0: Люди русские отправятся и вроде от других не отличаются. Но есть особенность одна бесспорная. Носочки белые, носочки белые, носочки белые, носочки белые, сандали черные.
1: Это же правда.
2: Да. Я сам люблю, ну, знаешь, как носочки белые, но не сандали черные, какой-нибудь постельнее, обувь, типа шлепок ходить люблю. И даже один раз, я помню, где-то в социальных сетях выложил, там столько хейта получил.
1: Ну и класс.
2: Я щеляб. Виталич.
3: Рабы, фазаны, пальмы, кони, негры. Всем эти кадры щекотали нервы. Когда кнутом в момент святого пыла рука порола, а душа любила. В укор обычной телепередачи в том сериале было все иначе. Рабыням поклонялись как богине. Но что от тех времен осталось ныне? Только имя.
2: Какое же?
3: Изаура, Изаура, Изаура, Изаура, Изаура, Изаура.
1: Там еще много Изауры, посмотрю тебе.
2: Все.
1: Все, да?
2: Сколько серий, столько и Изаура. Ой, у меня такая короткая, но такая прекрасная.
0: Везут в больничку кота и чики-чики-чики-чики-чики там.
4: Кот-еврей?
1: Кот-еврей.
2: Кот-еврей.
1: Так, а что, я, моя очередь?
2: Да, моя.
1: Шина найдала по шина шинанай. У Барри Алибасова такой пароль Wi-Fi.
2: Я просто представил, приходишь, Барри Каримович, домой.
5: А у вас есть Wi-Fi? Да, шинанай, да, опа. Шина, шинанай. А я прошу прощения, я написал полностью, он говорит, а, не подходит. Он говорит, а там первая буква с большой.
2: Нормас. Виталий.
3: Я умею сокращать все на свете, сокращаю имена и слова я. Подошел ко мне Аркадий Укупник и спросил, как будет он сокращенно. Ау, ау, ау.
6: На Юмор ФМ.
2: Друзья, аплодисменты, Виталий Гагунский.
1: Возьмем небольшую паузу, очень скоро вернемся на Юмор ФМ с новым звездным гостем.
2: Стас Ярушин, Надежда Ангарская. Еще раз спасибо Виталию Гагунскому. До новых встреч на Юмор ФМ.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Ленка на «Юмор-ФМ».
1: Самки кенгуру постоянно дерутся между собой, потому что у этой овцы реально такая же сумочка, как у меня.

0: снова здравствуйте. Вот все думают, что самое смешное, это когда пьяный папа ночью пришел домой. Нет, ребята, самое смешное, что по этому поводу скажет 5-летний сын. Что вы говорите? А как же мнение жены? Ребят, с этим вопросом к Игорю Маменко. А у нас юмор от 3 до 10 во всей красе. С вами угарный папа Гар Дмитриев. Поехали!
1: Угарный папа!
0: Илюше 4,5 года. Он спрашивает маму. Мам, а кто такой человек-невидимка? Ну, это такой человек, который вроде бы есть, но его не видно. А, это как наш папа? 4-летний Костик объясняет пришедший в гости крестный. Хоть я и сынуля, но я не сладкий, как говорит мама. Я просто красивый, как говорят все девочки в садике. Из школьных сочинений Кости. Бедная Лиза рвала цветы и этим кормила свою мать. У Онегина было тяжело внутри, и он пришел к Татьяне облегчиться. Его глаза с нежностью смотрели друг на друга. Во двор въехали две лошади. Это были сыновья Тараса Бульбы.
1: Угарный папа!
0: 4-летний Игорь спрашивает маму. Мам, это правда, что я родился ночью? Да, сынок. Ой, мам, надеюсь, я тебя не разбудил. 3-летний Лаврентий очень любит с дедом рассматривать машины в старых автомобильных журналах. И вот, идя по улице с мамой и папой, видит полицейский УАЗик. Долго на него смотрит, вспоминая марку, и тут радостно вскрикивает. Папа, смотри, унитазик! На этом пока все. Я понимаю, что очень хочется добавки. Поэтому ищите самые смешные выпуски Угарного папы в подкастах Юмор ФМ. И не забывайте, история про вашего малыша тоже может прозвучать в эфире. Для этого просто скиньте ее текстом на единый номер в Telegram +7 915 0303 567. С нетерпением жду. Ваш Гар Дмитриев. А пока.

0: и господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Если жена делает тебя счастливым, то какая разница, чья это жена?
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Объединенные Арабские Эмираты, знаешь? Я объединил.
2: Только на Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.

0: Шуменко на Юмор-ФМ.
1: Постепенно выхожу из возраста домогательств и вхожу в возраст недомогательств.

0: Фоменко. 5 шуток про дачу.
1: Приглашаю семейную пару вегетарианцев для уничтожения сорняков на моей даче. И вы сыты, и мне польза. Это как же нужно разочароваться в любви, чтобы окошко дачного сортира выпиливать в виде сердечка? Мой проект ландшафтного дизайна. Здесь мы посадим траву, здесь меня в кресло, а вот здесь посадим печень. Август. Это месяц, когда люди приветствуют друг друга грозным вопросом. Тебе кабачки не нужны? Лучший отдых – это смена деятельности. Устала подвязывать помидоры? Иди и покрась забор.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
2: Радиоканал Юмор FM Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Любовь никогда.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: В детстве я увлекался фотографией, но потом мама ее спрятала.

0: Бурунов. Командовать парадом буду я. Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: Пока концессионеры пили и ели, в квартиру входили гости. Бывший гласный городской думы Чарушников долго тряс руку Ипполита Матвеевича и заглядывал ему в глаза. Под наблюдением Остапа старожилы города стали обмениваться воспоминаниями. Дав им разговориться, Остап обратился к Чарушникову. «Вы в каком полку служили?» Чарушников запыхтел.
2: Я, так сказать, вообще не служил, потому что, будучи облечен доверием общества, проходил по выборам.
1: Вы дворянин?
2: Да, был.
1: Вы, надеюсь, остались им и сейчас? Крепитесь. За граница нам поможет. Полная тайна организации. Остапа несло. Дело как будто налаживалось. Последним пришел гражданин Кислярский, который, не будучи дворянином и никогда не служа в гвардейских полках, из краткого разговора с Остапом сразу уяснил себе положение вещей.
2: «Крепитесь», — сказал Остап наставительно. Кислярский пообещал. «Вы знаете, кто это сидит?» — спросил Остап, показывая на Ипполита Матвеевича.
1: «Это гигант мысли. Отец русской демократии, особо приближенная к императору».
2: «В лучшем случае 2 года со строгой изоляцией», — подумал Кислярский, начиная дрожать. «Зачем я сюда пришел?»
1: «Тайный союз меча и орала», — зловеще прошептал Остап.
2: 10 лет, — мелькнула у Кислярского мысль.
1: «Впрочем, вы можете уйти, но у нас, предупреждаю, длинные руки».
2: Кислярский сделался мраморным. Он остался. Длинные руки произвели на него невыгодное впечатление.
1: «Граждане», — сказал Остап, открывая заседание, — «жизнь диктует свои законы. Я не стану говорить вам о цели нашего собрания. Она вам известна. Цель святая. Отовсюду мы слышим стоны. Со всех концов нашей обширной страны взывают о помощи. Мы должны протянуть руку помощи, и мы ее протянем. Одни из вас служат и едят хлеб с маслом, другие занимаются отхожим промыслом и едят бутерброды с икрой. Одни лишь маленькие дети, беспризорные дети, находятся без призора. Поможем детям! Будем помнить, что дети — цветы жизни. Я приглашаю вас сейчас же сделать свои взносы и помочь детям, только детям и никому другому». Остап вынул из бокового кармана квитанционную книжку. «Попрошу делать взносы! Ипполит Матвеевич подтвердит мои полномочия». Ипполит Матвеевич надулся и наклонил голову. «В порядке старшинства, господа», — сказал Остап. «Начнем с уважаемого Максима Петровича». Максим Петрович заерзал и дал от силы 30 рублей.
2: «В лучшие времена дам больше», — заявил он.
1: «Лучшие времена скоро наступят», — сказал Остап.
2: 8 рублей дали Никеша с Владей.
1: «Мало, молодые люди».
2: Молодые люди зарделись. Полесов сбегал домой и принес 50.
1: «Браво, гусар!» — сказал Остап. «Для гусара-одиночки с мотором этого на первый раз достаточно. Что скажет купечество?»
2: Купцы пожертвовали в пользу деток по 200 рублей.
1: «О дне следующего заседания вы будете оповещены особо», — говорил Остап на прощание. «Строжайший секрет. Дело помощи детям должно находиться в тайне. Это, кстати, в ваших личных интересах».
0: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.
4: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
0: В эту субботу ровно в полночь
4: я, Николай Фоменко, ровно на 1 час закрою Юмор-ФМ. и вы наконец-то услышите!

0: 4 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Если женщина запланировала сделать вас счастливым, то вряд ли вас что-нибудь спасет.

0: Встречайте, Наталья Корчмарик, Королёв.
1: Всем привет! Привет, как я рада вас видеть. Сразу вам пожаловаться. Хочу, недавно пошла на вечеринку бачаты, заплатила за вход 1400, меня за весь вечер так никто и не пригласил. А я заплатила. Я вообще-то думала, что танец входит. И мужик. Вообще, я проверила, там у всех были одинаковые браслетики. Не было такого, что у всех на танцпол, у меня в дельфинарии, где я тюлень. Неприятно было, конечно. Вообще на бачате всегда женщин больше, чем мужчин. У меня подруга говорит, это вообще вредно ходить в такие места, где мужчин меньше. Вредно для женской энергии. Она специально ездит на бои без правил, где много мужиков в зале, чтобы принимать тестостероновый душ. Это как душ Шарко, но немножко из другого шланга. А еще одна подруга вообще собирает чемоданы, едет в Новую Зеландию специально искать себе мужа. Потому что она где-то прочитала, что там за мужчин очень низкая конкуренция, женщин не хватает. Но так далеко в Новую Зеландию, ну, хотя с другой стороны, не получится с мужиком, попробуешь с хоббитом. Да? А лучше сразу с двумя, потому что два хоббита – это один полноценный мужик, получается? Я решила все-таки научиться танцевать, пошла на курсы танцев, а там в группе, кроме меня, только девчонки 20 лет. Выглядит так, как будто у меня дочь заболела, и абонемент пропадает. Я такая, наша семья оттанцует каждую копейку. Где там ваш тверк? Давайте, я готова. И мне там, конечно, супер некомфортно, они все время шепчутся, оборачиваются. Но я тоже могу их понять. Ненормально, когда суставы хрустят громче, чем музыка. Мне вообще идеально танцевать под звуки костра. Выхожу в раздевалку, еще у них там такие разговоры тоже. Я все думаю, давать Вадиму или не давать. Но мне 40 лет, у нас уже нет таких разговоров. В моем возрасте вот такой может быть вопрос. Давать Вадиму кроволол или сам выкарабкается? Почему вообще пошла на танцы? Мне недавно исполнилось 40 лет, и я двинулась башкой, да. Хожу на все кружки мира, учусь петь, танцевать, писать песни. Просто чувствую, что поезд уходит. Как я поняла, что поезд уходит, я стала засматриваться на броши. И прикидывать, пойдут ли мне высокие прически. И низкая грудь. Оказалось, пойдет, к сожалению. Зато я, когда всем этим увлеклась, я стала понимать, куда бабки едут в 5 утра в автобусе. Они же не в поликлинику едут. Они едут с йоги на вокал, с вокала на пилон. Они в поликлинику заезжают чисто с участковым врачом пофлиртовать. У меня на сегодня все. Спасибо, вы потрясающий зал.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль
2: на Юмор-ФМ. 18+.
4: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. На «Юмор-ФМ».
1: Ты не можешь считаться гражданином России, если летом 2 недели не мылся в тазике.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: У женщины никогда не узнаешь правду, потому что сначала у нее девичья память, потом женские секреты, а потом старческий маразм. Знаете ли вы, что если зажечь свечу при лунном свете и три раза произнести имя любимого человека, то проснется муж и даст вам леща. Можно научить человека рыбачить, но нельзя научить рыбу человечить. Пожарные едут на работу, чтобы отмочить там, где кто-то отжег. Если один муравей поднимает в 10 раз больше своего веса, то 50 граммов муравьев можно послать за бутылочкой пивка. Психолог утверждал, что я никому ничего не должен. А потом выяснилось, что я должен ему 5000 рублей.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Я очень хорошо отношусь к феминизму, я даже феминист. Мне кажется, я главный феминист страны. А мужское движение, где собираются РСПшицы, тарелочницы, за женщину платить за кофе я не буду, я коплю на наушники, да гори в аду такое мужское движение.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: Ведущий прогноза погоды пришел на работу пьяненький и во время эфира показал на карте не только антициклон, но и где служил.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Всем болельщикам абсолютно всех видов спорта пламенный привет! С вами на Юмор-ФМ я, Роман Юнусов. И очередная подборочка оговорочек от наших любимых спортивных комментаторов. Ну что же, как говорят у нас в академической гребле, ready, steady, go!
1: Гол! Штанга!
2: За стенка, а? Любо-дорого посмотреть! Даже щелочку не найдешь в этой ограде из двух футболистов! В этот самый момент тучки над стадионом разошлись, и солнце позолотило лысую голову вратаря. Итак, с мячом спартаковец. Перед ним защитник. Спартаковский форвард нащупал изъян между ног противника и быстро им воспользовался. Да, вот что называется спартаковская школа. Димаш бросается ему в ноги. А, нет, простите, это был Шавьер. Ну его-то ни с кем не спутаешь. У Реала в атаку пошли Иван Кампо и Иван Эльгера. Этакий коллективный Иван Иванович. Футболисты сегодня играли быстро, собрано, задержек не было. Да и поздно уже. Трамваи ходят редко, поэтому арбитр решил дать финальный свисток уже на 70-й минуте матча. Ну-с, как говорят у нас в академической гребле, приплыли. Позвольте мне взять небольшую паузу и как следует подготовиться к нашей новой встрече на Юмор-ФМ. Вернусь с новым топом комментаторских ляпов уже очень скоро. Сушите весла, ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Наташа мечтала о браке с Андреем, но Андрей работал в техконтроле и брака допустить не мог.

0: Если женщина говорит «нет», это значит «да», но позже. Интересно, женщины засмеялись, мужчины напряглись после этого. А женщины сразу поняли, о чем речь идет. Вот какая разница, на мой взгляд, между женщиной и мужчиной? Женщина ради любви готова даже заниматься любовью, а мужчина ради того, чтобы заниматься любовью, готов даже любить. А я слушаю, кто реагирует. Женщины реагируют больше, но один мужчина зааплодировал на втором ряду. То есть вы себя узнали. Но я себя это все писал. Многих мужчин сгубило пьянство, курение, обжорство, нежелание заботиться о доме. Но еще больше мужчин сгубило желание бросить пить, курить и начать заботиться о доме. Это себя. Сложно, но понятно. Мужчины, как правило, особенно долго остаются под впечатлением, которое они производят на женщин. Они счастливо жили и долго, пока не встретили друг друга. У меня грустные будут, да. Я к смешному постепенно подбираться буду. Ну, это совсем грустно. Не пожелай ближнему жены своей. Опять женщины довольны. Если женщина говорит, что она вас любит, это не значит, что она любит только вас. А если она клянется, что вы у нее второй... Мужики, вы меня понимаете? Она не врет. Она же не уточняет, после которого вы второй. Интересно, первая часть фразы «мужики смеялись», а вторая – «женщины довольны». Ну, это так, обезьяна сошла с ума и стала человеком. Раз в месяц организму надо давать встряску. Не пить. Мазохист в аду. Райское наслаждение. Русская мудрость. Такая нашинская. Если утром вы мучаетесь похмельем, значит вечером вы решили выпить рюмочку для аппетита. А это я предлагаю такой тост. Запомните, будет пользоваться успехом в любой компании. Когда бы не состоялся вынос за то, что мы вас, а не вы нас.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Только что предлагала чай, а теперь постель. Ух, нравятся мне проводницы.

0: представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в самолете».
1: Мишка, ты сразу, когда позвонил, сказал, что летим в Турцию, я поначалу напрягся. Потом ты сказал, что за твой счет, и я как бы вообще претензий не имею. Супер.
2: Я даже специально большую сумку взял с собой.
1: Зачем?
2: Хочу кровать из гостиницы украсть. Ну реально, у меня же квартира один в один гостиничный номер. Только кровать выбивается.
1: А что, Мих, может, скажешь повод, по которому летим? Или уже на обратном?
3: Чего, скажу, конечно, что скрывать. Пацаны, мы летим на операцию по пересадке волос.
1: Чего?
3: Волос, чего, ты слышал же прекрасно, волос. С другой части тела возьмут луковицы и на голову мне пересадят, и все.
1: Ладно, с чего ты вообще решил, что тебе нужна операция?
3: Ну, это ж ненормально, Валер, когда я одной влажной салфеткой могу и ботинки, и голову помыть. Это нормально сейчас. Сейчас вон даже все звезды делают пересадки. Павел Дуров с пересадкой. Илон Маск, пожалуйста, с пересадкой.
1: И в этот ряд влетает Мишаня Редькин просто.
3: Да, мужики, блин, ну поймите, ну из-за того, что нету волос, от меня жена ушла.
1: Миш, от тебя жена ушла, потому что ты ее бил.
2: А знаешь что, Миш? Ты все правильно делаешь.
3: Спасибо, брат. Да. Спасибо тебе.
1: В смысле правильно?
2: Да потому что мужик должен следить за собой. Я вот себе тоже крем для лица купил. А до этого я себе сделал вон депиляцию глубокого бикини.
1: Ты задницей на каменку в бане сел.
2: Волос нет?
1: Волос нет,
2: все,
1: конечно.
2: Депиляция.
3: Ну не знаю. Я, может, еще себе виниры поставлю.
1: Тормози, чего?
3: Виниры, чего?
1: Миш, я 13 раз в жизни видел, как ты в раковину с**ешь. Ты керамику недолюбливаешь, ты к ней по-скотски относишься.
3: Ну да, может, не виниры, может, липосакцию сделаю, чтобы как-то постройнее выглядеть.
1: Ну, а может, как-то, чтобы постройнее выглядеть, просто жрать поменьше, Миш? Ну ты же видел, как мясо ты ешь? Ну, у тебя кости остаются, как в мультике, белые, чистые.
2: Что вот ты это... докопался до человека, а? Ну хочет человек избавиться от этой кеги под сиськами, пусть избавляется. Хочет на затылке вот эти вот сложенные стопкой полотенца волосами прикрыть, пусть прикрывает.
3: Спасибо тебе большое, блин.
2: Да не за что.
1: О, смотри, стюардесса, давай у нее спросим, да? Надо тебе или не надо.
3: Какой смысл в этом? Она на работе, у нее корпоративная этика, она правду не скажет никогда.
1: Да сейчас. Девушка, можно
4: да?
1: вас?
4: Да.
1: Довольно странный вопрос сейчас будет, но Михаил красивый?
4: Да, очень красивый.
1: Вот, видишь?
2: Да.
3: Девушка, а давайте так, вот если я, ну, так скажем, не очень, скажите, например, ну, я не знаю, плед.
4: Плед. Плед, я, если честно, первый раз вижу, чтобы вот настолько плед. Пледище. Такой, знаете, плед, который лет 40 под задницей дальнобойщика проездил, и его вот уже чисто физически от сидения не отодрать. Если честно, мы уже с коллегами обсудили, какой вы плед.
3: Ну, что и требовалось доказать.
4: Обращайтесь. А,
1: 3 томатных сока.
2: И плед.
4: И плед. Да, да, плед.
3: Пацаны, ну поймите, ну мне это правда очень надо. Я же себя с волосами вообще никогда не видел. Я вот как в 3 года из садика в шеи притащил домой, а батя на тот момент только керосином это умел лечить, так и все.
1: Мих, мне кажется, ты очень сильно заморачиваешься, ничего тебе не надо.
3: Так, давай, короче, пиво закажу нам, а потом обсудим.
2: Опа.
1: Ну с этого и надо было начинать. О, блондин, шатен, брюнетки.
3: Я думаю, наверное, рыжий.
1: Рыжий тебе подбором. Пойдет, тебе да. Очень красиво будет.
2: За да, полотенце, да, извини, да, пожалуйста.
0: Однажды в России.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Запомните, непрочитанные книги мстят. Особенно хорошо мстят Уголовный кодекс и инструкция к бензопиле.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Активно используйте популярные нейросети ChatGPT, DeepSeek. А тем временем в России в Наукограде Чатботск тоже не дураки сидят.
2: Чат-ботский нейросетевый техникум представляет революционную разработку в сфере искусственного интеллекта. Встречайте! Нейросеть Валера!
1: Валера отлично рисует картинки, особенно непристойные.
2: Валера прекрасно сочиняет стихи, прозу и похабные частушки на злобу дня.
1: Валера с успехом заменит бухгалтера, секретаршу, менеджера по продажам.
3: Нет уж, постойте. Я вот скачал вашего Валеру, а он постоянно матерится в рабочих чатах. Пристает к женщинам и каждый день виртуально бухает с главным сервером компании.
2: Да, Валера все это любит, умеет и практикует. Потому что Валера – русский искусственный интеллект.
1: Нейросеть Валера. Скачайте и не скучайте.
2: Валера легко доступен для скачивания на сайте аналоговмире.нет.
4: Сеть стоматологических клиник «Прагматик» класса «Твой рот».
5: Недорого, но больно.
4: Полный комплекс услуг. Лечение, мычание, мучение, удаление, выдирание, выбивание, отбеливание зубов по фотографии. Твой рот.
5: Для клиентов со своими клещами скидка 50%.
4: Ищите нас в переулках, подворотнях и тупиках вашего города. Сеть стоматологии «Твой рот».
5: Я твой рот лечил.
6: Сеть русских ресторанов японской кухни «Дед Банзай» приглашает насладиться блюдами из нового сезонного меню.
1: Наваристый мисо-борщ, пышные унаги-кулебяки, суши с карасем, пискарем и черноморским бычком, чука-сало, фунчоза с потрошками и наша гордость. Тирами-рулька поросячья с квашеной морской капустой. Да это же просто... Что в переводе с японского «пальчики оближешь»?
6: Сеть ресторанов «Дед Банзай».
1: В подарок каждому клиенту народный японский кокошник «Хатимаки».
6: «Дед Банзай» с русским сердцем и японской лапшой.
1: Может, душой?
6: Нет, лапшой. Ждем вас в наших ресторанах.
1: До мо аригато годзаймас. Тьфу ты, язык можно сломать.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Я перестал смотреть телевизор 5 лет назад, когда пульт упал за диван. Оттуда еще никто не возвращался.

0: 404, Нижний Новгород.
1: А самое сложное в жизни обычного мужика — это просто лечь спать.
2: Как же я устал на работе. Все, что я хочу, просто разбиться об кровать и не вставать никогда в жизни. Все.
3: Андрей, ну а как же...
2: Спагетти завтра, давай спать. Полин, ты забрала мое одеяло.
3: А ты забрал, у меня лучшие годы жизни.
2: Ну тебе же не дуло.
3: Да мы уже совсем не разговариваем.
2: Я очень устал, я просто хочу поспать, ты понимаешь?
3: Ну почему?
2: Потому что я работаю два через перекур.
3: Это как?
2: Два часа работаю, потом перекур, потом еще 7 дней.
3: А ты что такой злой?
2: Да потому что мы живем квинтэссенцией бессонницы, Полина. Я каждый раз прихожу домой в надежде поспать. И тут начинается снизу этот хаски, у которого хозяин только шаг сделал за дверь. И сразу ау-ау-ау. Соскучился он по собаке, дебил. За этой стеной у нас семья с младенцем, который постоянно орет. Уже 6-й год младенец. И вроде спокойно, спокойно. Лег. И 3, 2, 1. Яу, тварь на мотоцикле куда-то поехала. А ты же у нас фанатка поставить стирку на ночь. И в какой-то момент стиральная машина такая: что-то я застоялась. Теперь я в коридоре. Но мы не уходим далеко из ванны, потому что этот шампунь 24 в одном в один момент понимает, что на него слишком много возложено в этом доме, и решает совершить суицид об ванну. Бам! Снова бам, уведомление на телефон. Леша Свистунов теперь в Телеграм. Леша Свистунов, гори в аду! Тут стук в дверь. Здравствуйте, я участковый, у вас драка в подъезде. Не будьте понятыми. А ты же у нас с активной гражданской позицией, да? И вот мы стоим в этом фисташковом подъезде, где она говорит: да не бил он меня, я его люблю. Я просто упала. А у него прям весь кулак в макияже. А он явно не начинающий визажист. И в какой-то момент возвращаешься, ложишься, и 3, 2, 1. Мяу, тварь на мотоцикле домой вернулась. И вот поэтому я просто... Ты уснула? Когда на улице...

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: В парке возле санатория специально обученные кукушки подбадривают пенсионеров.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Человек приходит в ресторан, присаживается, подходит официант, говорит: могу предложить вам выпить, вот у нас текила, виски, вино, все что угодно. Он говорит: я не пью алкоголь. Вы знаете, я один раз попробовал, мне как-то не понравилось. Нет проблем, тогда могу предложить закурить, у нас сигарилы, сигары гаванские, сигареты тоже любых сортов. Он говорит: нет, дружок, спасибо, я как-то попробовал закурить один раз, и что-то мне не понравилось. Тогда могу предложить сыграть в бильярд, у нас есть снукер, русский бильярд, пул, все что угодно. Он говорит: нет желания. Как-то попробовал в бильярд сыграть один раз, и что-то мне не понравилось. Я вообще сейчас сына жду, должен сын подойти мой. Говорит: ну я так понимаю, это ваш единственный сын. Мальчик маленький спрашивает: мама, я русский или еврей? Да я не знаю, пойди у бати спроси. Папа, я русский или еврей? Да как тебе сказать, а что ты спрашиваешь? Там в подъезде велосипед стоит, и думаю, сломать его или стырить. Выходят два скрипача на сцену, поклонились один другому, говорит: Миколай, играй. Говорит: я играть не буду. Здравствуйте. Ты посмотри, сколько народу. Микола, играй. Я отказываюсь играть вообще. Ты с ума сошел. Люди купили билеты. Микола, играй. Я играть не буду. Дорогие друзья, вы прослушали каприз Миколы Паганіні.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: У соседа перфоратор, зато у меня пианино. Ремонты кончаются, а музыка вечна.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам вечером с 6 до 10.
3: Танцуют все!
0: Шутки и танцы.
2: Хватит шутить! Дайте музыку!
0: На Юмор ФМ. Категория 16+.

0: Москве 6 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Чувствую себя как Барби. Вроде молодая и красивая, а колени уже не сгибаются.

0: FM представляет.
1: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Станция спортивная». Город Москва.
2: Заседание правительства Москвы по вопросу решения проблем пробок длилось уже не первый час.
3: А еще можно машины лазером сжигать.
4: Дальше.
5: Давайте сделаем велосипедные дорожки, как в Европе.
4: И что?
5: Ну, появится дополнительная полоса для автомобилей.
4: Дальше.
3: Огромная железная рука, которая перетаскивает машины за МКАД.
4: Дальше.
3: Не, ну можно дальше, просто рука нужна длиннее.
4: Еще варианты.
2: Надо всех пересадить на мотороллеры.
4: Это бред.
2: Да я просто вам пиццу привез, можно я домой поеду, а?
4: Сиди, думай.
5: В общем, мы провели мониторинг. Одна линия – это пропускная способность дорог, вторая – это количество автомобилей. Нужно, чтобы эти две линии были ниже вот этой точки.
4: И как это реализовать?
5: Но была здравая идея, мужчина железную руку предлагал.
6: Коллеги, я извиняюсь, но рабочий день как бы уже закончился, может, по домам?
3: А? Да куда? 6 часов вечера, самые пробки!
4: Сидим, думаем! Да!
2: А теперь давайте вернемся к проблемам современной России. В последнее время Дмитрий Анатольевич Медведев все чаще ездит по стране с проверками. Но лучшая проверка – это неожиданная проверка. Итак, в одной из российских школ.
5: Ну что ж, дети, начнем урок. Кожома к доске.
3: А чё опять кожома?
5: Чё опять кожома? Как стекла бить, так первый. Иди, двойки исправлять будем. Отвечай, история России.
3: Ну там как было, в общем.
5: Здравствуйте.
7: Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич.
5: Не обращайте внимания, я просто посмотрю.
7: Хорошо.
5: Садись, 5. Молодец, кожома.
8: Здравствуйте.
5: Да, Алексей Геннадьевич.
8: Я просто к вам за мелом забежал. Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич.
5: Здравствуйте.
8: Что, кожома, допрыгался?
3: Я, между прочим, сегодня 5 получил.
8: Ох уж мне этот кожома.
5: Я же у вас все хорошо, я пойду, до свидания.
7: До свидания, Дмитрий Анатольевич.
5: Кожома к доске.
3: Я уже отвечал.
5: Иди, 5 исправлять будем. Извините, я папку забыл.
7: Садись, 5.
5: Молодец, кожома. 2 за день. На медаль идет.
4: Поздравляю.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Приехал на долгожданную рыбалку, погода не задалась и ни одной поклевки за день. Вдобавок лодка дала течь, вымок до нитки и утопил мобилу. Если бы рыбалка так не успокаивала, уже убил бы кого-нибудь.

0: Представляет Сатья с юмором. Отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Анастасия, научный сотрудник из Владивостока, спрашивает.
1: Алло, здравствуйте. Сатья, я хотела у вас узнать, как научиться быть счастливой, пока ждешь того самого?
0: Сатья отвечает.
2: Прям горе-горькое. Как научиться быть того самого? Ну, все женские стереотипы. Ну, женщина задавала вопрос, поэтому я говорю женские стереотипы. Прямо в одном вопросе. Вот того самого. Вот кто это тот самый? Кто это тот самый Карсон, который прилетит на голубом вертолете, там неясно. Как научиться быть счастливым? Вы должны понимать, что мужчина сделать женщину счастливой не может. Мужчина из счастливой женщины может сделать более счастливой. Из несчастной бабы мужчина может сделать чуть менее несчастную. Счастье – это задача личная. Если вы не стали счастливой сама по себе, никакой мужик вам не поможет. Поймите, что счастье, вот счастливые отношения, это вот как большой праздничный торт. И на нем есть сверху вишенка. Мужик – это вишенка. А торт печь надо самому. А если ты думаешь, сейчас придет мужчина, и я стану счастливой, ну придет, и будешь всю жизнь жрать вишни, а торта не будет. Поэтому не научиться. Надо берешь список и пишешь «Я счастлива от». Вставлять пальцы в фасоль в магазине. Ну или кому как нравится. Вы что, «Амели» не смотрели? И так далее, и тому подобное. То есть вы пишете 70 позиций, где вы счастливы. А мужчина потом приходит и смотрит, в какой позиции он может к вам пристроиться. Ну, там, в 74-м пункте вы счастливы, там, я не знаю, от множественного оргазма с мужчиной, да, потому что, ну, там, 54-й пункт, возможно, ну, был без мужчины. Поэтому он туда и пристраивается, делает вам там счастье. Он видит, где вы счастливы и как он может усилить это счастье. А если тот самый, да какой тот самый, нету никаких тех самых. Тех самых. Где магазин счастливых, адекватных, главное, мужей? Я туда приду на распродажу и куплю себе пачку. Ну нет, это все обман.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на юмор.

0: Юмор-ФМ представляет. Остап Бендер.
1: Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат?
0: Киса Воробьянинов.
2: Я думаю, что торг здесь неуместен.
0: И даже Эллочка-людоедка.
3: Шутите? Это мексиканский тушкан.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
1: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор-ФМ. 16+. В эфире средства массовой информации, радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер, серия L, номер FS-77-82-609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января.

языка грустный разговор. Памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди. Расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем хоть толпой.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Хозяйки на заметку. Еда станет намного вкуснее, если готовить ее немного реже.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Представьте, друзья, влюбленная парочка едет в авто по ночной Москве. Милый, а куда ты меня везешь? Дорогая, это сюрприз. Хороший? Да, очень хороший. А мы там будем кушать? Нет. Тогда это плохой сюрприз. Вечная тема для анекдотов – отцы и дети. Ну, сын обращается к отцу. Пап, а что, правда, что меня в капусте нашли? Правда, Сём, правда. А вчера тебя нашли за гаражами, а позавчера на остановке. Сыночка, ну может уж хорош бухать, а? Как же иногда хочется с кем-то поговорить по душам. Приходит мужик в зоомагазин, ну и спрашивает: а есть у вас говорящий попугай? На что находчивый продавец отвечает: вы знаете, говорящих попугаев у нас нет, но есть прекрасная говорящая сороконожка. Прям говорящая? Он говорит: да, говорящая. Честно, говорит, поверьте. Ну пускай что-нибудь скажет, она стесняется, вы домой ее возьмите, там она разговорится. Ну, в общем, взял он ее домой, накормил и говорит: ну что, гулять идем? Та молчит. Гулять идем или нет? Та снова молчит. Мужик в бешенстве: да ёшкин кот, опять на это обманули. Ну какая же ты говорящая сороконожка? Та в ответ ему: да тихо ты, тихо. Обуваюсь я.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
3: Радиоканал Юмор ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: Сегодня днем в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 24 градуса. Вечером плюс 22, а ночью 14 градусов выше 0.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
5: Акция действует до конца июля.
6: Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене. От 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
7: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта, комплектации «Стандарт плюс», с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Акция действует до конца месяца.
9: Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: прости за то, что свел меня с тобой.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Муж бросил пить, и наша собака осталась без собеседника.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Ой, маленький такие. Алло, Марк Абрамович, зайдет Гриша, дайте ему в морду. Заранее благодарен. Я скажу тебе о своем чувстве. Это чувство к тебе я пронес через всю жизнь. Я принес его через войну, через еще более трудное мирное время. Я принес чувство через всю жизнь, и вот сегодня говорю тебе, я не люблю тебя. А вы пробовали когда-нибудь принять слабительное одновременно со снотворным? Очень интересный эффект. Что ты мне, молодежь, молодежь? Да мы, если захотим, молодежи вообще не будет. И об этом же. В мужчине заложено чувство ритма, только нужно ему разрешить. Когда от меня ушла жена, я испытал такое эмоциональное потрясение. Ну, как вам понятно объяснить? Ну как? Ну, вот пьешь одну рюмку, вторую, третью, четвертую — вода. И прославленная такая. Чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нам. Ты женщина, ты должна раз лежать и два тихо. Идеал, видимо, мой идеал женщины. То, что я только что присел. Он добавил картошки, посолил и поставил аквариум на огонь. Тоже хорошая штука. И самовар у нас электрический, мы довольно неискренние. Он был советником Рабиновича по национальной безопасности. Вы пробовали когда-нибудь зашвырнуть комара? Далеко-далеко, он не летит. То есть он летит, но сам по себе. И плюет на вас. Поэтому надо быть очень легким и независимым. Целую. Вот это мне нравилось всегда. В Ялте, Сочи и других южных городах, как только стемнеет, в комнаты налетают мужики. На свет лампы. И кружат, и сидят. Они два крупных, 3-4 мелких. А у них дома жены. Дети поближе, старшие внизу. Не заслоняйте с собой младших. Родители на стульях. Мамаша, возьмите на руки маленького. А чуть в сторонку, чтобы не заслонял. Вот так вот. Сзади плотнее, пожалуйста, плотнее. Сейчас, минуточку. Кто спешит? Все успеют. Вот вы высокий. Пропустите вперед девушку, чтобы она была видна. А вы почему не хотите? Ближе, плотнее. Улыбайтесь. Вы. Вот не надо грустить. Пусть вы останетесь веселым. Вот. Хорошо. Все улыбаются. Внимание. Ближе.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Феномен в мире детской литературы. Уже кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри.

0: Антон Бурный и Ольга Мажара на Юмор-ФМ.
1: Действительно важные новости. Начинаем это утро. Россиянам разрешили носить сандалии с носками. Официально стилисты заявляют, что больше это сочетание не признак дурного вкуса. Не моветон. Вот так встречаем этот день. Ну и, кстати, добро пожаловать в июль. Первое число второго летнего месяца на календаре. Шутки шоу приветствует каждого, кто на одной волне с нами, кто настроился на первое юмористическое. В студии Юмор ФМ она, Ольга Мажара. Оля, доброе утро.
2: Между прочим, сандалики не с носками надела. И, между прочим, Антон Бурный тоже как-то вот не стал следовать данной модной тенденции. Че это, Антон?
1: Да и у меня сандаликов-то нет, Оль.
2: А, серьезно?
1: Да. Да и тенденция вроде все равно не особо модная остается.
2: Какая-то странная,
1: честно. Но главное, подчеркиваю стилисты, чтобы все это органично сочеталось с вашим внешним видом, с
2: знаете,
1: вашим луком.
2: Главное, чтобы было удобно, а все остальное, да вообще по барабану.
1: Об настроении мы позаботимся, кстати. А точнее, Николай Фоменко это сделает. 5 шуток про котиков под занавес часа на экваторе 60-минутки порции детского юмора в исполнении Гора Дмитриева в рубрике «Угарный папа». И совсем скоро здесь шутки-песни.
2: Ну все, тогда начинаем. Мы говорим наше традиционное
1: «Доброе-бодрое».

0: Юмор-ФМ.
1: Итак, 1 июля на календаре день ранней пташки отмечается сегодня. Вот такой праздник. Мы сегодня предлагаем вам, ну, скажем так, довольно простую тему. Продолжить фразу. Кто рано встает,
2: тот
1: шутки-шоу ведет.
2: Да. А, кстати, я подумала, что, в принципе, вот с этим праздником можно поздравить всех поклонников турецких сериалов, потому что прям вот такой сериал есть.
1: Ранняя пташка.
2: Да, Эркинджикуш. Так что, если что... А если, кстати, не видели, то обязательно посмотрите, вам понравится. Там такой красивый главный герой, такой накач... Ой, вообще.
1: Как технично вообще перевела с темы сегодняшнего эфира на тему турецких сериалов. Ну, это филигранное это мастерство, конечно.
2: Оно, знаешь, не пропьется ни одной чашки. Чашкой кофе, однозначно.
1: Да, да.
2: Так вот, кто рано встает, тот успевает до обеда столько всего переделать и переесть вкусненького. А говорят, что вот в первой половине дня, когда ты съедаешь, это, в принципе, не считается.
1: Да?
2: Да, но ты не ешь.
1: Буду иметь в виду.
2: Да, Антон, ты уже сколько...
1: Но у меня завтрак в полдень, вот так случается.
2: Вот так вот получается, да.
1: Да, по мотивам сегодняшнего дня. Кто рано встает, тот успел погладить, потом сесть в автомобиль, пристегнуться, выйти и думаешь, что гладил вообще?
2: Я вообще не понимаю, зачем ты гладишь. Надо, чтобы тебя гладили, Антон.
1: Ну, иногда и меня гладят.
2: Да,
1: и мне гладят иногда.
2: Прекрасно.
1: Я про вещи, конечно.
2: Конечно. Ждем продолжения фразы «Кто рано встает от вас?» Телеграм Макс, СМС, плюс 7-915-0303-567. Заглядывайте также в ВК и в телеграм-канал Юмор-ФМ. Ну, а сейчас, кстати, к нам заглянут тоже ранние пташки, получается. Хотя, кстати, может, они сейчас и спят, но мысленно
1: они с нами. Но точно наглаженные. Стас Ярушин, Лиза Чеботина. Шутки-песни. Слушаемся в эфире Юмор-ФМ. Пересматриваемся в нашем официальном канале Юмор-ФМ. На YouTube. Коротко, смешно и по нотам прямо сейчас.

0: Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Друзья, это мы, шутки, песни на Юмор ФМ, уникальный проект, где очень хорошие песни превращаются в веселые. Напротив меня, в удобном кресле, расположилась очаровательная Люся Чеботина. С нами наша потрясающая публика. И мы вновь готовы вас порадовать. Холодный ветер с дождем, хоть.

0: руках ваших села батарейка. Батарейка.
1: Какая актуальная хрень вообще, абсолютно.
0: Бедные люди попки с хинкалей едят. Кто-то осудит.
2: Я обожаю есть попки от хинкалей. Вот осуждайте меня. Я люблю.
1: Я думал, ты скажешь, а я обожаю попки.
2: Можно и попку хинкали с собой завернуть.
0: Я буду руки твои целовать, ведь до лица твоего не дорос.
3: На Юмор ФМ.
0: А у певицы Светы день рождения, об этом знает только мать.
2: Настолько грустно, что аж смешно.
0: Многодетная Марина пять детей растит сама. Их отец ушел, скотина, и оставил без гроша. Хари Кришна, Хари Рама, в дом заходит вдруг отец. Хари Кришна, Хари Рама, и уносит гарнитур.
2: Готовьтесь.
0: Сказала 300 императрица, теперь в объятиях тракториста забывает обо всем. 3-4 закончили. Переходим в режим ожидания нашей новой встречи на радио Юмор ФМ.
2: Это шоу «Шутки песни», Стас Ярушин
0: и обворожительная Люся Чеботина. Скоро вернемся и еще споем.
2: Пока-пока.
3: «Шутки песни» с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. «Шутки песни» слушай на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Аква Плюс держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Элит – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Эластит Суперфлекс – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
2: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А, телефон 500420. С легким паром!
3: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Юмор ФМ.
1: На спиритическом сеансе мы пытались вызвать дух таксиста. Дух появился у соседнего дома и еще 20 минут кружил по дворам.

0: Что мы вам сегодня предлагаем? Продолжить фразу. Кто рано встает? И, судя по активности в нашем веселом чате, предложение вами принято. Давайте посмотрим, что успело прилететь. В ВК, например, Артур написал следующее. Кто рано встает, тому Бог подает. Да, известная, соответственно, фраза каждому в нашей стране. А кто еще раньше, у того отбирает. Так он маленький отвечал ранним утром в выходной маме.
1: Ничего себе. Смотри, какой маленький был, а уже продуман.
0: Находчивый.
1: Да, вот Татьяна, кстати, написала, в 6:20 утром в субботу слышу, кто-то косит траву. Это раньше я бы подумала, что сволочь какая-то, а сейчас понимаю, продуманный человек. Даже посетила шальная мысль, что надо присоединиться. Не жарко, времени полно, никто под ногами не путается, коси не хочу. 6:20.
0: Да, интересно, как на это все соседи реагируют, конечно.
1: Слушайте, я прям сразу представляю, что было бы в нашем дымовом чате. Там вышли бы, и этого косильщика просто в бараний рог уже, знаете, скрутили.
0: Светлана пишет, кто рано встает, тот в тишине и спокойствии кофе пьет. Мамы поймут.
1: Да здесь, знаете, даже в большой семье люди поймут. Встал, сидишь, никто не трогает. И ты можешь просто наслаждаться.
0: Сидишь, да, тихонечко, и стараешься громко не прихлебывать, чтобы никого не разбудить.
1: Да-да-да. Вот Марина написала, что... А, кстати, поздравляет нас с началом июля взаимно. Скоро у вас отпуск, завидую вам. Ну, как скоро? Через месяц. Ну, в принципе, скоро. Это, скажем так, более скоро, чем было вчера. Кто рано встает, тот утром совам спать не дает. Это вот как раз-таки такой вариант от Марины. Да, Марина, мы стараемся, так что вы там давайте не спите. Не зря мы так рано проснулись.
0: Да, всех жаворонков и вынужденных жаворонков приветствуем. Напоминаем, что принимаем продолжение фразы «Кто рано встает» в наш веселый чат. Пишите 915-0303-567. Но за настроение в ближайшие несколько минут будет отвечать Гар Дмитриев. Он это умеет делать профессионально.
1: Потому что он угарный папа.
0: Именно так.
2: Юмор ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
3: Да-да-да. Это проект «Угарный папа», и здесь шутят дети. Дети шутят, родители записывают и присылают веселые курьезы и ляпы на Юмор-ФМ. А нам с вами остается только расслабиться и получать удовольствие. Вашему вниманию очередная минута смеха. Начнем.
2: «Угарный папа».
3: Вера 5 лет рассказывает маме сказку. Жил-был принц, и не было у него невесты. Поэтому...

7 лет. Читают с папой серую шейку, доходят до фразы «Утиный косяк растянулся по небу». Папа спрашивает: «Ярослав, знаешь, что такое утиный косяк?» «Конечно знаю, пап. Это когда утки сделали что-то не так». Маленькая Вероника идет в садик с мамой. По дороге играют в игру «Большой и маленький». Мама объясняет: «Вероничка, вот смотри, маленький банан будет бананчик, а большой банан – бананище. Поняла? Умничка. А теперь придумай то же самое, только про яблоко». Вероника в ответ: «Маленькое яблоко – это яблочко, а большое – яблище». Вот многие меня спрашивают, где я беру все эти шедевры детского юмора. Все просто. Мне их присылают родители на единый номер Telegram +7 915 03 03 567. А я отсекаю все лишнее и читаю только лучшее. А у вас есть смешная история про ваших детей? Пишите, договоримся. А к этой минуте у меня все. Вернусь обязательно.

0: Иногда они возвращаются. Те самые золотые номера самой любимой игры. Директор Пушкина.
1: Так, Саша, пока people хавает анчар, ты будешь читать анчар.
0: Камызякский суд.
2: Знаете, чей я сынок натворил на выпускном?
3: Ну я же просила не рассказывать.
2: Не рассказывать. Свадьбы когда?
0: Плохое радио.
4: И напоминаю, что генеральный спонсор нашего радио сидит. Нам дали 5 лет.
0: Тот самый КВН. Он вернулся.
5: Мы начинаем КВН.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
6: SsangYong 4 KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM.

0: Тора, сырамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM, надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил» в ассортименте. 1 литр 950 миллилитров, 617 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В «Ленте».
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: У каждого человека, который обгорел на солнце, обязательно есть друг, который хлопнет по спине и спросит, как отдохнул.

0: рано встает. Именно эту фразу и продолжаем. Точнее, вы продолжаете, а мы все это дело озвучиваем в эфире Юмор ФМ. Веселый чат. Виктор написал: кто рано встает, тот первым разочаровывается, что за ночь не скачалось обновление на холодильник. Там ничего не поменялось. Ну а потом такое же выражение лица у каждого члена семьи.
1: Ничего себе, вы прям ждете, что у вас там что-то закачается в холодильник?
0: Да, сегодня с утра ситуация один в один случилась. Открываю холодильник, смотрю, прошивка старая. Все тот же куриный бульон.
1: А я открываю, а картошечки жареные нет. Вот. Потому что кто-то встал и ночью съел. Сергей вот написал: кто рано встает, тот заправляется бензином. Привет любимой жене Виктории из Таганрога. И, кстати говоря, вот тоже автомобильная тема от Ларисы. Кто рано встает, тот парковку займет.
0: Да, либо кто рано встает, тот вчера соседа вечером перекрыл, потому что свободного места не было.
1: Кстати, это тоже может быть.
0: Уберите машину.
1: Хочешь, не хочешь, а тебя человек будет и говорит, даже без доброе утро, выходи, поговорим.
0: Классика жанра от Александра: кто рано встает, тот к обеду уже уморился.
1: Поэтому Антон как раз-таки в обед, вернее, после обеда, так сказать, после плотного первого завтрака ложится спать.
0: Да.
1: И хорошо тебе.
0: Что-то прекрасное из детства. Тихий час замечательно проходит.
1: Евгений написал: доброе утро, Оля, Антон, доброе утро. Кто рано встает, тот чешет котику живот. Мяу. Всем хорошего солнечного июля. Я вот, кстати, проснулась сегодня на 5 минут раньше будильника. И, значит, открываю глаза, вижу кота своего, а он у меня смотрит и такой говорит: ну че, проснулась пораньше, чеши меня.
0: Ждал. 915-0303-567. Продолжаем принимать ваши продолжения фразы. Кто рано встает, пишите.

0: Помните о том, дамы и господа, что у каждого из вас есть шикарная возможность стать автовладельцем. Обзавестись собственным, может быть, даже и не первым автомобилем, между прочим, в этом году. В самом разгаре наша суперигра «Автомобиль за улыбку».
1: Да, ну и как сказал Антон, даже если у вас есть автомобиль, знаете ли, еще один лишним точно не будет.
0: До 100%.
1: Улыбайтесь и забирайте 3000 рублей тут же сразу, что...
0: Да, будете в два раза сильнее думать, куда припарковаться вечером.
1: А может быть, у них там загородный дом?
0: С другой стороны, да, можно, если даже...
1: А там
0: если...
1: парковочное место?
0: Если что, даже можно, собственно, как многие делают, у кого в семье два автомобиля, друг друга перекрывают просто.
1: Ничего себе, так, вот так, да. Так делают?
0: И место занимают, да. И никого другого не перекрывают.
1: Ну так вот, меня тут Антон немножечко перекрыл, а я начала говорить о том, что 3000 рублей вы получаете тут же сразу, как только повторяете шутку Николая Фоменко. Ту самую. Угу. А потом получаете как раз-таки пропуск в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку», где, собственно, целый автомобиль вы можете получить.
0: Да, все чуть позже, ну а пока 229-2909, код Москвы 495. У вас есть отличная возможность стать обладателем подарка от Юмор ФМ. Звоните прямо сейчас.
1: Да. Ну и сейчас, кстати говоря, будет Николай Фоменко, но не с той самой шуткой. Их будет целых 5. Они для настроения, как говорит Антон, не в зачет. Про котиков.
2: Фоменко. 5 шуток про котиков.
3: Люди были созданы для того, чтобы котам было с кем жить. Купил коврик для мышки. Теперь на нем спит кошка. Кот Мурзик вел себя так хорошо, что хозяева пришили ему все обратно. Весной кот Леопольд всегда рассчитывает на нечто большее, чем просто дружба. Если у вас есть кот, будильник можно не покупать.
2: Юмор ФМ. Шутки и песни.
4: Радиоканал «Юмор ФМ Вологда» для слушателей старше 16 лет.
2: Хорошая погода.
5: Сегодня днем в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 24 градуса. Вечером плюс 22, а ночью 14 градусов выше 0.
2: Радиоканал «Юмор ФМ» для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца июля. Телефон рекламной службы «Юмор ФМ Вологда». 70-72-82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если ваш телефон упал в воду, положите его на ночь в миску с рисом. Рис приманит китайцев, и они починят ваш телефон.

0: Power FM. Песня про Воронеж.
1: Как известно, все песни «Планета Земля» были написаны про город Воронеж, и у нас есть оригинальные версии данных композиций. А еще этим утром на связи со студией у нас Елена находится. Елена, доброе утро, приветствуем вас.
2: Здравствуйте все.
3: Доброе, бодрое. Елена, такое ощущение, что вы где-то за рулем сейчас, да?
2: Да, я была за рулем, сейчас остановилась, припарковалась и готова.
3: Вот,
2: да,
3: вот. Берите пример с Елены, что за молодец,
1: Очень правильный набор действий.
3: Вот такие вот люди живут в кургане.
1: Давайте переходите к тому, что будет происходить. Лен, мы, значит, сейчас вместе дружненько послушаем припев известной композиции. Три слова в припеве перекрыты названием города Воронеж. Все эти три слова необходимо расшифровать, назвать верно и забрать у нас фирменный код носочки.
3: Угу, готовы ли вы?
2: Да.
1: Елена, больше уверенности в голосе.
3: Там есть еще одно «но», если вы не справитесь, то можно прислать вариант.
1: Да, кто-то из слушателей Юмор ФМ заберет подарок вместо вас в случае вашей неудачи, чего нам очень бы не хотелось. 915-0303-567, по этому номеру принимаем варианты.
3: Болеем за вас.
1: Да, а теперь более уверенное «да». Готовы?
2: Да.
3: Да, капитан.
1: Другое дело, поехали.

0: Елена.
1: Ягода малинка, оп-оп-оп, хлопает.
2: Так, крутит головой, залетает в топ.
0: Какая ты...
1: Залетает в рот.
0: Нет, ну, почти, это да. Неважно.
2: Да.
0: Там главное, какая ты Воронеж.
1: Грустинка.
2: Угу. Ага, хлоп.
1: А потом... Ягода малинка.
0: А потом хлопает Воронеж. Чем хлопает?
1: Хлопает глазами.
0: Так.
1: Влево-право, в потолок.
2: Проверим, малинка, грустинка глазами.

0: умные, замурчательные кот-носочки Юмор-ФМ достаются вам, улетают в курган, так что мяу-мяу и мур-мур-мур.
1: Наши поздравления, Лена, классного дня и настроения на 5 с плюсом.

0: Реклама. SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Thor с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
1: Возможно, максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилеров.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
3: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
5: «Пятерочка» выручает!
6: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент НТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
7: ООО «Т-МОБ». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: и Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это шутки шоу на Юмор-ФМ.
1: День ранней пташки отмечается в первый день июля. Мы предлагаем вам сегодня продолжить фразу. Кто рано встает?
2: Тот. Вот Михаил написал, кто рано встает, тому куртку вечером в руках нести. И это действительно правда, так и есть.
1: Вот особенно в августе.
2: Поэтому, слушайте, я вот беру с собой на работу что-то или наоборот оставляю здесь, а потом забираю целым скопом.
1: Ох, что это погода.
2: Да-да-да.
1: 915-0303-567, телеграм-канал Юмор-ФМ, группа ВКонтакте, группа Юмор-ФМ в Одноклассниках, мессенджер Макс, смс-сообщения тоже принимаем. Пишите, друзья, продолжение фразы «Кто рано встает?». Ну а здесь шутки шоу, они рано встают. В частности, встает Ольга Мажара.
2: И Антон Бурный. Всем приветики.

0: Расскажем, какие еще праздники выпали на первый день июля. Международный день шутки отмечается сегодня.
1: И, кстати говоря, мы же тут действительно вовсю уже шутим, как раз-таки на тему ранних подъемов. Mm-hmm. Вот Юрец так и написал, кто рано встает, тот садится мимо табуретки и пьет кофе с майонезом. Шутка?
0: Шутка? Шутка, конечно.
1: А может, у кого-то, кстати, правда?
0: Это чистейшая правда. Я вот однажды на работу пришел в разных носках.
1: Да ладно.
0: В темноте собирался, да.
1: Ну, это не так страшно, Антон. Хорошо, что ты вообще, в принципе...
0: Согласен, не так страшно, как кофе с майонезом.
1: Да.
0: День изобретения солнцезащитных очков также выпал на 1 июля.
1: Просто в ножки кланяемся.
0: Кланяемся.
1: Сейчас, подожди, да. Как это по-русски сказать? Кланяемся. А тому, кто это придумал, потому что действительно спасает и от солнца, и вообще, кстати говоря, красиво.
0: Да.
1: А еще это же просто находка для интровертов. Надел очки, и все. Никакого зрительного с тобой контакта. Это такие вот темные надо выбирать.
0: Да-да-да.
1: Как у Антона.
0: Ну, я сейчас не в них, конечно.
1: Не в них?
0: Нет.
1: Ну, ладно, ты сегодня не интроверт.
0: Я сейчас не в них, Оля.
1: А, все. Хорошо. Прости, у меня что-то с ушами.
0: Смотри, да, справа от тебя есть такая ручка.
1: Там можно громкость.
0: Ручной тормоз называется. Вот надо сняться с него, Оль. А еще Международный день фруктов. Такой вкусный праздник выпал на старт июля.
1: Кстати, у меня дома нектарин ждет.
0: Ну и замечательно. Да, скорее домой. Будем приближать твой поход в это прекрасное место. Такие, собственно, праздники. Такой набор выбирайте, что больше нравится. Ну а прямо сейчас встречайте дядю Сережу. Биг стендап в эфире Юмор ФМ.

0: Встречайте, дядь Сережа, Сургут.
1: Народ, всем привет. Всем привет, как дела? Я дядь Сережа, Сергей Жирихин, рад быть здесь. Слушайте, выходишь на улицу, смотришь на количество волос на людях, вам нет ощущения, что мы в последнее время живем в эпоху такого волосатого ренессанса, такая волосатая эпоха возрождения, не? Просто, ну реально, ты же выходишь на улицу, особенно у мужиков, смотришь по сторонам, сплошные викинги, сплошные эти бороды вот эти вот лопатами. Ладно, лопатами, а видели таких мужичков, которые, чтобы выглядеть мужественней, они отращивают себе максимально идиотскую бороду, они вот там волосы даже не столько отращивали, сколько выдавливали из себя. Вот последнее. Просто давай, да? Вот, они еще, они при этом начинают выглядеть, знаете, как очень большая мышь такая. Потому что возьмут себе воск для усов и так вот усишки еще ац-ац по краям, так ац-ац подкрутят и вот так вот ходят. Такой Д'Артаньян мышиный просто, да? Не, ну, на самом деле вот эта история с мужской волосатостью, она действительно присутствует. Но я знаю, кто виноват в этом во всем. Я знаю. Барбершопы. Барбершопы, серьезно. Они из мужиков делают, ну, каких-то нежных фей. Нежных бородатых фей просто, да? Борода у него как у викинга, но у викинга не было лосьона для бороды, воска для бороды, шампуня для бороды и маленького фенчика для бороды. Такого же маленького, как его мужское достоинство. И во всем виноваты барбершопы, серьезно. Просто они же все там отвратительно вежливые. Я прихожу в барбершоп, ко мне выходит барбер, говорит: а, здравствуйте, меня зовут Гидеон. Я думаю, ну, кто бы сомневался. Я бы очень удивился, если бы барбер вышел и сказал: здравствуйте, Виталий, да? Там же нет таких имен, там Гидеон, Герман, Афанасий, вот это вот все. Среднерусские вот эти все ребята. Вот. И он такой вежливый, знаете, а машинка вам волосы не кусает, а фартук вам на шею не давит, а температура воды комфортная. Что за заходы? Я такой вежливый бываю только в одной ситуации, и то с женщиной, да? If you know what I mean. Серьезно, серьезно. И Гидеон вообще не викинг, и все мужчины вообще не викинги вот в этой ситуации. Я просто сейчас, знаете, что понял? Вот сейчас настоящий мужчина, который вот мужественный, который брутальный, он должен стричься не в барбершопе «Стальная борода», а помните вот в этих вот салонах красоты, которые на районе были, такие с женскими названиями: Людмила, Татьяна, Светлана, вот эти вот. Вот там, вот. У меня на районе был такой салон красоты, я ходил, у меня была там парикмахерша Гуля, и вот Гуля... Вот она не была стилистом причесок, дизайнером внешнего вида, еще же. Не, она была парикмахерша. То есть у нее ножницы всегда были немножечко в крови. Вот такая вот. Она однажды меня стригла и два раза порезала мне машинкой ухо. Причем там она, когда, знаете, она такая... Вот там такой взгляд был на меня вот сквозь зеркало просто, что я понимал, что в целом я не имею права даже дернуться. Иначе Гуля меня мгновенно обоснует за того, кому руку не пожимают, да? Я вот смотрю на все эти барбершопы, знаете, и я скучаю по Гуле. Серьезно. Я скучаю по Гуле. Я очень надеюсь, что суд рассмотрит ее заявление, и она выйдет по УДО. У меня все для вас, народ. Спасибо большое.

0: Реклама.
1: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
2: Качественные, конечно.
3: Надежные, чтобы потом не было проблем.
4: Долговечные, проверенные временем.
5: Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.
6: Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене – от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
7: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Акция действует до конца месяца.
9: В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: В люксе?
12: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
11: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
13: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Только взяв ипотеку, Василий понял, что третья почка не патология, а дар Божий.

0: Как всегда, есть что рассказать, есть чем с вами поделиться. Мы здесь периодически делимся какими-то заметными событиями, культурными в том числе.
1: Грядет как раз такое.
0: Грядет, да, друзья. В России появится первый в стране сиквел мюзикла «Призрак мюзикла» или «Что опять не так?».
1: Да, это, кстати, продолжение комедийного спектакля, сотканного из мировых поп-хитов «Мамма Мима», который уже 2 с лишним года идет в театре «Маска» в Московском дворце молодежи. Так вот, в новой постановке нас ждет еще больше хитов из известных мюзиклов. Ну, таких, например, как «Чикаго», «Шахматы», «Кошки» и многие-многие другие. Премьера «Призрака» мюзикла состоится 6 августа в новом столичном театре на Цветном.
0: Это как раз 4-й день нашего с тобой отпуска, Оля. Как сообщает организаторы, сцену театра специально реконструируют под новый мюзикл. И сам зрительный зал станет больше. Одновременно спектакль смогут увидеть 740 зрителей.
1: Ну все, идем. Тем более, что, кстати говоря, «Мама Мима» я видела, поэтому хочется сиквел увидеть.
0: Запоминаем, 6 августа в новом столичном театре на Цветном.
1: Именно так и будет. Ну а это шутки-шоу, Антон Бурный,
0: Ольга Мажара. Давайте продолжать. Во-первых, напомним вам тему сегодняшнего эфира. День ранней пташки отмечается сегодня, 1 июля. Мы предлагаем вам продолжить фразу.
1: Кто рано встает? И вот пишите +7 915 0303 567, телеграм Макс, СМС. Что касается юмора, Антон?
0: Протоколы нелепых преступлений в рубрике «Реалити-криминалити». Все это случится с нами под занавес часа. Ну а еще раньше, Оль, но специально для тебя и для всех...
1: Побрился?
0: ...больших поклонников Джейсона Стэтхэма. Самая брутальная рубрика «Я такого не говорил».
2: Юмор ФМ представляет.

0: бабки – это не главное. Главное, какая у них пенсия. Всю работу делают те, кто пока не умеет не работать. Запомни, брат, одну фразу. Тарелку после гречки мой сразу. Я никогда не совершаю одну и ту же ошибку дважды. Минимум 3-4 раза.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
0: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Да, все течет, все меняется. Но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Чем мне нравится мини, видишь будущее.
0: И Задорнов навсегда.
2: Если женщина говорит нет, это значит да, но позже.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.
0: Реклама. Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплата на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый платчик. Имеется ограничение по открытию выделения Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
4: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Tour с рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.

0: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Синоптики летом обещают до 30. От Ибанк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк» и бонусы в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком

0: Возвращаемся к теме сегодняшнего эфира. День ранней пташки отмечается 1 июля. Мы предлагаем вам продолжить фразу «Кто рано встает?». Давайте к вашим вариантам из нашего веселого чата. Наталья написала следующее. «Кто рано встает, тот живет в новостройке и не спит в берушах».
1: Но, кстати говоря, это смотря какая новостройка. Если вот ее только-только, там же полгода можно шуметь вообще, по-моему, в любое время. Если у вас так, то вообще, да не знаю, как вы там высыпаетесь.
0: Пожил я как-то в новостройке, там стены картонные, такое ощущение.
1: Ну это смотря какие, у нас не так.
0: Это, Олечка, очень похвально, очень повезло тебе с этим.
1: А Ольга вот написала, кто рано встает, тот едет в отпуск. Оль, ну мы вам завидуем и вас поздравляем.
0: Да, и сравните ощущения, когда кто-то рано встает на работу и когда едешь
1: в отпуск. Это разное.
0: Вообще.
1: Вообще. Хотя, с другой стороны, вот когда мы с тобой едем на работу, это тоже совершенно другая история.
0: Конечно. Значит, Николай нам прислал вот такой вариант. Кто раньше встал, тот красивее оделся.
1: О, Николай.
0: Это, кстати, ой, как не факт. Одеваешься ты красиво, это все...
1: Иногда думаешь, да вообще не важно, никто не будет смотреть.
0: А нет, вот иногда, знаешь, бывает, как ты лук собрал, угу. А потом пошел, например,
1: да, а он чеснок.
0: Парфюмом брызнулся, а он как тебе пятно оставил на твоей белой рубашке.
1: А, у меня такого не бывает. У меня просто нет белых рубашек. Рубашек. Сергей вот написал, кто рано встает, тот девушка без макияжа смотрит. Антон вот сидит, смотрит на девушку без макияжа.
0: Ну, не первый год, я тебе скажу, смотрю на девушку без макияжа.
1: Ну и нормально, жив же.
0: Вполне себе, да?
1: Ну вот видишь.
0: Естественная красота.
1: А да, она страшная сила.
0: Мы тут, да, четырьмя руками за нее, с Ольгой Сергеевной. 915-0303-567, телеграм-канал Юмор.ФМ, группа ВКонтакте, группа Юмор.ФМ в Одноклассниках, мессенджер Макс, смс-сообщение, координаты прежние. Присылайте свое продолжение фразы. Кто рано встает, веселый чат.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор ФМ.
1: Как в песне гражданина Билана. Что хочешь, скажи. Автомобиль хочу. Получишь. Ну, кто-то из вас точно получит.
2: А еще как в песне у господина Билана. Держи, держи. Шутку скоро в эфир держи.
1: Все так, да. Николай Фоменко с той самой заветной шуткой появится здесь, в эфире Юмор ФМ. С минут на минуту. Так что... будьте начеку,
2: да.
1: Ушки на макушке, телефончики поближе, потому как кому-то из вас мы уже в самые ближайшие мгновения позвоним, попросим шутку, которая прозвучит, повторить. Справитесь с этой задачей, повторите ее дословно, либо же не исказив смысл, заберете у нас 3000 рублей и путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
2: Ну а если вас почему-то нет в улыбайзере, срочно туда добавляйтесь. Все подробности как раз-таки на сайте веселорадио.ру. Всем удачи желаем!
1: Да, все верно, все именно так. И еще раз напоминание, друзья. Буквально вот 10
2: через
1: минут.
2: Через несколько минут?
1: Да,
2: 10?
1: Ну, примерно.
2: Ладно.
1: Плюс-минус. Ориентируемся на это число.
2: На эту цифру.
1: И здесь, да, прозвучит та самая шутка Николая Фоменко. А еще раньше здесь появятся протоколы нелепых преступлений.
2: Реалити-криминалити.

0: преступлении листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Здравия желаю. Каких только перлов не встретишь в полицейских протоколах. Иногда прям падали со смеху всем нашим дружным коллективам. Я даже вот собрал небольшую коллекцию, чтобы и вы тоже посмеялись. Все готовы? Приступим.
2: Реалити криминалити.
1: 2 августа текущего года гражданин Бердников Геннадий Викторович, 1965 года рождения, нанес телесные повреждения легкой и средней тяжести гражданам Фарафонтову, Васильченко, Дмитракову у фонтана на Центральной площади после словесной перепалки, возникшей в результате вопроса пострадавших, где служил, и перечисления Бердниковым ГВ прихода в Тамбовской епархии, игуменом которой он является, а также его отказа совершить таинство крещения потерпевших в водах фонтана. Перед выходом на работу 11 мая я не пил, а проходил программу реабилитации после майских праздников традиционным, издревле принятым у славян способом. Зеркало в тренажерном зале треснуло случайно, когда я хотел создать эффект присутствия для подписчиков своего видеоблога во время упражнений с гантелями. А не потому, что я доходяга криворукий, как написал в заявлении администратор. Травмировать тещу я не хотел. Просто от досады пнул баскетбольный мяч, когда она на 23 февраля вместо ожидаемого подарка назвала меня полузащитником Отечества, потому что я не был в армии. Базовые знания законов физики, полученные мною в школе, не позволяют мне достоверно объяснить траекторию полета мяча по нелепой случайности, попавшего ей в лицо. Благодарю за внимание. И помните, если уж воровать, то только самолетами, пароходами, как пела группа «Мумитроль». Реальными протоколами несерьезно поделился с вами я, Игорь Мухич.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: Сегодня днем в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 24 градуса. Вечером плюс 22, а ночью 14 градусов выше 0.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: «Мясной гурман».
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: гонщик Формулы-1 в первую брачную ночь пришел к жене пятым.
1: Какая грустная история. Хорошо, что это всего лишь шутка Николая Фоменко.
2: Ну хорошо, как, что это не лишь твоя история, Антон.
1: Да, да. Ну как всего лишь шутка. Та самая, друзья, которая может сделать вас богаче на 3000 рублей, а также поможет заполучить ту самую заветную путевку в суперфинал нашей суперигры «Автомобиль за улыбку».
2: И это касается всех, кто прямо сейчас крутится в нашем улыбайзере, который мы буквально через мгновение остановим. Улыбайзер выберет одного человека, которому мы позвоним с вопросом, какая шутка Николая Фоменко прозвучала только что.
1: А там,
2: если вы
1: готовы. В общем-то, да, дело остается за малым. Повторить шутку либо дословно, либо не исказив смысл. И тогда все вышеперечисленные плюшки, назовем их так, это 3000 рублей и путевка в суперфинал нашей суперигры, ваши.
2: И если вы готовы, мы готовы. Говорим 3, 2, 1, улыбайзер, стоп!
3: Автомобиль за улыбку.
2: У меня прям сейчас в голове Валерий Меладзе. Валерий.
1: Леонтьев.
2: Да, Маргарита. Хам ты Мансийск, кстати говоря, сейчас будет у нас на проводе, я надеюсь. Маргарита, мы вам звоним. Плюс 2 часа сейчас в Хам ты Мансийске, то есть там сейчас 10:51.
1: Да, почти 11 часов.
2: Давай звонить скорее.
1: Звоним Маргарите, делаем это прямо сейчас.
2: Итак, Маргарита, Антон.
1: Даже не успел я сказать, что у Маргариты есть 30 секунд на то, чтобы поднять трубку и повторить нам шутку Николая Фоменко.
2: Да.
1: Но в виде исключения.
2: Еще раз, давай.
1: Чисто по моей собственной инициативе.
2: И я на тебя так посмотрела еще. Маргарита, не вы нам звоните, мы вам сейчас позвоним, пожалуйста.
1: Да, вы трубку просто возьмите.
2: И все. Маргарита, 30 секунд.
1: Пальчики скрестили.
2: Да. Но нет, не сегодня. Хотя, кстати, может быть, сегодня, но чуть-чуть попозже, потому что фото Маргариты остается в нашем улыбайзере. Это значит, что можем позвонить еще.
1: Да, такие прецеденты уже случались.
2: Да. Но, знаете,
1: если мне не сменяет память, даже кому-то, в общем-то, звонили два раза за день.
2: Вот этого не помню, но что я точно помню, улыбка остается в улыбайзере.
1: Это раз.
2: Это значит, что можем позвонить вам. Это два. И, пожалуйста, в следующий раз пусть все прям вот сложится тютелька в тютельку.
1: Ну и что делать, если вашей улыбки пока нет в нашей бездушной ночи справедливой машине под названием «Улыбайзер»? Сайт веселорадио.ру, это официальный сайт Юмор.ФМ. Заходите, поделитесь своей улыбкой и, в общем-то, окажитесь в числе претендентов на главный суперприз, а это автомобиль за улыбку.
2: И помните, шанс есть абсолютно у каждого. Так что добро пожаловать в наш «Улыбайзер».
1: Данный эпизод игры будем завершать. Остается только снова тот самый «Улыбайзер». Раскрой. Запустить его, чтобы ваши улыбки продолжали радовать окружающих.
2: Ведь игра
1: продолжается.

0: Реклама.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на авито.ру. 12+.
4: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О, пани, о, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
6: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
7: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки «Хани Кит» и «Нишуми» при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
8: «Пятерочка» выручает!
9: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Tor с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
10: Возможно, смотря выгоду с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.

0: Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это шутки шоу на Юмор ФМ.
1: 1 июля на календаре день, когда мы узнали, что носки с сандаликами это больше не моветон, и что сегодня отмечается день ранней пташки. Мы предлагаем вам продолжить фразу «Кто рано встает?».
2: Вот Евгений написал в ВК несколько вариантов, несколько, и я озвучу. «Кто рано встает, пусть подальше идет». Как тебе такой вариант? Евгений, нам не нравится. Так, мы не собираемся далеко идти. Ну, по крайней мере, сегодня, сейчас.
1: Наши дома и так достаточно удалены от рабочего места.
2: Кстати, да. Кто рано встает, накануне не пьет. Это касается, кстати говоря, всех автомобилистов.
1: Факт.
2: Да, действительно. Трезвый образ жизни – это прекрасно.
1: Что, глаза расстроены? Продолжаем принимать ваши варианты, друзья. Двери веселого чата открыты. 915-0303-567. Телеграм-канал Юмор ФМ, группа ВКонтакте, группа Юмор ФМ в Одноклассниках, мессенджер Макс, смс-сообщение. Шутки шоу в студии Юмор ФМ. Еще 60 минут будем голосами из ваших динамиков. Ольга Мажара в студии.
2: Антон Бурдый. Всем доброго, бодрого.

0: традиционно делимся с вами информацией, что приготовил нам час грядущий уже. Ну, идущий даже, не грядущий, да. А мог бы что?
1: Ну, ты сказал, готовит. И я сразу так, кто вам что приготовил? Ну, ничего да, не
0: буквально
1: приготовил.
0: Буквально минут полторы назад Оля сказала, что есть хочется.
1: Очень хочется.
0: Понятно, да. Все мысли теперь об этом. Давай я немножко разбавлю твой мыслительный процесс. Лига городов, лучшие миниатюры мастерского проекта под занавес часа.
1: Прекрасно. В середине где-то примерно появится наша любимая фирменная не реклама.
0: Все именно так.
1: Да, может, что-то там будет про съестное. Не
0: знаю. Будет там. Но не там, точнее.
1: Но не там.
0: Чуть раньше. Герой любимого скейт-шоу появится прямо сейчас в эфире Юмор-ФМ.
1: Для вас мы собрали все самое лучшее на Юмор-ФМ.
0: Однажды в России.
2: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в ресторане».
3: Так, Денис Игоревич, да. У нас все хорошо, у нас почти полная посадка, гости довольны, единственная от себя просьба.
4: Тут такое дело, в общем, ну, то, что у нас в заведении открытая кухня, это, конечно, наша фишечка.
5: Конечно.
4: Да, ну, может, мы тогда будем готовое, уже разделанное мясо закупать? Ну, там сейчас просто повар наш на глазах у всех посетителей этого бедного гуся задушить пытается. Дети стоят в шоке, родители говорят, мы это мясо заказывать не будем. Короче, ерунда какая-то. Ну, либо вот повар еще предлагает электрошокер взять.
5: Все, нет денег, Катя, ни на что нет денег. Мы вон QR-коды на столах от руки рисуем. Чуть чихнул, и все. Деньги улетели мумбайскому продавцу специй. Что ты? Все, давай работай, давай. Мне новый костюм нужен, маленький.
4: Еще важный моментик очень тоже. У нас вот тут за шестым столиком Олеся Иванченко сейчас обедала. Да, она сейчас просто в уборную отлучилась.
5: Какая Олеся Иванченко? Что ты мне говоришь?
4: Олеся Иванченко.
5: Олеся, и кто еще?
4: Вот она. Да, в общем, она попросила счет, а я думаю, может, мы не будем денег с нее брать, сделаем за счет заведения.
5: А с хрена ли мы с нее не будем брать денег? У нее что, есть на телефоне видео, где в латексном костюме с кляпом хрю-хрю говорю? А я тебе скажу, у нее нет такого видео. Там он сидит на веранде уже, шестое харчо бесплатно доедает.
4: Вы не понимаете, вы что, она новая звезда. Это ведущая натальной карты.
5: Да мне плевать, если у нее на натальной карте есть деньги, пусть ей расплачивается. Главное, чтобы натальная карта мир была, все.
4: Да. Денис Игоревич, вы просто реально не в теме, вы не понимаете, как это работает.
5: Как?
4: Она сейчас вот вкусненько поест, ей понравится, она раз сторис выложит. И это увидят 2 миллиона людей, подписчиков. И потом все к нам сюда же и придут.
5: Не нужно 2 миллиона людей, у нас 60 посадочных мест. Куда я тебе их посажу? У нас одна вешалка рогатая. На нее можно повесить только 8 пуховиков. И то симметрично очень надо, чтобы не упала она.
4: Ну не знаю, ну может хотя бы скидочку сделаем. Ну что, нам жалко скидочку сделать?
5: Давай на другом примере. ЖКХ. Вот ЖКХ, да?
4: ЖКХ.
5: Вот, думаешь, там такие разговоры могут быть, типа, знаете, у нас вот в доме Олеся Иванченко живет, она вот горячей водой пользуется. Может, в этом месяце 10 ванн бесплатно ей сделаем? Ты думаешь, так происходит,
4: ну,
5: что ли?
4: Ну, я не знаю. Ну,
5: да не происходит так. Стоять!
4: Тихо.
5: Ты слышишь, звезда, ты куда собралась, а? Думаешь, на халяву, что ли, похавала, а?
6: Да я никуда не собралась. Я, наоборот, подошла попросить, чтобы вы меня посчитали, пожалуйста. Потому что мне нужно уже ехать. У нас сегодня на шоу «Быстрое свидание» психиатр придет. Да, мы должны ему пару найти. А давайте вы к нам тоже на «Быстрое свидание» придете. Мы вам какую-нибудь собаку в пару подберем, а?
5: Что вы ржете, не
6: дамы? Так что, можно я, как любой отец на родительском собрании, просто вам денег дам и иду отсюда, а вы уже сами что-то порешаете, ага?
5: Не, подожди, реально ты вот хочешь заплатить и не по бартеру прям, да? Хочешь заплатить?
6: Конечно. Денежка же имеется, конечно, хотела и чаевые оставить, потому что по законам кармы, девочки, да, мы знаем, нужно обязательно оставить чаевые 10%, да?
4: Конечно,
6: и у меня получается сейчас 250 тысяч рублей вам на чай, да? Если я, конечно, правильно все посчитала.
5: Обезьяна. Что давала? Кирпичи.
4: Что
5: она заказала?
4: Там ничего такого, у нее что там, американо, салатик и гренки чесночные. Там рублей на 600.
5: А.
6: Да?
5: Слушай, да, ты все правильно посчитала, молодец.
6: Да, спасибо.
5: Да. Давай, чтобы все хорошо, и на натальной карте у вас хороших гостей было много, чтобы как можно дольше Надя Сысоева не приходила, вот это все. Вот. Все, короче.
4: Пока, астрологиня.
6: Очень приятно это слушать.
4: Спасибо. До свидания.
5: Давай,
4: до свидания.
5: Пока. Сработала, давай, работай.
2: «Однажды в России». Лучше. Смотри на ТНТ.

0: Реклама.
1: Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
2: Указана стоимость автомобиля «Лада», грантов, комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Акция действует до конца месяца.
4: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
5: Автотент 35. Изготовление и ремонт тентов на автомобили, прицепы, лодки, вездеходы. При заказе у нас вы получаете качественные и недорогие изделия в минимальные сроки. 50 13 76. 50 13 76.
6: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
9: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
10: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: И снова есть чем поделиться, есть что вам рассказать, друзья. Здесь, значит, ООН, Организация Объединенных Наций, официально запретили землянам общаться с инопланетянами.
1: То есть ты больше не будешь со мной общаться?
0: Вот я только хотел сказать, что да, есть подозрение, что они давно среди нас, и главная подозреваемая в этом списке — Ольги Сергеевны Мажара. Так вот, вообще, на самом деле, такая интересная новость. Согласно обновленному протоколу, который переписали впервые с 2010 года, сообщается, да, астрономы не должны отвечать на сигналы инопланетян. Без одобрения, конечно. С одобрением можно,
1: А как они узнают?
0: Ну, вот как-то да.
1: А если что, всегда можно сказать, то я случайно там само как-то нажал. Кошка нажала на клавиатуру.
0: У меня вопрос. Можно ли эту новость считать официальным подтверждением того,
1: что
0: инопланетяне, да ладно, мало того, что есть, что они уже выходили на контакт с кем-то из астрономов, в частности.
1: Я же тебе еще раз говорю, они среди нас.
0: Это не ты сказал, это я сказал.
1: Хорошо, я тебя повторила просто.
0: В общем, мало ли, если вдруг у вас состоится контакт с инопланетянами, официально отвечать вы не должны. Сначала должны согласовать все это в ООН.
1: Отвечайте.
0: Алло, ООН, я не знаю, что они голосовуху прислали, что ответить?
1: Отвечайте как-то им неофициально. Значит, неофициально отвечаю вам, ну и что там вот отвечать. Кстати говоря, вот можно же и инопланетянам что-то вот высказывать, да? Ну, если...
0: Но если только с согласия.
1: Ну, если согласие.
0: С официального.
1: Я что хочу рассказать, что вот недавно же говорили мы с тобой там про людей, которые работают жилетками, да? Ну, в смысле вот, что вот есть такие люди, которые вот просто постоянно выслушивают нытье.
0: Они тоже среди нас, Оля.
1: Так что?
0: Они тоже, говорю, среди нас.
1: А, ну так короче
0: говоря. Даже среди нас с тобой.
1: Появился официальный, как бы, официальную услугу, которую назвали нытинг. Ну, это, видимо, по мотивом избинг, вот этот вот яхтинг.
0: Так, зумеры придумали жилетку.
1: Да-да-да. В общем, вы сейчас можете найти этого человека, ну, на каких-то там платформах, и просто ему поныть.
0: На каких-то платформах железнодорожных.
1: Например, кстати, вполне можно найти. Так вот, никаких там, знаете ли, вот советов, мотивашек, призывы взять себя в руки, ты же не тряпка. Просто человек слушает, кивает. Если вы там по телефону общаетесь, то он будет периодически говорить. И вот, собственно, этот человек всегда сможет оправдать вас вообще в любой ситуации. Неважно, съели ли вы торт, изменили жене. Я шучу сейчас про жену. Жене нельзя изменять. Только мужу. Шутка. Разошлась, да?
0: Я правильно понимаю, что это вот какая-то просто новая услуга, которая предлагается? И это не бесплатно совершенно?
1: Нет, конечно. Ну, там как договоришься.
0: У меня для этих целей есть друзья, которым можно абсолютно бесплатно, безвозмездно, безвозмездно поныть.
1: А вот хотят ли они, чтобы ты им ныл? Вот ты хочешь, не
0: это
1: хочешь?
0: Это вообще мало меня волнует. Хотят ли они, чтобы я ныл или
1: вот,
0: нет?
1: Вот, Антон, то же самое касается меня. Хочешь, не хочешь, но я тебя ною всегда.
0: Такие новости к этой самой минуте. Далее давайте к юмору. К чему-то от нытья далекому. Не реклама прямо сейчас в эфире Юмор ФМ.
2: А у нас

0: надевшим панамку, вам, забывшим крем от загара, вам, уснувшим на лежаке, вам всем поможем.
1: Негосударственный, некоммерческий и не факт, что существующий фонд помощи обгорающим в Крыму объявляет сбор средств на сметанку и кефирчик.
2: Уже много лет мы абсолютно бесплатно помогаем всем пострадавшим от ультрафиолета на пляжах Крыма и Краснодарского края. И вот сметанка закончилась.
1: Да, и кефирчик. И нам больше нечем вас намазать.
0: Помощь обгорающим – наше общее дело. Давайте скинемся сегодня, ведь завтра сметанка может понадобиться вам. Ну, или кефирчик.
1: Фонд помощи обгорающим в Крыму. На страже рожи и кожи. Сайт нетроньогонь.фа.
3: Потерялись в море информации? Теперь у вас есть голосовой помощник Никитка.
4: Привет, Никитка.
5: Сама привет, 100 лет тебя не слышит. Прости, я все по-человечески.

0: это не стыдно?
1: Узнайте всю правду о себе с голосовым помощником Никитка.
0: Девочка моя, пора что-то менять. Одумайся.
2: Никитка, честный голосовой помощник. Доступен на платформах Android и iOS, а также на оригинальной платформе Никитка для дисковых телефонов и пейджеров.
3: Вы уже ходили в ЖЭ?
4: Вам обязательно надо сходить в ЖЭ.
3: Срочно, немедленно ступайте в ЖЭ.
5: Простите, я вас не понял.
6: Что тут непонятного? Знаменитый пекинский шеф-повар Ван Юйже открыл в нашем городе ресторан китайской кухни своего имени.
4: И теперь мы постоянно ходим в ЖЭ.
3: Я была в ЖЭ уже 4 раза. Каждый обязан хоть раз в жизни побывать в ЖЭ.
5: Так вот, куда вы все спешите.
4: Да, я иду в ЖЭ.
7: Да мы все идем в ЖЭ.
3: А я уже в ЖЭ.
6: Свадьба, банкет, просто перекусить. Совет простой.
8: Идите в ЖЭ.
6: Китайский ресторан ЖЭ. Место, понятное каждому.
3: А вы уже ходили в ЖЭ?

0: Реклама.
1: Синоптики летом обещают до 30, а Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway. Каркасный с фильтром. 305 на 100 сантиметров. 6148 литров. Всего за 11 999 рублей. С 22 июня по 1 июля 2026 года.
4: Кроме промо эконом. Количество товара ограничено. Подробности на лента.ком.
5: В ленте. В Велке Поповице даже Козел знает.

0: Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
1: О, пани.
0: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Конечно, футболистам легко по полю бегать. А вы вот попробуйте разумно прокомментировать их действия.

0: день ранней пташки, который отмечается сегодня, мы предлагаем вам продолжить фразу «Кто рано встает, тот». Вот сейчас, кстати, от Евгения будет не то, что продолжение данной фразы, а вот такая мужская мудрость чисто. Мужики, если у вас жена сова, пишет нам Евгений, веселый чат. Не вздумайте завести любовницу жаворонка. Ни днем, ни ночью от них покоя не будет.
1: Ой, прям такая мудрость мужская. Знаете, вам лучше вообще любовниц никаких не заводить. Дольше жить будете. Вот Александр из города Мыски написал, кто рано встает, тот всех бесит. Александр, мы все поняли.
0: Да. Я лично тут одну знаю, кстати.
1: Такая я второго.
0: Олег вот пишет, кто рано встает, тот на рыбалку идет.
1: Хорошего клюва вам, если реально прям идете на рыбалку. Иван писал, что кто рано встает, тот живет где-то на даче по соседству с петухами. Кстати, у нас в ЖК тоже как-то, ну, строители заводили петухов.
0: Серьезно?
1: И там кукареку.
0: То есть мало вам, жителям ЖК, шума от стройки.
1: Да, тут еще и
0: кукарекушечки. Тут еще и такой прикол.
1: Да-да-да.
0: Шутка от Андрея вот такая есть. Кто рано встает? Эстонцы, когда хотят пересчитать китайцев.
1: А еще вот Алекс написал, кто рано встает, тот за МКАДом живет. Ну, переводим, для всех тот далеко живет. Очень далеко живет.
0: За МКАДом.
1: За МКАДом.
0: Да. Озвучим еще один комментарий. Из Омска прилетел от Ольги. Всем привет передают. И, в общем, Омску тоже мы обратно отсылаем привет. Кто рано встает? У того маленькие дети. В садик не добудешься, а в выходные в 8 утра скачут. Ну, очень хочется поспать.
1: Слушайте, это вообще какая-то прям вот классика про детей, которые в садик не хотят идти, а зато в выходные типа хоба, ну чё, потусим.
0: Да и выходные вообще даже вот просто человек взрослый, да, вроде на работу не нужно, и, казалось, поспи себе до обеда.
1: А ты знаешь, даже... я так и делаю в последнее время.
0: Вот, а у меня не получается. Все равно встаешь там часов в 9 хотя бы.
1: Я себя ругала все выходные за то, что я назначала какие-то встречи на 10-11 утра. Если тебе потом просто говорила, Оля, зачем? Оля,
0: Не совершай таких ошибок, Оля.
1: Я надеюсь, не получится так же.
0: А вы, друзья, отправляйте свои варианты в наш веселый чат.

0: на Юмор-ФМ.
1: Данное сообщение можно считать официальным приглашением на пикник Юмор-ФМ, друзья.
2: Когда 26 июля.
1: Да, 26 июля, абсолютно верно. Гастроквартал, 3 вокзала, депо, масштабный семейный фестиваль. Мы готовы встречать вас с играми, конкурсами, котиками, подарками.
2: Это будет весело, вкусно, по-летнему музыкально. Устроим сам... Я сейчас вспомнила песню Филатов и Кэрс. Мне кажется, что они могут ее там вполне себе исполнить. Помнишь вот это?
3: Давай устроим пати на летней веранде.
2: Вот реально, будет что-то невероятное.
1: Кстати, будет... Филатов и Кэрс тоже будут.
2: Конечно, будут. А как без них? Ты что, пикник Юмор-ФМ? Галибри Мавик также заглянут к нам на огонек.
1: LX24, диджей Димиксер.
2: Дмитрий Колдун.
1: Он самый. Султан Лагучев, кстати.
2: И, конечно же, там будем мы. И вы приходите, берите всех друзей, всю семью. Кстати говоря, вход абсолютно свободный. Приходите, будем веселиться.
1: Встречаемся 26 июля, начало концерта в 17.00 по столичному.
2: 3 вокзала, депо.
1: Гастроквартал.
2: Все, ждем всех и каждого. Ну а прямо сейчас, кстати говоря, встречайте лучшие миниатюры проекта «Лига городов».

0: красивых девушек. Салават.
1: Когда девушки курят на улице, рядом обязательно дежурит такой персонаж.
2: Девчонки, не курите. Вам это не идет. Вам же еще рожать.
3: Мужчина, отойдите.
2: Я женщина. Вот и предупреждаю, девчонки.
0: Моя команда. Владикавказ.
4: Пацаны, Олимпиаду видели? Как бы она Киркорову подошла. А слышали, Ларису Долину мошенники развели на 150 миллионов рублей. А Федунки в свои 52 года беременна. Интересно, кого из них сложнее было развести? Слышал, Харламов снова женился. Накопил. Нашу Рашу смотрели?
5: Конечно,
6: да.
5: Ну конечно.
4: А Галустян плюс?
5: Нет.
4: А Светлаков плюс?
5: Нет.
4: Не получается, да, по отдельности зарабатывать?
7: Сейчас бы арбуз лавашом.
4: В смысле?
7: Кайфовать хочу.
4: Что?
7: Кайфовать хочу.
8: Я не понял,

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
2: Сегодня днем в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 24 градуса. Вечером плюс 22, а ночью 14 градусов выше 0.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Я бы с удовольствием сразился с вами в интеллектуальной дуэли. Но, как вижу, вы без оружия.

0: Бурной и Мажара.
1: Подводим итоги сегодняшнего эфира. 1 июля на календаре. Добро пожаловать во второй месяц, хотел сказать, день. Во второй месяц лета. Сегодня отмечается день ранней пташки. Вот такой праздник. Мы предлагали вам продолжить фразу. Кто рано встает?
2: Тот. Шутки-шоу. Это самый популярный ответ. Вот, кстати говоря, если бы ты был птицей, Антон, ты бы какой птицей был? Я бы крячкой.
1: Да? А я
2: крячка,
1: бы.
2: Да? Она же не крачка.
1: Крачка. Крачка. А я бы орлом.
2: Орлом. Орел и крачка. Вот завтра орел и крачка снова появятся здесь.
1: Неожиданно. Почему? Неожиданные вопросы от Ольги Сергеевны.
2: А, Антон, я держу твой мозг в тонусе, чтобы ты там, знаешь, не забродил.
1: Ты уже его выела весь. Что там, держать уже нечего, Оля, в тонусе. Так, ну, спасибо за ваши комментарии в нашем веселом чате. Совсем можете ознакомиться где? Например, в телеграм-канале Юмор.ФМ.
2: Да, или в ВК. Подписывайтесь и всегда будете в курсе самого интересного и познавательного. Кстати, интересные и познавательные вернутся уже завтра.
1: Да.
2: Это будем мы.
1: Это будет шутки-шоу.
2: Антон Бурный.
1: Опять встанем рано для того, чтобы не спать и радовать вас. Спасибо всем, кстати, кто встал сегодня пораньше тоже.
2: Да, можете ложиться.
1: Чтобы провели это время, эти 3 часа вместе с нами.
2: Ты должен был сказать, что не, надо ложиться, там Настя же пришла.
1: Слушай, если у людей есть возможность лечь,
2: да,
1: почему бы и нет?
2: Но если вы в нашем улыбайзере, просто знаете, вас может выбрать улыбайзер, мы вам позвоним, ну, вернее, не мы, например, Настя. И тогда уж, ну, как-то надо быть бодрым.
1: Это что, набор звуков от Оли, это, конечно, хопа! Как
2: давай
1: тебя понять?
2: Пожалуйста.
1: Шутки-шоу вернутся завтра. Да, Настя Иванова далее в эфире. А в 7 часов утра в студии Юмор.ФМ появится Ольга Мажара.
2: И Антон Бурный. Всем мяу-мяу, мур-мур-мур.
1: Чао, пока.

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето. Там, где Россия.
4: Это безумие. Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kit и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
5: «Пятерочка» выручает!
6: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.

0: Москве 10 часов утра.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Очень жадный комар

0: ее улыбка, мама, стоит ровно один автомобиль. Новый, классный, кстати, между прочим, не просто там какой-то, знаете ли, а очень даже хорошенький автомобиль, новенький. Да, и за улыбку она может, и он тоже могут на Юмор-ФМ получить наш супер-игре «Автомобиль за улыбку», этот самый автомобиль. Делайте фотки, загружайте их на сайт веселорадио.ру, внимательно слушайте Юмор-ФМ, ловите шутки Николая Фоменко и ждете, когда же мы вам позвоним. Ну а после звонка называйте шутку, забирайте 3000 рублей, отправляйтесь в суперфинал, и все, возможно, именно вам потом в суперфинале мы отдадим новенький автомобиль. Ну а пока мы только ждем шутки, давайте развлекаться чем-нибудь другим. Например, в веселом чате будем передавать приветы, поздравлять и желать всего самого хорошего. Напомню, кстати, что сегодня наступил вообще-то второй месяц лета, июль. И это ли не повод передать что-то приятное и поздравить всех? Конечно же, повод. Номер наш +7 915 0303 567. Пишите и не забывайте подписываться. И смешного в финале часа послушаем Жванецкого. Также услышим анекдоты самого лучшего Дэна. В середине часа Сатья с юмором. Ну а прямо сейчас тот самый КВН. У микрофона я, Настя Иванова. Всем привет, доброе утро, здравствуйте. А все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ представляет. Снова наша Русалия. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Плохая компания». Город Красноярск.
2: Даже самый храбрый автомобилист Москвы вздрагивает при слове «автоэвакуатор». Итак, перенесемся в логово зла. Утренняя планерка автоэвакуаторщиков.
3: Ну что ж, доблестные санитары города, я напоминаю, раз уж вы выбрали эту профессию, будьте готовы к тому, что люди вас не примут обратно. А теперь скажите наш девиз.
4: Мне плевать на всех, эвакуирую где хочу.
3: А, скажи, а ты украл этот девиз?
4: Нет, сэр, я его эвакуировал.
3: Отлично. Перейдем к практике. Представьте, что машина уже в воздухе, а я озлобленный хозяин автомобиля. Ты хоть знаешь, кто я такой?
5: Да, на сегодня ты пешеход.
3: Ты что, вообще ничего не боишься?
6: Я работал приставом в Ингушетии. Чего я вообще могу бояться?
3: А может быть, мне тебя в багажник запихать?
6: Накуси-выкуси!
3: Ох, ребята, переживаю за новенького. Ну ладно. Я напоминаю, что вы должны гордиться тем, что эвакуаторщик – это древнейшая профессия.
4: Сэр, а разве не...
3: Нас как только не называли. Ну что ж, воины мои, мы с вами идем к одной огромной мечте. Мы верим, что однажды, в один прекрасный день, кто-то забудет забрать машину со штрафстоянки, и она станет нашей!
7: Да!
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: В люксе?
2: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
0: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: По сути, Чебурашка – это наша русская баба. Теплый, мягкий, любит ушами. И всю жизнь живет с каким-то крокодилом.

0: Так, ясный мой свет. Уважаемые мои слушатели, пожалуйста, напишите нам тоже свои приветы, поздравления и шутки в наш веселый чат. Совсем скоро он, кстати, стартует, буквально через 14 минут. А номер наш +7 915 0303 567. Пишите, обязательно подписывайтесь. Ну, а пока вы пишете, напомню, что в этом часе мы еще с вами Жванецкого в финале послушаем. Также анекдот самого лучшего Дэна. Ну, а прямо сейчас наш самый любимый Сатья с юмором.
1: ФМ и телеканал НТВ представляют. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
2: Здравствуйте. Такой вопрос. Мы делаем ремонт, а свекровь везде активно хочет поучаствовать. Выбрести мебели, сантехники. Подскажите, пожалуйста, как ее вежливо остановить и не обидеть?
1: Сатья отвечает.
3: Подвал, цепи, кляп, наручники, да. Но с другой стороны, есть, вдруг она финансировала что-то. Неизвестно, такое тоже может быть. Поэтому, если она спонсор, внимательно ее слушайте. Она все рассказывает, и вы так не делаете. Прямо записывайте, чего делать не надо, потому что, ну, 100% это что будет? Это все будет лепнина, это все будет обои в розах, да, хрусталь, все в линолеуме, включая стены. А потом, когда все это будет готово, она обидится, но на новоселье сказать: давайте выпьем за мою любимую маму, которая помогла нам советами. Благодаря ей получился этот шедевр. Мама, спасибо. Когда мы будем строить дом, мы обязательно позовем тебя.

0: А потом как-то было, мы делали какой-то ремонт, она говорит, хочешь поклеить обойки? Я говорю, нет. Она говорит, я имею в виду выбрать, какие тебе нравятся. Ты же любишь обойки? Я говорю, а где? Она говорит, вот здесь, на этой стене. Вот, ну, прямо одна стена, вот, вот квадрат такой. Я говорю, хорошо. Ну, я уже понял, я был человек серьезный. Какие кирпичики? Ну, да. Камыш. Камыш или бамбук, или камыш, ну что-то такое. Наклеил красиво. Через неделю там шкаф поставили.
1: Сатья. Слушай на Юмор ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: Все звезды. Плюс Надежда Ангарская. Плюс фантастический Стас Ярушин.
1: Ты отказала мне два раза, согласилась 8 раз. Так что в

0: Реклама. Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей. И в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей. С выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на ВТБ.ру. Банк ВТБ ПАО. 0+.
1: Велкие поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.

0: Клименко на Юмор ФМ.
1: Если когда-нибудь девушка достанет нож во время ссоры, кинь в нее хлебом и колбасой. Женские инстинкты заставят ее приготовить тебе бутерброд.

0: конечно же, вы.
1: Веселый чат.
2: Это веселый чат на Юмор-ФМ. Шутим, передаем привет и поздравляем. Все это здесь. Номер наш плюс 7-915-0303-567. Пишите и не забывайте подписываться. Юрий Глотов пишет. Передает привет своему деду Юрию. Он сейчас стоит в большой пробке, едет на дачу. Мы из Кемеровской области, город Новокузнецк. Ну, а мы желаем, чтобы пробки ваши все рассосались. Знаете, в любом случае, вот в среду утром стоять, ну, практически уж утром, ну, в обед хорошо, стоять в пробке и ехать на дачу куда лучше, чем сидеть на работе в офисе. Поэтому лучше постоять в пробке и совсем скоро доедете в любом случае. Хорошо проведите время в саду. Класс, заберите нас с собой, пожалуйста. Значит, из Алтайского края летит привет всем близким, родным. Желают хорошего настроения, классного дня и вообще, чтобы все обязательно получилось. Татьяна это сообщение написала. Татьяна, спасибо. Значит, передаю привет своим двоюродным братьям Сослану и Давиду, а также пожелайте им успехов во всем, хорошего времяпрепровождения и отличного настроения. К сожалению, не подписали сообщение, но я думаю, что братья знают, от кого это. Кирилл передает привет своей Леночке, желает ей классного дня. И еще от Максима летит привет любимой Танюшке, а также дочке Ирине. Пишут, что очень сильно любят свою Иришку. Класс! Друзья, продолжим передавать привет и признаваться в любви, и шутить, конечно, тоже. В следующем часе, в веселом чате, вы пишите. Ну а до конца этого часа мы насладимся анекдотами самого лучшего Дэна, а в финале послушаем Жванецкого. Не пропустите.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Случай возле роддома. Ох, чего и там только не случается. Ну вот, например, стоят под окнами мужики, естественно, в ожидании счастья и кричат: Тань, ну кто? Мальчик, ура! Лена, кто там? Девочка, ура! Маня! Ну, Маня! Маня выглядывает. Чё тебе? Кто? Немцы, англичан, 4-0! Да я чуть не родила! Ну, не знаю, ну, честно, вот на моих концертах такого пока не случалось. И так однажды, ну, не знаю, в Чебоксарах, например. Дворец спорта, концерт популярной группы, ровно в 19, начало программы. А где-то уже в 19:20 открывается дверь, из зала выходит мужчина и направляется в гардероб. «Можно мне, пожалуйста, мое пальто?» Гардеробщица такая суровая, знаете, серьезная бабулька, лет 100 уже на посту, спрашивает.
3: «Ой, а что это вы уже уходите? 20 минут все прошло. Что вам там, не понравилось?»
2: «Да не-не-не, что вы, просто дайте, пожалуйста, мне одежду». Бабулька не отступает. «Нет, вы мне скажите, наверное, звук плохой, точно знаю». Говорит: «Да не, звук замечательный, просто мед для ушей».
3: «Странно, а что же тогда уходите?»
2: «А, я все поняла, свет, наверное, да? Мало света, не видно их там совсем, или много света, лазеры слепят, да?» «Да нет, вы знаете, свет идеальный сегодня, спецэффекты, взрывы, все просто шикарно».
3: «Я поняла. Наверное, что-то вам не понравилось в шоу. Плохо поют они, да? Мимо все попадают. Ужасное шоу, да, вот это все, молодые».
2: «Да не, ну что вы, это ж такая крутая группа. Там офигенное шоу, просто подтанцовка, гимнасты, верблюд на сцене живой выходит. Все супер. Так что же вы уходите-то?» «Да просто понимаете, как-то очень страшно, если честно, одному в зале стоять».
0: Воистину, подобен чуду разум ребенка. Как вам такая история? В игре самый умный Тина Канделаки спрашивает пятиклассника Вову: «Морковка, картошка, лук, Лексус. Что здесь лишнее?» На что Вовочка невозмутимо отвечает: «Морковка, картошка, лук». Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ.
4: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
5: Сегодня днем в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 24 градуса. Вечером плюс 22, а ночью 14 градусов выше 0.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Не делаю упражнение «Планка», потому что его нельзя делать, если только что поел. А я всегда только что поел.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Вот представьте то время. У нас еще не все хорошо, кое-чего не хватает, но часов достаточно. Каждый смотрит и видит, как быстро время летит. Я родился умным, с часами на руках. Сразу занял очередь в ясли. Тут же записался на холодильник. Очередь двигалась со скоростью раз в 5 лет, и я помчался по магазинам. Трещал мороз, я занял очередь за плавками, побежал занимать очередь на юг, тут же занял очередь с юга. Бегу за валенками, вижу, выбрасывают босоножки, занял, тут же записался на ремонт. Побежал на работу, до обеда выскочил, занял очередь в столовую на обед, тут же на вечер в ресторан, тут же в гардероб и тут же из гардероба. Хорошо, все в одном месте. Ни секунды. Занял очередь, чтобы уехать с работы, тут же занял очередь, чтобы завтра поехать на работу. Я почему-то езжу в часы пик. Подошла очередь, пообедал. Помчался в магазин, за плавками далеко, валенки уже близко, проверил холодильник, еще 2 года, время есть. Подошла очередь на юг, взял туда и обратно. Плавки еще не подошли, лечу в семейных трусах, пока. Прилетаю на пляж, занимаю очередь, чтобы взять шезлонги и сразу, чтобы сдать. На пирожки с горохом 1263, на раздевание 238, в пресный душ 41. Подошла очередь брать шезлонги, взял. Тут же пошла очередь сдавать, сдал, чтобы потом долго не стоят. Кричат из очереди за водой, напился. Кричат из очереди за пирожками, съел, снова занял за водой. Крик из очереди на раздевание, разделся. Тут же подошла очередь одеваться, оделся, чтобы потом долго не стоять. Пообедал в столовой, записался в туалет, 678. Пресный душ поломался, занял очередь на поливание из кружки снизу. Подошла очередь с юга, улетел. Прилетаю, попадаю на плавки, занимаюсь за финской рубахой, подходит холодильник, записываюсь на телефон, занимаюсь за туфлями, бам, успел. До свидания, друзья. Я жду, каждый день на этом месте я жду. Время в ожидании тянется медленно, жизнь в ожидании проходит быстро. Тем не менее, я жду, жду, жду. Я часто стоял в очередях. Я смотрел на лица, на которых отражалось только ожидание. Я видел тоскливое, бессмысленное стояние. Я физически чувствовал, как из моего тела уходят минуты и часы. Мне 60 лет, из них 3 года я провел в очередях. Я иногда болел. Иногда жаловался, меня иногда вызывали. Мне назначали прием на 12 часов. Ни разу за мои 60 лет меня не приняли ровно в 12. Кому-то нужно было мое время. Полчаса, час, 2 часа моей жизни я отдавал. Мне 60 лет, из них на ожидание в приемных ушло 2 года. 2,5 года я провел в столовых в ожидании блюд. 2 года в ожидании расчета. 1 год ждал в парикмахерской, 3 года искал такси. 2 года валялся на чемоданах в вестибюле гостиницы и смотрел собачьими глазами на администратора. Всем нужно мое время, у меня его мало, но если нужно, мне 60 лет, в ожидании я провел 15, 20 лет я спал, осталось 25, из них 17 на счастливое детство, и только 8 я занимался своим делом. Мало, я мог бы сделать больше, зато я научился ждать, ждать упорно и терпеливо, ждать, не теряя надежды, ждать, сидя на стуле и покачиваясь, ждать, стоя и переминаясь, ждать, прислоняясь к стене, ждать в кресле, пока оно поговорит по телефону, ждать и ни о чем не думать. И только сейчас, когда мне 60, я думаю, не слишком ли долго я ждал? Ну, прочь эти мысли, подождем автобус.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kit и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазине.

0: Москве 11.00.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Конечно, у тебя может быть свое мнение. И сейчас я тебе его расскажу.

0: Ну, сердце не обязательно на стол выставлять, а вот улыбку в улыбайзер загрузить, это, конечно, желательно. Почему? Потому что таким образом у вас будет возможность забрать у нас новенький автомобиль в суперфинале, наш суперигра «Автомобиль за улыбку». Друзья, ну а если вы уже с нами, то, пожалуйста, будьте внимательны, потому что Николай Фоменко совсем скоро пошутит шутку, и я кому-то из вас позвоню. А я, это Настя Иванова, всем привет, здравствуйте. Впереди у нас с вами веселый чат, передам ваш привет и поздравления и шутки. Пишите на наш номер +7 915 0303 567. Ну и, конечно, не забывайте подписываться. И смешного послушаем в финале проект «Ильф, Петров и Бурунов». Также услышим 5 шуток Фоменко про ЗОЖ. В середине часа Гар Дмитриев в рубрике «Угарный папа». Ну а прямо сейчас проект «Шутки песни плюс», где Стас Ярушин, Надежда Ангарская и Нюша будут шутить и петь для вас. А вообще все это юмор ФМ. «Шутки песни. Автомобиль за улыбку».
1: «Шутки песни плюс». Стас Ярушин. «Шутки песни плюс». Надежда.

0: сейчас на Юмор ФМ станет по-настоящему жарко. Зрители, дайте шуму!
1: Это «Шутки песни плюс». С вами я, Надежда Ангарская. Рядом со мной мой прекрасный соведущий Стас Ярушин и...
0: автор песен, композитор, всеобщая любимица. Встречайте, Нюша!
2: На Юмор ФМ.
1: Ну, это моя любимая тема.
3: Давай.
1: Ягодицы Нины не владели в лосины. Ягодицы Нина в лосины впихнуть не смогла. Как трещали эти лосины на рассвете. Зря, наверное, Нина ночами жрала. Жрала-ла-ла, жрала-ла-ла, жрала-ла-ла.
3: Хорош!
0: Я, да? Не валяйте в снегу Валерика, но в тепло его тоже нельзя.
1: Шутки, песни, плюс.
0: Так, дальше, Надя,
1: так,
0: ты.
1: Так, я, да?
0: Давай.

кусать. Губы нам пора спасать. Ага, и все, и конец. От этой тяжкой доли пухла губой горькой. Только

0: Веселая пчела!
1: Не, нормально, все.
0: Все просто.
2: Нюш, давай ты.
3: Так. Сегодня в белом платье кружишься, а завтра ты в роддоме тужишься. Тужишься.
4: На Юмор ФМ.
2: Следующую песню я... Мне тяжело ее будет петь. Спойте вы, пожалуйста, девчонки.
0: Я с удовольствием. Давай, какая песня?
2: Давай.
0: О, конечно,
2: вы ее знаете, 100%.
0: Гагарина. Давайте, мы готовы, да?
5: Любил крутить педали до хрипоты, чтоб летом пропотеть.

нет больше камы, больше нет колес, больше нет руля, нету

0: Красавчики! На два голоса спели. Смотрите, круто. Да, тогда, Нюш, следующая ты.
1: Да.
0: А мы хорошо, так я буду вам отдавать.
2: Вот кто-то с горочки спустился, наверное, надо ему вниз.
0: Вот это был настоящий мастер-класс по шутка-песням от Нюши. Ну и мы с тобой, Надежда, тоже молодцы.
3: Стас Ярушин плюс Нюша.
0: Плюс Надежда Ангарская. Шутки-песни плюс на Юмор-ФМ. Это просто космос. До скорой встречи.

0: Реклама.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: выиграй автомобиль!
1: Видел бабушку за рулем внедорожника. Откуда он у нее? Напекла? Навязала? В поликлинике в очереди насидела?
0: Автомобиль за улыбку!
2: Прозвучала шутка Николая Фоменко, и я запустила улыбайзер. Это значит, что совсем скоро он сделает свой выбор, и я кому-то из участников позвоню. Ну, а пока расскажу о наших правилах, друзья. Вы, значит, загружаете свою фотку на сайт веселорадио.ру в наш улыбайзер. Далее внимательно слушаете, ловите шутки Николая Фоменко, ждете, когда же мы вам позвоним. Ну, а после звонка называете шутку, забираете 3000 рублей, отправляетесь в суперфинал. А из суперфинала вы можете уехать на автомобиле, на собственном. Да, представляете, навсегда вам его отдадим. Дальше вы можете делать с ним все что угодно. Главное присоединиться, и напомню, что участие в нашей игре бесплатное. Ну а теперь давайте переходить к самому такому волнительному моменту и решающему, потому что сейчас мы узнаем, кто же наш следующий участник. И я говорю, улыбайзер, стоп.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Дмитрий из Первоуральска. Прямо сейчас я буду набирать ваш номер. Надеюсь, что вы с нами на связи. Знаете, какая шутка прозвучала. И, собственно, назовете ее, заберете у нас 3000 рублей, станете нашим суперфиналистом. Ну, а дальше вы все знаете. В общем, пока наберу ваш номер. Так, номер мы набрали. Попробуем дозвониться до Первоуральска. Итак, давайте же попробуем еще раз это сделать. Уважаемый Дмитрий, пожалуйста, подойдите к своему мобильному телефону, встаньте около связи, набирай ваш номер. Так, набрали. Попробуем вновь дозвониться до Первоуральска, до голубоглазого Дмитрия. Хотите посмотреть, как он выглядит, зайдите на сайт веселорадио.ру и посмотрите. Гудки побежали, у нас ровно 30 секунд, чтобы их послушать. Дмитрий, надеемся, что вы справитесь за это короткое время. Добежите до телефона, назовете нам шутку. Потом мы вас как отправим только в суперфинал. Так, Дмитрий, здравствуйте. Это Юмор.ФМ вас беспокоит? Ага. Нет, все-таки сегодня не удалось нам соединиться с Дмитрием, но ничего, ничего, оставим его в нашем улыбайзере, возможно, еще раз ему позвоним, но не сегодня. По правилам нашей игры, действительно, мы можем позвонить всем участникам, которые не взяли трубки или не ответили с первого раза. Они остаются в нашем улыбайзере, и действительно, улыбайзер может их выбрать, и мы еще раз им позвоним. Друзья, ну а вы лучше не испытывайте судьбу, добавили фотку, слушайте нас всегда, берите трубки и попробуйте этот вкус победы. Возможно, именно вам отдадим наш новенький автомобиль. В общем, присоединяйтесь. Ну, а этот эпизод игры я завершаю. Раскручиваю улыбайзер вновь, чтобы мы любовались вашими фотками. Игра продолжается.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Мое почтение. Надеюсь, никто не станет спорить с утверждением, что дети – наше будущее. Так вот, не знаю, что у нас там в будущем с экономикой, культурой, автомобилестроением, медициной и так далее, но, судя по тем детским историям и перлам, что вы присылаете в рубрику «Угарный папа», будущее отечественного юмора в надежных руках. Кстати, вот и они, будущие звезды стендапа и короли комедии. Прошу любить и жаловать.
0: Угарный папа.
1: Юре 3 года. Гостит у бабушки. Видит, как бабушка вынимает искусственные зубы. Громко хохочет и кричит: «Бабуля, а теперь давай глазки вынимай!» Мама 4-летней Леры решила немного похудеть и объявляет: «Все, с завтрашнего дня я буду голодать!» Лера берет маму за руку и говорит: «Мамочка, я тоже буду голодать, но есть я все-таки буду!» Тимофею 5 лет. В очередной раз просит завести котенка или маленькую собачку. Мама говорит «нет». Тимофей со слезами на глазах продолжает конючить: «Ну, мам, ну давай заведем хотя бы бомжа!»
0: Угарный папа!
1: 5-летняя Света пришла с мамой в поликлинику. Рассматривает двери туалетов и неожиданно выдает: «Ну, М понятно, мальчики. А Ж почему? Жевочки, что ли?» Мама укладывает малышку Ладу спать и поет ей колыбельную. Спела 2 куплета, дочка

0: Дамы и господа, на Юмор ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Если тебе холодно, встань в угол. Там примерно 90 градусов.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Как же я вам завидую. Ведь у вас есть я.
2: Только на Юмор ФМ.
3: Категория 16+.
4: Реклама. Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
6: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: квартиру сниму на суточный ром.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфарктами миокарда или ишемической.

0: веселый чат.
1: Так, это веселый чат на Юмор ФМ. Шутки, песни, это, конечно же, есть. На веселом чате все-таки у нас приветы и поздравления. Да, это я в первую очередь себе, видите, напоминание делаю. Вы все помните, но напомню наш номер. +7 915 0303 567. Пишите и не забывайте подписываться. Итак, привет девчонкам Ирине и Любовь Васильевне из Брянска. Мы слушаем Юмор ФМ и работаем. От Юлии. Ля-ля-ля-ля-ля, написала она. Я надеюсь, что именно такая у вас фамилия. Очень интересная, классная фамилия. Вообще, мне очень нравится. Ирина передает привет всем, кто сейчас тоже на волне Юмор ФМ. Желает всем классного дня. Сергей передает привет Виталию. Желает, чтобы все у него обязательно получалось. И обязательно с большой буквы. Уж не знаю, что это значит, но желаю, чтобы с большой буквы, конечно, все точно получалось. Юль передает привет любимому супругу Дмитрию. Желает ему классного дня и хорошего настроения. От Анны летит привет любимой подружке Маргарите, которая сейчас тоже слушает Юмор ФМ и очень радуется тому, что наступило солнышко и теплая пора в столице. Кстати, да. А есть еще от Владимира привет Татьяне. От Сергея летит привет Ирине. И Инна желает всем слушателям классного дня. Друзья, пожелаю вам тоже классного дня. Напомню, что веселый чат вернется ровно через час. Ну а до конца этого часа мы услышим 5 шуток Фоменко про ЗОЖ через несколько минут. Ну а в финале часа послушаем проект Ильф, Петров и Бурунов. Не пропустите.
0: Веселый чат. Поделись

0: Хоменко. 5 шуток про
1: здоровый образ жизни.
2: Чтобы быстро постройнеть, Николай простыл. И за неделю он накашлял себе пресс.
3: В семье Петровых практикуется здоровое питание. Кто поздоровее, тот и ест.
4: Уже полгода как записался на фитнес, и никакого прогресса. Завтра туда схожу лично, узнаю, в чем дело. Человек, который следит за своим здоровьем, напивается в ортопедическую стельку.
2: Хотел похудеть за лето на 5 килограмм. Осталось еще 7.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
5: Радиоканал Юмор FM Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
6: Сегодня днем в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 24 градуса. Вечером плюс 22, а ночью 14 градусов выше 0.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
7: Альпийские, баварские, французские.
8: Сережа, что ты делаешь?
7: Путешествую.
8: С открытым ртом и причмокивая?
7: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
9: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
10: Мясной гурман.
11: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А, телефон 500420. С легким паром.
5: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: тебя.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Мама, я посуду помыла, уроки сделала, школу и универ закончила, замуж вышла, детей родила, можно я пойду погуляю?

0: и Бурунов. Командовать парадом буду я. Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: С берега на тиражный пароход зло смотрел великий комбинатор. Новый взрыв криков достиг ушей концессионеров. «Это черт знает что! Поезжайте в Рабис и требуйте, чтобы нам экстренно командировали художника!» «Куда же я поеду? Сейчас 6 часов. Рабис давно закрыт, да и пароход через полчаса уходит. Тогда сами будете рисовать. Раз вы взяли на себя ответственность за украшение парохода, извольте отдуваться, как хотите!» Остап уже бежал по сходням, расталкивая локтями ключников, барышень и просто любопытных. «Товарищ!» – заорал Бендер. «Вы-вы, толстенький, которому художник нужен!» Через 5 минут великий комбинатор сидел в белой каюте толстенького заведующего хозяйством и договаривался об условиях работы. «Значит, товарищ, — говорил толстячок, — нам от вас потребуется следующее. Исполнение художественных плакатов, надписей и окончание транспаранта. Ну и, конечно, общее наблюдение за художественной частью. Можете вы это взять на себя? Причем, предупреждаю, работы много». «Да, я могу взять это на себя. Мне приходилось выполнять такую работу». «И вы можете сейчас же ехать с нами? Это будет трудновато, но я постараюсь». Большая и тяжелая гора свалилась с плеч заведующего хозяйством. Испытывая детскую легкость, толстячок смотрел на нового художника лучезарным взглядом. «Ваши условия?» – спросил Остап дерзко. «Имейте в виду, я не похоронная контора». «Условия сдельные, по расценкам Рабиса». Остап поморщился, что стоило ему большого труда. «Но, кроме того, еще бесплатный стол», — поспешно добавил толстунчик. «И отдельная каюта». «Ну ладно», — сказал Остап со вздохом. «Соглашаюсь. Но со мной еще мальчик, ассистент». «Насчет мальчика вот я не знаю. На мальчика кредита не отпущено. На свой счет, пожалуйста, пусть живет в вашей каюте». «Ну, пускай по-вашему. Мальчишка у меня шустрый, привык к спартанской обстановке». Остап получил пропуск на себя и на шустрого мальчика, положил в карман ключ от каюты и вышел на горячую палубу. Великий комбинатор, заложив руки в карманы, гулял вдоль борта, не замечая оставшегося на берегу Воробьянинова. Ипполит Матвеевич сперва делал знаки молча, а потом даже осмелился попискивать. Но Бендер был глух. Пароход дал второй гудок. От страшных звуков сдвинулись облака. Солнце побагровело и свалилось за горизонт. Оглушенный и одинокий Ипполит Матвеевич что-то кричал, но его не было слышно. Лязг лебедки губил все остальные звуки. Остап Бендер любил эффекты. Только перед третьим гудком, когда Ипполит Матвеевич уже не сомневался в том, что брошен на произвол судьбы, Остап заметил его. «Что ж вы стоите, как засватанные? Я думал, что вы уже давно на пароходе. Сейчас сходни снимают. Бегите скорее! Пропустите этого гражданина! Вот пропуск!» Ипполит Матвеевич, почти плача, взбежал на пароход. «Вот это ваш мальчик?» — спросил завхоз подозрительно. «Мальчик?» — сказал Остап. «Разве плох? Кто скажет, что это девочка, пусть первый бросит в меня камень».
0: Ильф, Петров и Бурунов.
2: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.
3: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
0: В эту субботу ровно в полночь
3: я, Николай Фоменко, ровно на 1 час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
4: Фоменко Фейк Радио!
3: Да, детка.

0: Реклама. Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
1: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
3: Вот можно было весь день играть.
4: Мир игр стал ее реальностью.
5: Я в игре?
6: Чего плачешь-то?
7: Ты же хотел поиграть.
6: Вот поиграешь.
4: Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. Уже в кино. 6+.

0: в российской столице полдень.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Чтобы муж никогда не снимал обручальное кольцо, жена сделала ему на пальце татуировку «Лох».

0: Абсолютно точно, каждому нужен рядом человек. И на работе даже тоже есть такое ощущение, когда вот твой любимый коллега отсутствует, и ты такой, ну все, день на смарку. Вот если вдруг у вас сегодня именно такой день, и вашего любимого коллеги нет, он в отпуске, например, да, то будьте с нами. Давайте я сегодня буду вашей любимой коллегой и буду передавать вам привет и шутить и поздравлять. Пишите, кому передать привет, пишите и вы приветы свои, поздравляйте, ну и, конечно же, шутите в нашем веселом чате. Номер плюс 7-915-0303-567. Ну а за передачу буду отвечать я, Настя Иванова. Всем привет, доброго дня, здравствуйте. Также и смешного в этом часе мы в финале услышим задорного. Также послушаем рубрику «Гол, ой, штанга» с Романом Юнусовым. В середине часа лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма, ну а прямо сейчас «Биг стендап». А все это, напомню, юмор FM. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: И снова в эфире «Большой стендап» на Юмор ФМ. Встречайте, Надежда Ангарская, Нерюнгри, Республика Саха, Якутия.
2: Спасибо большое за аплодисменты. О, девчонки. Мои девчонки пришли. Как настроение? А, молодцы. Знаете, мы с вами похожи. А знаете чем? Я вот всю жизнь выделяюсь из толпы. Прям с самого рождения, да. Сейчас это называется плюс сайз. Ну, вы поняли сразу. Безусловно, когда ты плюс сайз, есть проблемы. Я, например, очень долго искал для себя автомобиль. О, такие же проблемные сидят. Тяжело выбирать для себя машину, когда большинство из них для тебя приталенные, да? У меня прадик, да? И я не понимаю, когда со мной на дороге пытаются познакомиться вот эти парни на спортивных тачках. Я думаю, ну а смысл? Если я к себе в нее сяду, у нее швы разойдутся. Я реально как-то пыталась сесть в Ламборгини, она нереально низкая. Я по итогу в нее так и не села. Я в нее упала. Ну и у нее 100% что-то отвалилось. Потому что мне всю дорогу в спину дуло. Мне еще этот Аджарио говорит, давай за кофе заедем. Я говорю, давай сразу в аптеку, ну, фастум гель прикупим. Ты же не хочешь, чтобы я у тебя тут катался до среды? И он всю дорогу красовался. А я всю дорогу думала, как я буду из нее вылезать. Это было так неудобно. Это было так неприятно. Как будто выходила не я из Ламборгини, а у меня камень из почек. У меня сейчас с мужиками полный порядок. Я сейчас замужем уже второй раз. Ну, потому что первый не понимал, что маленькие ручки, маленькие колечки. А тут, ну, на этой шее маленькие камушки не смотрятся, да? Еще пару раз пытался намекнуть мне на мои лишние килограммы. А я думаю, что если кто-то намекает тебе на лишние килограммы, значит, у него есть лишние зубы. Да, да, девочки меня понимают. Так вот, девочки, что я считаю? Пара лишних килограмм не стоит слез. Вот если вам, как мне, надо сбрасывать тридцатку, пусть плачет, пусть терпит. Мне, кстати, идеально подходит моя фамилия Ангарская. Ангар. Это что такое? Большое, основательное. Ну что такое, издалека видно, да? Меня как-то издалека женщина заметила. Бежит ко мне навстречу, кричит такая радостная. Я думаю, ну, узнала. Ну, бывает, что меня узнают. Довольно-таки часто, но иногда узнают не так, как мне хотелось бы. Ко мне как-то на пляже подходит женщина с мужем и спрашивает это. Это же вы? Я говорю, да. Она поворачивается к мужу и говорит. Ну, я же тебе говорила, что это она вчера из-за лежака ругалась. Меня на все работы в моей жизни приглашали, потому что я большая. Типажная, фактурная. Однажды сильно похудела на 41 килограмм. Спасибо, спасибо, ребята. Да, на 41 килограмм похудела, а потом сидела без работы. Мой изначальный вес был 136 килограмм. Ну вот, как вам сказать. Ну, по меркам UFC мой вес абсолютный. Похудела на 41 килограмм и думаю, ну алло, в чем проблема? Когда меня позовут в голые и смешные? Когда ты начинающий артист, ты вынужден соглашаться на любые предложения. Даже на съемки в программе «Голые и смешные». А я еще хуже. Я работала в телемагазине. Ну, ребята, это совсем другая история. Пойду я мамой поработаю. Всем хорошего настроения. Работайте родителями, да, почаще. Ну, прежде, вы знаете, что надо для этого делать. Хорошего настроения. Пока-пока.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе. Новенький автомобиль
2: на Юмор-ФМ. 18+.
4: Реклама. Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
5: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Сеть супермаркетов закрыта. Закрыто, мы уже открылись. Когда у всех закрыто, закрыто открыто. Открой для себя закрыто.

0: Любовь, конечно, во всем виновата, но вот мы хотим тоже с вами обменяться этой любовью, друзья. Поэтому предлагаем вам встретиться 26 июля на нашем музыкальном пикнике «Юмор ФМ» в гастроквартале «Три вокзала депо». Что вас ждет? Вас ждет грандиозный концерт. На главной сцене Филатов и Хэрис, Галибри и Мавик, Дмитрий Колдун, Султан Лагучев, LX24 и многие-многие другие. В 17 часов по Москве 26 июля встречаемся в гастроквартале «Три вокзала депо».
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Льва Толстого знаешь? Я откормил. Окуня знаешь? Я окунул. Якутию знаешь? Я кутил. Чуйскую долину знаешь? Я учуял. Позвоночник знаешь? Я позвонил. Знаешь, чем отличаются похороны от свадьбы? На одного алкоголика меньше. Знаешь, почему волосы покидают женскую голову? Просто из-за слишком дорогих шампуней они становятся не только сильными, но и независимыми.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на

0: в России на Юмор ФМ. Денис Дорохов.
1: Спортзал пришел, полностью разделся. Говорю, где у вас душ? Они мне говорят, сначала абонемент купить надо, прикинь.
0: Екатерина Моргунова.
2: Ну я сколько раз говорила, вы когда днем пьете, вы хотя бы горите в аду.
0: Михаил Стыбненко.
3: Женщина, прекратите драматизировать. Вы не одна в городе, за кем муж с лопатой бегает.
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Дело в том, что ребята немного устали за время первого тайма, договорились между собой и разъехались по домам.
0: Однажды в России. Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
7: Велкие пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
8: Пани, о пани.
7: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
9: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
10: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.

0: Веселый чат.
1: Это веселый чат. Шутим, передаем привет и прямо сейчас здесь. И давайте я начну с приветов. Привет из Ельца от Михаила, маме, папе и всем друзьям. Передали. Привет моим дорогим и любимым мужу Георгию и сыну Егору. Хорошей нам дороги. Передали. Значит, зятя Чулошникова Дмитрия. Поздравляю с днем рождения. Хочу пожелать всего самого наилучшего. И чтобы все его мечты всегда сбывались. Его теща Татьяна из города Миас. Мы тоже поздравляем вас, Дмитрий. Пусть обязательно все сбудется. Раз уж теща пообещал, точно, я уверена, что сбудется. Хочу поздравить с чудесным летним днем. Отпуск, каникулы, клубника. Будем отогреваться, загорать, купаться. Спасибо Юмор ФМ за прекрасное настроение каждый день. Привет прекрасной команде, значит, в парк. Под Сыктывкаром. Особенно моему Сереженьке. Он там что-то строит интересное. Всем добра, написала Оля. Оля, спасибо. Мы рады, что вы написали нам. Идем дальше. Сегодня 1 июля. Я Надежда Сергеева. Хочу поздравить доченьку Гурееву Викторию с 15-летием. Дочка моя любимая, цветочек мой. Люблю тебя. Желаю тебе счастья, здоровья, исполнения всех желаний. Твоя мама. Класс. Мы тоже присоединяемся. Будьте счастливы, уважаемая Виктория. Друзья, ну а мы вернемся с приветами, с поздравлениями. Мы, это я в веселом чате. Вы пока пишите. Ну а пока вы пишете в этом чате, послушаем гол «Ой, штанга» через несколько минут. А в финале услышим задорного. Не пропустите.
0: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Совершенно верно. Роман Юнусов у микрофона. И ближайшие полторы минуты самые смешные оговорки спортивных комментаторов из моей личной коллекции вашему драгоценному вниманию. Слышите свисток арбитра? Не слышите? А он есть. Самое время что-нибудь прокомментировать.
1: Гол! Штанга!
2: Большая радость пришла на Челябинскую землю. Вчера в упорной борьбе местный трактор вырвал очко у московского «Спартака». Как говорят, стоит-стоит футболист, а потом раз и гол забил. Красиво идут. Вот, одна из яхт перевернулась. Но это только добавляет зрелищности этому в сущности скучному виду спорта. Какой удар! Мяч попадает в девятку! Нет, это восьмерка. Полицейская восьмерка, которая стоит далеко в стороне от ворот. Да, похоже, в первом тайме соперники только принюхивались друг к другу. Не удивляйтесь, друзья, но мяч в сегодняшней игре красный. Хотя я сам очень удивился. А сколько мы прослушали оговорок? 6. А сколько из них смешные? Все 6. А сколько еще ляпов от комментаторов в моей коллекции? Уйма! Пойду, соберу для вас очередной топчик. С ним и вернусь. Уже очень скоро. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ. Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
3: Сегодня вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 22 градуса. Ночью плюс 14 и облачно с прояснениями. Завтра утром синоптики обещают пасмурное небо и плюс 21 градус на термометре.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98. Акция действует до конца июля. Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда». 70-72-82.

0: Шуменко на Юмор-ФМ.
1: Так много молодежи на самокатах. Растет поколение с одной длинной и очень сильной ногой.

0: У меня же голова устроена неправильно. Я говорил не раз по телевидению, что еще в детстве замечал, какие замечания мне писали в дневнике. Я приношу папе дневник, говорю, пап, посмотри, что там написано. Разговаривал на русском языке. И подпись «Учитель русского языка». Вот, вот так же неправильно до сих пор эта голова и устроена. Потому что когда я вижу такую надпись, мне хочется этой надписью поделиться со зрителем. В лифте написано. Вот скажите, это для кого? В лифте запрещается провозить грузы размером превышающие размеры лифта. Фотоателье в Петербурге. Я не смог фотографироваться после этого. Там объявление. При съемке на полироид клиент моргает за свой счет.
1: Ну, правильно.
0: А на двери, как вам нравится надпись одного начальника, чиновника московского, на двери. Звонить 3 раза без перерыва. Из Одессы пришло мне 3 письма. Один экскурсовод не понимает, что говорит туристам. Фраза его такая. Памятник жертвам неизвестного матроса. Да, да, думайте, думайте, объясняю. Матросик, садистик тот был еще. Вообще садизма много в надписях. Гурзуф, набережная, вырезают ваши профили из бумаги. И написано, с удовольствием вырежем всю вашу семью. А бывают очень грустные. В зоомагазин в Москве и надпись на аквариуме с хомячками. Хомячки не дохлые, они просто спят. Такие хорошенькие на рядом. Мне прислали мышеловку с инструкцией. Значит, ну, понимаете, я бы мышеловку не купил. Читаю. Изящно. Это художественное чтение. Это, видимо, поэт в прошлом эту инструкцию составлял. Посмотрите, какая литература. Конструктивная особенность данной мышеловки, по мнению ее создателей, заключается в наличии 3 гнезд и возможности выловить мышиную семью, состоящую из 3 персон. Ну и самая гениальная инструкция, это вот я на этом свое включение закончу, это инструкция к одному инструменту. Инструмент вы все видели, на 2 страницах инструкция исписана. Вот дурашлепся в стране, идиота меня так скудеет. Это инструкция к инструменту, который называется лом. Лом металлический, видели когда-нибудь? Теперь читаю вам. Лом металлический, описание. Описание. Лом металлический ЛМ-150/2М. Модернизированный. Вы видели лом? Вот модернизированный. Является сложным механическим устройством, выполненным по передовой технологии с использованием современных материалов, соответствующих ГОСТ-2-3. В конструкции лома использовано 12 изобретений. Лом предназначен, не знаете, для проведения демонтажных работ и позволяет демонтировать, двоеточие, здания, сооружения, коммуникации, различные технологические установки, теле- и радиоаппаратуру. Примечание. Крайне не рекомендуется использовать лом для демонтажа следующих предметов. Двоеточие. Дверные замки, двери, окна. Средства передвижения, зубы и кости. Далее. Лом состоит. Лом видели? Теперь слушайте, из чего он состоит. Там нарисован, причем такой человек лом держит, дебил такой. Вот так вот. Рисунок 1, позиция 1. Лом состоит из металлического стержня и 2 концов. Оригинальной особенностью конструкции является то, что в качестве рабочей поверхности можно использовать как конец 1, так и конец 2.
2: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама. Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Тор с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Возможно, максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
3: Феномен в мире детской литературы. Уже кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы.

0: Москве час дня.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Детский ансамбль «Кукушечка» подбрасывает своих детей в другие ансамбли.

0: отпускать вас, конечно же, мы никуда не собираемся. А зачем же нам это нужно, друзья? У нас с Наумарфом хорошо, весело, тепло. И, между прочим, даже мы машину вам подарить можем, наш супер-игре «Автомобиль за улыбку». Для этого вы загружаете свои классные фотки на сайт веселорадио.ру, внимательно нас слушайте и не упускайте этой шикарной возможности. Напомню, кстати, что участие в нашей игре абсолютно бесплатное. Ну, а в этом часе вас приветствую я, Настя Иванова. Доброго дня, здравствуйте. В веселом чате передам ваш привет, шутки и поздравления. Пишите на наш номер +7 915 0303 567. Ну и не забывайте подписываться. И смешного послушаем анекдоты Игоря Маменко в финале. Также услышим лучшие миниатюры проекта «Лиг городов». В середине часа наша фирменная не реклама, а начнем мы с любимого народного скейт-шоу «Однажды в России» прямо сейчас. А все это, напомню, Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в квартире».
2: Дорогая Оксана, скоро ты выходишь замуж. Мы тебя поздравляем. Конечно, кто-то тебе немножечко завидует. Кто-то, конечно, считает, что ты этого не заслуживаешь. Кто-то вообще хочет, чтобы ты прям сдохла. Ну, а я, в отличие от нашей Ларисы, искренне за тебя рада. Поздравляю.
3: Спасибо.
4: Я, если честно, вообще думала, ты не выйдешь замуж.
3: Почему?
4: У тебя 6 пальцев на ноге.
3: Так я же операцию сделала.
4: Ты ж на грудь сделала.
3: Ну, так она, знаешь, как отвлекает внимание? У меня на ноги теперь уже вообще никто не смотрит.
2: Оксан, а девичник-то будет?
3: Да, обязательно, девчонки. Сегодня мы с вами идем в Москва-Сити на 52-й этаж в караоке.
4: Слушайте, нафига это караоке? Пойдемте ко мне, я поляну накрою. Сядем, вот эту кислятину не будем пить. Выпьем мою настоечку на тархуне, а?
3: Да ну нахрен эту твою настойку на тархуне. У меня в прошлый раз после нее реально на 2 дня зеленый цвет пропал. Вот я стою такая на светофоре, как дура, 30 минут. У меня реально вот красный, желтый и все.
4: Ладно, бухать не будем, просто посидим, поболтаем, повспоминаем, поплачем, посмеемся.
3: Вот знаешь, вот когда ты за разговором то плачешь, то смеешься, вот, ну это ненормально. Ну, как бы, знаешь, это уже какие-то психические расстройства. Кстати, возможно, из-за твоих настоечек. Так, девочки, я придумала. Мы пойдем в ресторан средиземноморской кухни. М?
4: Да, девочки, ну нафига деньги тратить? Я говорю, пошлите ко мне, я поляну накрою. Рябину достану свою настоечку. Посидим, повспоминаем.
3: Ты знаешь, после твоей настоечки на рябине мы точно ничего не вспомним. Ну, в прошлый раз я вызываю скорую, они меня спрашивают, что вы пили? А я просто в ответ гавкаю. Ну реально, девичник, это же такое событие, мне хочется его запомнить на всю жизнь.
2: Запомнить, по-театр «Антракт» на Варшавке.
3: Что? Что? В Москве и такое есть?
2: В Москве, блин, в Заряде балкон над рекой за 1 миллиард построили. В Москве все есть. Девочки, вещь крутейшая. Там по субботам 3 сестры дают. Реально, просто всем дают. Мероприятие шикарное.
3: Слушай, а ты вообще откуда о таких мероприятиях узнаешь, а?
2: Ну, работа тяжелая, мне ж надо как-то разряжаться, выпускать пар.
4: А где ты работаешь, что ты так пар выпускаешь?
2: Wildberries я работаю на пункте выдачи. Тебя когда-нибудь душили пакетом из-за того, что он теперь платный?
4: О, жених пришел, нарисовался.
3: Привет, Илья.
5: Оксана, а вы что, не отмечаете? Вы здесь решили праздновать?
3: Да мы уже 2 часа сидим и не знаем, куда пойти. Знаешь, за это время я только успела в телефоне Вику переименовать как носатая из Brothers.
2: Ой.
3: А у вас что там с мальчишником?
5: Да, мне друзья хотят в какой-то театр на Варшавке отвезти.
3: Чего?
5: Там 3 сестры дают. Знают, что я люблю Чехова.
2: Да сиделись, да выбирались, плакали наши билетики. Теперь придется в малый зал идти, как лошары. На вишневый зад, я уже 6 раз его смотрела.
3: Значит так, ты никуда не пойдешь. Потому что это не театр, это просто какое-то извращение. Там просто все сексом занимаются.
2: И что?
5: Да? Блин. Да я думаю, что это странное условие для театра взять с собой полотенце и тапочки.
3: Я вообще думала, что вы с мальчиками соберетесь, ну, просто побухаете, как обычно. А потом я до утра начну обзванивать все караоке, морги.
5: А я бы тоже с удовольствием. Просто, блин, не пьет никто. Этот ЗОЖ, клянусь, как вирус какой-то. Надо запретить на законодательном уровне. Вообще,
4: так все... вот, мои подружки тоже не пьют. Пожалуйста. Слушайте, Ильяс, а давайте мы и настойчики выпьем, а? Как раз и девичник, и мальчишник отпразднуем.
5: Погнали!
4: Погнали!
2: А потом в театр.
3: Я тебя точно задушу.
2: Да давай уже!
1: Однажды в России.

0: Реклама.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Сименс Аванта». Высокое качество снимков. Ведущие специалисты в области рентгенологии. Точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Дружище, до чего же у тебя в торговом центре чисто? 5 этажей, 40 магазинов, все сверкает. А у меня на фабрике куда ни глянь бардак, куда ни плюнь пылище. Что мне делать?
1: Делай как я. Заключай договор с ИП Зульфия Мехмеджоновна Вайнштейн.
0: Как-как? Зульфия Мехмах? Давай, я лучше запишу.
2: Записывай! ИП Зульфия!

0: интересно, ведь она одна все это и убирает.
1: Ну, это какая-то магия.
2: ИП Зульфия Мехмеджоновна Вайнштейн.
3: Постирка, поглажка, умеем еще. Ковер выбивай к там, кому надо. Тайский массаж, сход, развал, финансовые консультации. Если вдруг что, пищи и звони, брат, все сделаю.
2: Магия чистоты для всех и каждого. Ваша любимая тёлочка весь год вела себя хорошо, прилежно паслась и давала вкусное молоко.
4: Тёлочкам тоже надо отдыхать.
2: Подарите ей путевку в Буренка Парк энд Спа. Первый в России элитный дом отдыха для крупных.

0: просто какой-то крупный и рогатый восторг.
1: Всего 10 дней, и ваша буренка вернется домой отдохнувшей и счастливой.
2: Элитный дом отдыха для крупного рогатого скота «Буренка Парк энд Спа».
1: Порадуй телочку, купи путевочку.
3: Вы любите печеньки? Просто обожаете печеньки. Не представляете жизнь без печенья. Но коллеги постоянно тырят печеньки с вашего рабочего стола. А ведь это ваши печеньки, которые вы так любите.
4: Стоп! У этой проблемы есть решение. Ультразащищенный офисный контейнер для печенек «Печенек». Надежная защита ваших печенек. Сканеры отпечатков и сетчатки. Детектор дыхания. Реагирует исключительно на голос хозяина.
5: Oh my.
4: А если кто протянет руку за вашими печеньками?
6: Ах, больно-то как! Ёшкин кот!
4: «Печенек». Руки прочь от печенек. А также попробуйте нашу новинку. Огнеупорный сейф для чайных пакетиков «Половец».
3: Ну, кто еще тут хочет чаю с печеньками?
4: «Печенек» и «Половец». На страже вашего чаепития.
3: Отныне и навсегда. Это только ваши печеньки, которые вы так любите.

0: Реклама.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Это веселый чат, это шутки, это привет и это поздравления, которые прямо сейчас прозвучат здесь у нас в эфире. Ну а вы пишите номер наш +7 915 0303 567 и не забывайте подписываться. Настя пишет: здравствуйте всем. Здравствуйте, Настя. Привет моему любимому мужу Максиму, его родителям Дмитрию Константиновичу, Наталье Ивановне и моей крошке, доченьке Лизоньке. Всем отличного настроения, написала Анжелика. Анжелика, взаимно. Отправляем вам то же самое. Привет семье Сергеевых из Воронежа, особенно будущему мужу Андрею. Спасибо судьбе, что свела нас с тобой. Написала все это Женя. Класс. Андрей Собянин пишет: Настюша, привет. Передай привет Сергею Бутылеву. Передали. Андрей, и вам тоже привет. Привет Микрюкову Михаилу, нашему дорогому папе. Мы его любим и ждем домой. Написала все это Оксана. Супер. Идем дальше. Есть еще сообщение от Виктора, который желает всем хорошего настроения. Значит, еще Дмитрия поздравляют с днем рождения. Желают здоровья, счастья, всего самого наилучшего. И чтобы все его мечты обязательно сбылись, написала все это Татьяна. И еще одно сообщение есть от Ивана, который просто желает всем хорошего дня. Друзья, ну а теперь хорошего дня вам будет желать Денис Савельев. Он появится здесь буквально через 26 минут в «Юморин заказ». Вы ему пишите, и как можно больше. Ну а пока вы пишете, давайте послушаем лучшую миниатюру проекта «Лиг городов» через несколько минут. А в финале услышим Игоря Маменко. Не пропустите!
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: встречайте, Демис Карибидис, Марина Кравец и команда «Ну нормально, Москва».
1: Демис, подожди, один вопрос. А может, есть какой-то способ мощно выиграть финал?
2: У вас гитара есть?
1: Есть.
2: Блин. А грустные лица? Вижу, есть. Играйте на гитаре и давите на жалость.

родной район. Давай, не хочу. Нам руки не подадут цыгане. Не ответит мать на домофон стопудово.

0: Нам не надо размножаться. Гены проигравших не нужны.
1: Стопудово, блин.
2: Парни, парни, мужики, вы чего тут развели? Вы что думаете, ну если вы проиграете, будет какая-то грандиозная трагедия? Эй! Вот если я проиграю... Дай сюда.

победа.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
2: Сегодня вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 22 градуса. Ночью плюс 14 и облачно с прояснениями. Завтра утром синоптики обещают пасмурное небо и плюс 21 градус на термометре.
1: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
3: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
4: Качественные, конечно.
5: Надежные, чтобы потом не было проблем.
6: Долговечные, проверенные временем.
7: Именно такими являются материалы «Болос». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».
8: Альпийские, баварские, французские.
9: Сережа, что ты делаешь?
8: Путешествую.
9: С открытым ртом и причмокивая?
8: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
10: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
1: «Мясной гурман».
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Маша подарила папе на юбилей самодельную открытку и получила от него на свой день рождения самодельный смартфон.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Интересно, что чукча у нас с вами тоже придумывает анекдоты, причем довольно забавные. Это русские чукчи выходят на зимнюю рыбалку. Огромное заснеженное озеро, они выходят на самую середину, расчищают снег, сверлят лунки, опускают зимние удочки. Видишь, что со стороны леса на них бежит огромных размеров медведь. Чукчи говорит: понятно. Снимает унты, одевает кроссовки. Русский говорит: это бесполезно. Эти медведи разгоняются до скорости 60 км в час.
2: А я с ним соревноваться не собираюсь, мне главное тебя перегнать.
1: Представитель полиции говорит мужику: вы пьяный? Он говорит: да не пьяный. Нет, ну вы в нетрезвом виде, абсолютно точно. Говорит: ребята, ну с чего вы взяли? Вот если вы хотите проверить, пожалуйста, аптечка у меня в наличии есть. Ремень пристегнут. Все в наличии, все как положено. Говорит: да, ну машина где? Муж возвращается с командировки, жена в кровати, явно больная. Он говорит: Валюшенька, что случилось? Он говорит: ой, Гена, мигрень страшная. Я тебя умоляю, сбегай в аптеку, купи цитрамон. Он говорит, конечно, моя сказка. Да так они нервничали, папка быстро. Вниз спускается. Вдруг маленький мальчик подходит, сын его: папа, а у мамы в спальне в шкафу дядя Витя. Ах так? Он взлетает на четвертый этаж, открывает две спальни, открывает шкаф, стоит дядя Витя в трусах, грустный такой. Витя, ты меня удивляешь, у Вали башка раскалывается, он с ребенком в прятки играет.
0: Игорь Маменко

0: Пустите меня на танцпол!
1: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Это безумие. Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
3: «Пятерочка» выручает!
4: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
5: Вот можно было весь день играть.
1: Мир игр стал ее реальностью.
6: Я в игре.
7: Чего плачешь-то? Ты же хотел поиграть.
8: Вот поиграешь.
1: Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. Уже в кино. 6+.

0: Два часа дня в столице.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Вот когда я женился, помню. Где помню. Даже на ком помню. Одно не помню. Нафига?

0: Приветы, поздравления, признания. Сайт веселоерадио.ру. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
1: Юмор на заказ стартует в эфире Веселого радио. По традиции проведем этот час в компании ваших приветов, поздравлений, пожеланий, ну и, конечно же, самых любимых рубрик. Уже можно заказывать, уже можно писать. Номер прежний, плюс 7 915 0303 567. Ваше послание принимается в Telegram, Макс, либо же в СМС-формате. Ну и, как всегда, друзья мои, помните, что куда бы вы ни решили написать, главное при этом не забывать подписываться. Это важно, чтобы ваш любимый человек, ваш коллега, друг, любой тот, кому вы пишете, понял, что это от вас и специально для него в эфире прозвучало. Зовут меня, кстати, Денис Савельев. Вам огромный привет. Ну и в целом сразу готов начать озвучивать ваше послание. Вот Анна из Ростова-на-Дону поздравляет подругу Катю с днем рождения, желает ей море любви и ярких путешествий. А еще, чтобы она была самой счастливой. По-моему, прекрасное пожелание. Вот прям не добавить ничего. Сергей из Челябинска, в свою очередь, передает привет брату Евгению. Желает ему удачи во всем, что он там задумал. И чтобы это лето принесло только успех. Еще одно сообщение от Алексея из Липецка. Он поздравляет коллегу Татьяну с днем рождения. Желает успеха во всех начинаниях и крепкого здоровья. А еще просит поставить для нее тот самый КВН.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова нашим сами.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Пора по парам». МГИМО.
3: В последнее время сборная России по футболу демонстрирует феерическую игру. Если так пойдет и дальше, то в недалеком будущем комментарии матчей будут выглядеть вот так.
4: Добрый день всем поклонникам футбола! Сегодня стадион No Cup заполнен до отказа, ведь не каждый день в гости к скромненькой Испании приезжает легендарная сборная России. Только вслушайтесь в эти имена: на Бабкин, Дзюба, Лебеденко и, о господи, Сапогов! Да, друзья, сегодня против 11 испанцев на поле выйдут именно эти четверо россиян. При необходимости может выйти и вратарь. Сегодня на трибуне очень много VIP-персон. Это и бессменный тренер Манчестер Юнайтед сэр Алекс Мостовой. Бывшая девушка Жерара Пике, певица Шакира Игнашевич. Ну и, конечно, Лионель Месси, или как его еще с большим авансом называют, аргентинский Зырянов. Главный тренер сборной России, великий Гаджи Гаджиев. Любую цену готовы заплатить за него лучшие сборные планеты. Так, к примеру, недавно Германия предложила за него Польшу. Спонсор нашей трансляции – кофе Жирков. Кофе Жирков – королевский кофе от короля футбола. Матч комментирует Дмитрий Губерниев. Вперед, Россия! Давай!
0: Самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Эх, банька. Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет. Советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 500420. С легким паром.
2: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: на Юмор-ФМ.
1: По итогам выходных решил купить карту города, чтобы отмечать места, куда мне больше нельзя.

0: На заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: Да, друзья, это «Юмор на заказ» в эфире Веселого радио. Ну и напомню, что в этом часе есть отличная возможность не только передать свой привет или поздравление, там, признание на всю страну, но и заказать любимую рубрику, ту самую, которую вы прямо сейчас хотите послушать, чтобы во весь, как говорится, голос над ней посмеяться. Так что пишите. Еще раз напомню, номер плюс 7 915 0303 567. Макс, Телеграм, СМС-формат. Выбирайте, что вам больше нравится, пишите и не забывайте подписываться. Максим передает привет себе и бывшей жене, а еще желает всем хорошего настроения. Данил просит передать привет Кристине Витальевне, Александре Сергеевне и всей театральной студии, в которую он прямо сейчас и направляется. От Александра привет всем челябинским дальнобойщикам. Вот так, коротко и по делу. Ну, давайте хорошей дороги еще, что ли, пожелаем. Семья Лариных, в свою очередь, поздравляет с прошедшим днем рождения Смирнову Светлану. Желают ей большого здоровья, счастья, тепла и творческих успехов. Ольга из Оренбурга передает привет своей сестре Кате. Желает ей отличного настроения и много-много вкусного мороженого. Ну, все-таки лет как-никак. Павел из Волгограда далее поздравляет дядю Николая с днем рождения. Желает ему стального здоровья и побольше радостных событий. А еще, чтобы он всегда был на позитиве. Ну и от Сергея. От Сергея Краснова сообщение. Большой привет его семье и просьба поставить «Сатью с юмором». Плюс 7 915 0303 567. Друзья, вы тоже давайте подключайтесь. Уже бегу открывать наш праздничный календарь. Давайте посмотрим, какие события можно отпраздновать 1 июля. Ну, во-первых, наш любимый праздник – Международный день шутки. Да, такой сегодня есть. Отмечаем, как говорится, всей страной. День режиссера сегодня тоже можно отпраздновать. Соответственно, всех этих ребят творческих и креативных поздравляем от всей души. И день изобретения солнцезащитных очков. Вот погода в Москве прям как будто знала, что сегодня должно быть солнечно.
0: ФМ и телеканал НТВ представляют «Сатья с юмором» отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на «Юмор-ФМ». Руслан, автослесарь из Волгограда, спрашивает.
2: Здравствуйте, Сатья. Я вообще сам по себе романтик. Ну, в последнее время у меня супруга стала жаловаться, что я мало времени ей уделяю. Может быть, это с работой связано, я устаю, там, либо у меня действительно фантазия там иссякла, да. Посоветуйте что-нибудь.
0: Сатья отвечает.
3: Ну, посоветовать что? Вместо тебя работать или романтические штуки накидывать жене? Очевидно, что жена, чаще всего это как куст розы. Если его не поливать, он зачахнет. Если вместо чего-то полезного, там, какой-то воды или какой-то прикормки, там, писать под этот куст, ну, будет тоже сохнуть и подванивать. То есть, то же самое, романтика, это все то, что женщину подпитывает. На это надо тратить время, естественно. Потому что, если не хватает времени на жену, нужно подумать. Может быть, ты просто лишнее время тратишь на работу. Это, если, ну, идеальный вариант. А то, может быть, у тебя просто есть еще две Зинаиды какие-то, и ты там как бы, ну, кусты поливаешь, да, а на жену не хватает. Поэтому всегда это как-то менеджмент времени надо взять отсюда, кинуть сюда. А романтика, ну, у женщины романтика это несложно. Приходишь, говоришь, дорогая, хочу сделать что-то для тебя романтическое, скинь артикул. И вот никогда не обламывайся. Главное не импровизировать.
0: Сатья с юмором. Кристина, домохозяйка из Кузнецка, спрашивает.
4: Алло, здравствуйте, Сатья. Привет. Здравствуйте всем. У меня такой вопрос, достаточно короткий. Как перестать докучать мужу с вопросами о прошлой жизни?
0: Сатья отвечает.
3: О прошлой жизни, но это после реинкарнации имеется в виду, кем он был в прошлой жизни, или все-таки речь идет о прошлых отношениях. Дорогие женщины...
4: Кем он, да, был до меня, да.
3: Да, ну вот, конечно. Когда вы задаете мужчине вопрос, кто у тебя был до меня и что было до меня, будь готова, что он ответит по наивности и глупости. Поэтому я бы не задавал эти вопросы. Все, что было в Вегасе, остается в Вегасе. Не задавайте те вопросы, ответы на которые вы не готовы услышать. Надо ли все рассказывать мужу? Мужу надо рассказать все, но не сразу. Если вы хотите, ну, муж вам совет, если она просит вам рассказать что-то из прошлой жизни, ну, начните с безопасных. Не надо в первый откровенный разговор рассказывать о каких-то подробностях своей интимной жизни, когда вы там, ну, я не знаю, с группой злодеев, одев пиццу 4 сыра себе, уехали там в баню, и я не знаю, что там, обмазались медом, обсыпались пеплом, перьями и как бы и убили, съели проститутку. Я вижу, вам понравилась моя фантазия, да? Вот это рассказывать не надо. Это рассказывать не надо.
0: Сатья. Слушай на Юмор-ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: Маша.
1: Песен тобою написанных сколько? Зачем Костюшке? Не пой.
0: Шутки, песни плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды плюс Надежда Ангарская. Плюс фантастический Стас Ярушин.
2: Надувая круг, ты издал неловкий звук.
0: Шутки, песни плюс.

Реклама. Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.

Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделение банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплата на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на ВТБ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Стоматолог предупредил, что сейчас будет немного больно, и протянул мне счет на 70 тысяч рублей.

0: признание. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
1: Движемся дальше и продолжаем этот час юмора, приветов, поздравлений, пожеланий и признаний, которые звучат на всю нашу большую страну. Марика из Луховиц передает привет всем своим родственникам, которые прямо сейчас работают в огороде и слушают веселое радио. Давайте пожелаем им легкой работы, легкого труда, ну и, конечно, только отличного настроения. Дмитрий из Дзержинска передает привет Наташе Николаевой из Ордатова. Благодарю судьбу и эту весну за встречу с тобой, родная. Очень скоро увидимся, я тебя люблю. Ксения из Уфы поздравляет сестру Машу с рождением дочки. Это такое чудо, особенно в это солнечное лето. Счастья вам! Сергей далее передает привет брату Максиму, желает ему удачи на новой работе, верит в него, потому что он там всех покорит. Вот так. Ну, будем надеяться, что так оно и будет. Ольга из Краснодара поздравляет подругу Светлану с днем рождения. Пусть это лето подарит тебе море впечатлений. Будь самой счастливой и здоровой. Вот такие прекрасные пожелания. Но и заявка тоже имеется. Большой стендап послушаем прямо сейчас.

0: Встречайте, Ольга Макеева, Санкт-Петербург.
1: Всем привет. Я сейчас худею. Я уже худела раньше, но оказалось, что если ты похудела, это не навсегда. Вот это все обратно возвращается, и я не понимаю, как вообще. Вот лежу, жру и не понимаю. Я ненавижу спортом заниматься. Вот давайте признаем уже, спорт — это неприятно. Вот эти все люди, которые... Я просто обожаю бегать в парке в 6 утра в дождь, они врут. Гораздо круче пиццу дома жрать под фильм. Вот, ну, никто не бегает для удовольствия. Мой любимый аргумент — это зато после тренировки так классно себя чувствуешь, так потому что это закончилось наконец-то. Тебе не спорт нравится. Тебе нравится, что ты все сделал, и теперь не надо какое-то время им заниматься. Я вот знаю, что каждая тренировка должна длиться 40-45 минут. Знаете, сколько длится мое кардио? 40 минут ровно, ни секунды и больше. 45 минут идите лохам впаривайте. Но я все-таки занимаюсь спортом, потому что диеты не люблю. Тем более диеты еще бывают такие дебильные. Видели эту диету, где написано «исключите соль». Исключите соль. Вы пробовали без соли еду? Вот, ну невозможно жрать же. Они еще говорят, ну за 2 недели привыкаешь. 2 недели? Я на диете без соли выдерживаю 2 секунды. Когда попробовала, я такая, блин, еще посолить забыла. Сейчас весь мир борется за равноправие. Много феминисток, которые утверждают, что женщины ни в чем не уступают мужчинам, по крайней мере, интеллектуально. И я считаю, что это так и есть, но вот, девочки, у нас не получится ничего доказать до тех пор, пока существуют эти марафоны желаний, ублюдки. Ну, на это же только женщины ведутся, да? Вот карты желаний какие-то составляют, вешают на стену. Я ни разу не видела, чтобы у мужчины на стене висела карта желаний. Не, у меня есть друг, который на стене огромный пи***ц из новогодней гирлянды выложил. Но даже если это карта желаний, вряд ли это как-то сработает. У меня вообще недавно знакомая пошла на какие-то курсы и научилась там прокачивать свою Венеру. Эти бабы вообще почему-то постоянно Венеру именно прокачивают. Вот Илон Маск хочет Марс колонизировать, у этих явно на Венеру какие-то планы. Есть же выражение типа «мужчины с Марса, женщины с Венеры». Вот у меня иногда такое ощущение, что мы тупо разъехаться пытаемся. У меня на этом все. Спасибо большое.

0: продолжается. Напомню, наш номер +7 915 0303567. Друзья, пишите и подключайтесь.
1: Юмор на заказ.
0: Сообщения ваши принимаются в Telegram, можно написать в Макс, либо же обычный смс-формат тоже приветствуется, тоже работает. В общем, во все доступные места, как говорится, можно написать, можно отметиться, отправить привет, поздравить кого-то с каким-либо замечательным событием, либо просто пожелать своим коллегам хорошего рабочего дня, почему бы и нет. Передайте привет Аганесову Аркадию, желаем хорошего настроения. Здесь отметились внучки Вика и Варя. Наталья пишет: передаем привет нашей любимой мамочке, а дочери Наташи и Насти, и внуков Алёши, Вики и Славы. Обнимаем тебя и любим. Далее пишет Светлана: хочу поздравить себя с выходом в отпуск. Желаю себе хорошо отдохнуть, наполниться радостью и удовольствием на предстоящий рабочий год. Ну, Светлана, нам остается только подписаться под всеми этими пожеланиями. Пусть оно действительно так все и будет. Читаю далее. Добрый день, самое веселое радио. Поздравляю Новокузнецк с 408-летием, а всех кузбассовцев и россиян с началом июля. Погода супер, солнце светит, небо голубое, а у нас в Кузбассе настоящая жара. Всем классной среды, отличного настроения, позитива и удачи. И прошу поставить для меня анекдоты Дениса Клявера. Подписался Юра из Новокузнецка. Давайте послушаем.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Самые лучшие.
3: Нет, петь не будем, будем шутить.
1: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
3: Нет ничего ужаснее в этой жизни, чем расстроенное пианино, уж мне поверьте. А теперь анекдот. Женщина приходит домой с работы и видит, как ее дочь с каким-то парнем обнимается в прихожей. «Молодой человек, я вас вызывала настроить рояль, а не целоваться с моей дочерью». Парень аж вздрогнул от неожиданности, испуганно смотрит на женщину и говорит: «Простите, но знаете, ваша дочь тоже выглядела расстроенной». Смех, он, конечно, продлевает жизнь, но в отдельных случаях все совсем наоборот. Два друга общаются по видеосвязи. Один спрашивает: «Федя, ой, а что это у тебя с лицом-то?»
4: «Да, ерунда. Я в тренажерном зале вчера был, хотел форму в себя привести».
3: «При чем тут тренажерка, Федя? Я спрашиваю, что у тебя с лицом?»
4: «Да понимаешь, там один качок гирю уронил».
3: «Что, прям тебе на лицо?»
4: «Да нет, себе на ногу. А вот лицо мое в тот момент решило засмеяться».
3: А вот вам анекдот из серии «Жили они долго и счастливо и умерли в один день». Абсолютно идеальная супружеская пара, которая на протяжении всей своей 50-летней совместной жизни занимались спортом, уделяли время правильному питанию, ну и всячески жили в режиме. Умирают в один день, в один час и оказываются на том свете, прямо сразу в рай. Их помещают в потрясающие красивые апартаменты, шикарная мебель, бассейн, еда, концерты, погода. И жена говорит: «Сережа, господи, как же здесь прекрасно!» А он говорит: «Люся, вот если бы не твой здоровый образ жизни, мы уже лет 20 здесь наслаждались».
1: Самый лучший Дэн.
3: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
1: На Юмор ФМ.
5: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
6: Сегодня вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и +22 градуса. Ночью +14 и облачно с прояснениями. Завтра утром синоптики обещают пасмурное небо и +21 градус на термометре.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
7: Альпийские, баварские, французские.
8: Сережа, что ты делаешь?
7: Путешествую.
8: С открытым ртом и причмокивая?
7: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
9: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
1: «Мясной гурман». Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Тебе грустно, одиноко и нечем заняться? Приходи ко мне, приготовь, постирай, помой посуду.

0: юмор на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: Ну вот так незаметно, друзья мои, пролетел этот юмор на заказ, и прямо сейчас финальная порция ваших замечательных сообщений. Передайте привет любимому мужу Цыганкову Вячеславу, который делает ремонт и слушает Юмор ФМ. Подписалась жена Юлия из Ермолина. Настя из Брянска передает привет своим коллегам Виктории и Руслане и желает им хорошего рабочего дня. Наталья просит передать привет ее дочке. У нее очаровательная улыбка, и желает она ей стать финалисткой и выиграть автомобиль. Вот это прям действительно нужное пожелание, как мне кажется. Супер! Светлана из Уфы далее передает привет своему мужу Сергею, желает ему легкого рабочего дня и очень ждет его вечером с работы, чтобы вместе устроить пикник, пока погода позволяет. Сергей далее поздравляет брата Александра с юбилеем. Это только начало. Желаю тебе всегда быть на коне и достигать своих целей. Поставьте Жванецкого для этого старичка. Вот так и написано, друзья. Вы тоже пишите в веселом чате. Продолжу озвучивать ваши сообщения. Номер прежний. Плюс 7 915 0303 567. Макс, Телеграм, СМС-формат. Все работает. Пишите и не забывайте подписываться.
0: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
2: Ой, маленькие такие. Может ли человек делать то, что ему хочется? Может, при условии, что это не мешает другим. А мешает это другим или нет, решать он не может. Это решают они, другие. Следовательно, они решают то, что может делать и что нет. Следовательно, он не может сам решать, отсюда и не может делать то, что ему хочется. А все другие состоят из таких, как он, каждый из которых не может делать то, что ему хочется. Отсюда такая обреченность в глазах каждого сидящего на собрании. Он мне как-то рассказывал, как однажды на пустынном берегу под Керчью, в страшную штормовую ночь, когда ревело море, метались тучи, и проблеск маяка почти не виден, ровно в 3 часа его дико потянуло в Америку. Это продолжалось примерно 15 минут. Затем море успокоилось, тучи пропали, и он остался в чем был. Некоторые наши недостатки, российские, типичные, когда ты, наконец, стал специалистом в своем деле, может исчезнуть дело к чертовой матери. На вопрос, как живешь, завыл матерно, напился, набил рожу вопрошавшему, долго бился об стенку. В общем, ушел от ответа. Алло, Марк Абрамович, зайдет Гриша, дайте ему в морду. Заранее благодарен. Помните, как мы со шлаками боролись? Один день голодания, и шлаки выходят через нос. 3 дня голодания, и шлаки выходят через глаз. 6 дней голодания, шлаки пошли через уши. 1 год голодания, и вы вылетели из шлаков. Тоже хорошая штука. И самовар у нас электрический, мы довольно неискренние. Многие цитируются. Консерватория, аспирантура, мошенничество, аферизм, суд, Сибирь. Консерватория, частные уроки, еще одни частные уроки, зубные протезы, золото, мебель, суд, Сибирь. Консерватория, концертмейстер, торговый техникум, завпроизводством, икра, крабы, валюта, золото, суд, Сибирь. Может, что-то в консерватории подправить? Спасибо за внимание.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи. На Юмор-ФМ. Реклама.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-МОБ». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
7: Феномен в мире детской литературы. Уже в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри

0: российской столице 15.00.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: На крыше дома напротив стоят вышки и чем-то таким меня облучают, что я постоянно хочу выпить.

вот и стартовал второй летний месяц. В Москве уже самая настоящая жара. Надеюсь, вас погода там тоже радует. Ну а для того, чтобы абсолютно в любых погодных условиях чувствовать себя комфортно передвигаться, предлагаю стать участником нашей суперигры «Автомобиль за улыбку» и выиграть новый и роскошный автомобиль. Поверьте, в таком автомобиле передвигаться будет действительно комфортно, здорово и классно. Заходите на сайт веселорадио.ру прямо сейчас, загружайте свою улыбчивую фотографию, это просто и абсолютно бесплатно. Все, что от вас требуется, это быть чуточку внимательным и слушать внимательно, соответственно, радио Юмор-ФМ, ловить автомобильные шутки Николая Фоменко и ждать нашего звонка. Позвоним обязательно кому-то из вас уже в этом часе, будьте предельно внимательны, ловите автомобильную шутку и ждите этого самого момента, он действительно может стать счастливым. 3000 рублей у нас на кону, ну и, конечно же, билет в суперфинал, из которого легко и просто уехать на том самом новом автомобиле. У микрофона Денис Савельев. Всем желаю удачи. Странам привет. В этом часе нас ждет проект «Шутить изволите». Послушаем обязательно его в конце часа. Еще впереди 5 шуток про ЖКХ в исполнении все того же Николая Фоменко. Ну и, конечно же, рубрика «Угарный папа» с самыми смешными детскими приколами тоже будет. Ну а начнем с проекта «Шутки песни». И, кстати, все это Юмор-ФМ. Шутки, песни и автомобиль за улыбку.

0: Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Делайте ваши приемники погромче, ведь это шутки песни на Юмор ФМ, где даже самые грустные песенки могут обрести новую веселую жизнь и буквально разорвать соцсети и эфир самого веселого радио. Здесь Люся Чеботина, здесь Стас Ярушин, а здесь лучшая в мире публика. И сейчас мы вам как следует споем.

0: жиза, я считаю.
1: Нет, я считаю, что это очень богатый дальнобойщик, если он до стрепухи дошел, конечно.
0: А был железный шест. Это ж как можно так стараться?
2: А пусть люди додумывают. Продолжим?
0: Да.
2: Ох, длинно и ну забавно. В зоопарке потрепаны птицы, антилоп, жираф, крокодил. Потому что таблетку виагры сторож в клетке горилл обронил. Не смогли от горилл сбежать еноты, не ушел от гориллы даже слон. Пламя страсти ощутили бегемоты, попугаи, анаконда и питон.
0: Одна таблетка, а столько бед.
1: Да, через 20 лет узнаю, да. Давай, Люсито.
0: Забирай бабло скорей, уезжай за 100 морей, пока Жуков не узнал, что ты стырил его хит. Давай, ты следующий.
2: Я люблю KFC и трындеть, что я зоозащитник.
0: Кто сказал, что любить друзья нельзя? Это трудная стезя. Друзь довольно душный товарищ, он всезнающий.
1: А вы знаете, кто такой Друзь, да?
0: Транслейт.
1: Друзь – это «Что, где, когда» игрок команды «Что, где, когда».
0: Серьезно?
1: Александр Друзь – фамилия. На
0: Юмор-ФМ. О, сейчас классный вытрек, давай.
2: Приходится при теще женой обниматься, когда в квартире метров всего 18.
3: Очередные фантастические 3 минуты музыкального юмора пролетели как одно мгновение. Вам снова все понравилось, и скажем за это спасибо Люсе Чеботиной.
0: Ваши аплодисменты Стасу Ярушину.
3: Шутки, песни на Юмор ФМ. Мы ненадолго улетим, но обязательно вернемся.
4: Шутки, песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки, песни. Слушай на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: біль, за улыбку. Супергра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Жена водителя маршрутки начинает просить шубу. Четко, громко и за два месяца до праздника.
2: А вот и она, долгожданная шутка, за которую можно прямо сейчас получить 3000 рублей и заветный билет в суперфинал нашей игры. Автомобиль за улыбку. Да, друзья, мы продолжаем играть. Заходите на сайт веселыйрадио.ру, загружайте свою позитивную фотографию. Напомню, что участие в нашей игре не стоит ничего, это абсолютно бесплатно. Ну и правила, само собой, максимально простые, поэтому заходите, присоединяйтесь, и пусть удача будет, как говорится, на вашей стороне. Улыбайзер уже на низком старте, уже готов выбрать нам нового игрока. Ну и давайте переходить от слов к делу. 3, 2, 1, улыбайзер, стоп.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Вадим, город Сочи. Именно на его фотографию сегодня сделал ставки наш улыбайзер. Давайте попробуем ему прямо сейчас позвонить. Итак, номер мы набрали, звоним Вадиму, звоним в Сочи и очень надеемся, что он прямо сейчас отвлечется от всех своих дел и повторит шутку, которая только что прозвучала в эфире. Так, вот что-то у нас сразу идет не по плану, короткие гудки мы слышим. Нет пока связи с Вадимом, но у нас есть замечательная вторая попытка, которой мы прямо тут же и воспользуемся. Давайте еще раз попробуем набрать его номер. Ну и, конечно же, по-прежнему ждем, надеемся и верим, что Вадим подойдет к телефону. Но, видимо, не сегодня это произойдет. Ладно. Ничего страшного в этом нет. В любом случае, фотография Вадима остается в улыбайзере. Игра для него продолжается, конечно же. Будем надеяться, что улыбайзер вновь выберет его улыбчивую фотографию. Ну и уж тогда все звезды сойдутся. Вадим повторит шутку, заберет и 3000 рублей, и заветный билет в суперфинал, конечно же, тоже получит. Вам же, друзья, советую все-таки зайти на сайт Юмор.ФМ, веселоярадио.ру, заходите прямо сейчас, загружайте точно так же, как и Вадим, свою позитивную фотографию, ну и пусть удача действительно улыбнется вам, вы повторите шутку, когда мы вам позвоним, заберете и 3000 рублей, и пропуск в финал тоже получите в свои руки, откуда легко и просто уже уехать на новом и роскошном автомобиле. Именно так все это и произойдет уже в конце этого года, будьте внимательны, ну и ловите автомобильные шутки Николая Фоменко, мы продолжаем играть.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Всем привет! Меня зовут Гар Дмитриев, и мое любимое занятие – гулять по родительским чатам в поисках забавных детских историй, курьезов и ляпов. Все самое смешное я озвучиваю в эфире, чтобы смешно было не только мне, но и вам. Ну что, ребята, готовы надорвать животики? Тогда приступим!
0: Угарный папа!
1: 4-летний Саша собирается с мамой к стоматологу. Мама его морально готовит и спрашивает: «Ну ты же потерпишь?» Саша насупился и отвечает: «Ну, конечно, мама, я же такой терпец». Маленькой Варе 3 года. Мама укладывает ее спать и читает сказку про Красную Шапочку. По настоятельной просьбе дочери, уже 3-й вечер подряд сказка одна и та же. История постепенно близится к финалу, волк уже съел бабушку и шапочку, и вдруг на словах «в это время мимо проходили охотники» Варя и говорит: «Так, мам, стоп, что случилось?» – спрашивает мама. «Давай остановимся. Не надо охотников. Волка жалко. Пусть хоть раз живым и сытым останется». Из школьных сочинений 5-классника Артема. Герасим ел за 4, а работал 1. Лошадь полюбила человека и заменила ему трактор. «А я люблю всех своих родственников, в том числе собаку и кошку».
0: Угарный папа.
1: Мелания 4 года. Сидит, с бабушкой разговаривает. Бабушка ей: «Да, внученька, мы женщины такие. Есть настроение – творим. Нет настроения – вытворяем». Милана слушает, слушает и заявляет: «Да, бабуль, мы с тобой, еще те твари». 3-летняя Ева собирается на прогулку с мамой. Перед выходом вспоминают правила дорожного движения. Мама задает контрольные вопросы. «Евочка, на какой свет нужно переходить дорогу?» Ева уверена и четко: «На зеленый». «Хорошо», — говорит мама, — «молодец. А на красный что нужно делать?»

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: Пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
5: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
6: Вот можно было весь день играть.
7: Мир игр стал ее реальностью.
8: Я в игре?
9: Чего плачешь-то?
8: Ты же хотел поиграть.
9: Вот поиграешь.
7: Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Уже в кино. 6+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Представляете, девочки, вчера вечером ко мне зашел сосед за солью, а у меня ни соли, ни желания.

0: Веселый чат в эфире Юмор ФМ. У нас можно передать привет человеку, который находится где-то, вот прям как в песне. Например, если муж вас или жена находится на работе, возьмите, передайте ей привет или ему привет. Пожелайте хорошего настроения, чтобы все получалось. Почему бы и нет? Плюс 7-915-0303-567, Telegram, Max, SMS-формат. Все, как всегда, к вашим услугам. Все доступно, пишите и не забывайте подписываться. Дмитрий передает большой привет в город на Новозыбков своей жене Юле, дочке Дарине и сыну Ярославу. Я вас очень люблю, признается он. Передайте привет моей любимой жене Ире и дочкам Виктории, Анжелике, сыновьям Александру и Артему, а также родителям и всем жителям Беловского района. Здесь подписался Дмитрий. Далее своей шуткой поделился Владимир. Его и волки сыты, и овцы целы, и рыси спят, и пингвины на месте. Продолжает перечислять очевидное охранник зоопарка. Ну ладно. Елена из Самары передает привет своему мужу Сергею, желает ему легкого рабочего дня и ждет его дома как можно скорее на вкусный-вкусный ужин. Софья передает привет семье Алинович. Мы сейчас на даче, купаемся и кушаем клубнику. Здорово, хорошего вам отдыха там. Ну и шутка Игоря. Он ушел давно, оставив ей на память лишь учебник русского языка. Она все скучала по ихним прогулкам и егошной улыбке. Шутить изволите, для вас в финале этого часа. Через пару минут 5 шуток про ЖКХ от Николая Фоменко.
1: Поделись улыбкой.
2: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Фоменко. Пять шуток про
1: ЖКХ.
2: Хомяки заранее готовятся к зиме. Чем выгодно отличаются от коммунальщиков? Вышел от психиатра и расстроился. Оказалось, что во мне живут 24 личности, а за коммуналку плачу только я. Иногда так хочется простого человеческого начала отопительного сезона. Каждый немецкий сантехник мечтает, чтобы хоть раз его вызвали просто починить кран.
3: Справка из ЖЭКа считается историческим документом, потому что добыта путем интриг, козней и предательств.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.
4: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
5: Сегодня вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 22 градуса. Ночью плюс 14 и облачно с прояснениями. Завтра утром синоптики обещают пасмурное небо и плюс 21 градус на термометре.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет.

0: на Юмор-ФМ.
1: Борщ у соседки можно поесть. А вот наорать, что пересолила, тут жена нужна.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Приветствую. Чувство юмора во все времена помогало человеку. И знаменитым людям тоже. Курьезная ситуация превращается в веселую историю, затем в исторический анекдот, а уже потом попадает к нам на Юмор-ФМ. Кстати, самое время выкатить из кустов припрятанный там рояль. Ведь герой этого выпуска – знаменитый композитор Иоганнес Брамс.
0: Шутить изволите!
1: В начале своей карьеры Брамс, которого еще никто не знал, очень хотел опубликовать свои произведения. Однако издатели неизменно отвергали ноты, утверждая, что его композиции слишком серьезны и печальны. «Поймите, молодой человек», – терпеливо объяснял начинающему композитору очередной издатель. «Публика хочет веселиться, а не плакать. Попробуйте написать что-нибудь веселенькое». Брамс выслушал его очень внимательно и спустя некоторое время явился вновь. Название нового произведения звучало оптимистически. «Я весело ложусь в гроб». Один почитатель, встретив композитора у его дома, восторженно воскликнул: «Представляю, что будет написано на стене после вашей смерти». На что Брамс меланхолично ответил: «Здесь будет написано «Сдается квартира». Однажды Брамсу довелось аккомпанировать весьма слабому виолончелисту. Композитор играл хорошо, виолончелист плохо. Тогда Брамс стал играть как можно громче, пытаясь скрыть от публики недостатки в игре партнера. Но тут уже не выдержал виолончелист. «Прошу вас, немного потише», – потребовал он. «Я совсем себя не слышу». «Вы просто счастливец», – процедил сквозь зубы Брамс.
0: Шутить изволите.
1: Друзья, мы очень скоро продолжим наше путешествие в мир забавных историй и жизни знаменитых композиторов, ученых, коронованных особ и других замечательных людей. А пока антракт. Услышимся. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни.

0: Реклама.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Присоединяйся к своим. Служба по контракту.рф. Телефон горячей линии 117.

0: российской столице 16.00.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Трудовик все время заставлял нас в школе делать скворечники. Словно он был в сговоре со скворцами и продавал им жилплощадь в ипотеку.

Ну-ка, дачники, признавайтесь, у кого там какая ягода уже поспела, а? Как-никак, второй летний месяц стартовал. Надеюсь, ваше лето проходит действительно так, как вы этого хотели. Давайте продолжим им наслаждаться. Все для этого имеется. Лучшие шутки, лучшие песни для вас в эфире Юмор-ФМ. Денис Савельев меня зовут. Привет, страна. Впереди у нас монолог Михаила Задорнова. Послушаем его ближе к финалу этого часа. Рубрика «Реальти-криминалити» здесь тоже появится. Полистаем протоколы самых нелепых преступлений и дождемся самых брутальных цитат Джейсона Стэтхэма в блокбастере «Я такого не говорил». А вот начнем мы с большого стендапа. Делайте громче, все это Юмор-ФМ, шутки, песни и автомобиль за улыбку.

0: Встречайте, Глеб Капелюх, Санкт-Петербург.
1: Привет, народ! Здрасте-здрасте. Я недавно ехал в такси. У меня таксист спросил, чем я занимаюсь. Я ответил, что я комик, а он такой: конюх. И я такой: да, конюх. Мне лень ему объяснять, но мы следующие полчаса обсуждали лошадей. А я так себе разбираюсь в лошадях. Он в один момент спросил, какая у тебя любимая порода? Я такой: пегасы. Он засмеялся и сказал: эх, тебе бы в стендап. Спасибо за совет. Я снимаю квартиру. У меня есть договоренность с хозяином квартиры о том, что я плачу за воду. Он мне об этом напоминает в WhatsApp, и все нормально, но появилась проблема. У меня в телефоне переписка с мужчиной предпенсионного возраста, который раз в месяц пишет мне слово «вода», а я ничего не отвечаю. Мне, если честно, страшно, что мне телефон взломают, увидят эту переписку и такие: ты совсем конченый. У тебя отец полгода воды просит, а ты не подаешь. То, что у тебя отец как хозяин записан, это ваши проблемы, всякое бывает. У нас еще и договоренность недавно немного поменялась. И теперь он пишет два сообщения. Свет и вода. Меня это так веселит, что я его переименовал в отца по итогу. Я когда хочу кого-то напугать, эту переписку показываю, такой: я родного отца без воды и света на полгода оставил. Я в любом случае заберу свою посылку с этого отделения. У меня есть высшее юридическое образование, и все, что я получу благодаря образованию, это друзей с сомнительным бизнесом. Потому что на юрфаке очень много ребят, которые пытаются открыть бизнес, а для студентов юридического, которые пытаются открыть бизнес, есть термин – мошенники. Потому что там схемы всегда одни и те же. Мне в 2 часа ночи звонит Серега и такой: Глеб, привет, мы нашли лазейку в законодательстве. Я такой: Серег, мы вчера 200 рублей на сигареты не смогли найти. Какая лазейка? Он говорит: смотри, есть 122-я статья Налогового кодекса, по ней есть постановление пленума. Готов сегодня ларек ограбить? Я говорю: а как это связано? Он говорит: мы юристы, мы отмажемся. Но мы вообще ни разу не отмазывались, представляете? Мы однажды с Серегой перебежали дорогу в неположенном месте. Нас остановили полицейские, хотели выписать штраф 500 рублей, пустяк. Но Серега решил включить юриста. Он сказал: я сейчас разберусь. Он уходит на 2 минуты, возвращается такой: я разобрался. Мы едем в отделение. Я такой: отлично, Серег, мы как раз с этим хотели разобраться. Меня однажды пытались ограбить около банкомата. Ко мне подошел мужчина и сказал: Глеб, ты сейчас снимешь все свои деньги и отдашь их мне. Это был банкомат, где можно только вносить деньги. Представляете? А я уже внес все свои 200 рублей. Объясню мужчине, что в плане есть ошибка. И он такой: черт, опять, и ушел. Я клянусь, была мысль догнать, перевести по мобильному банку. Ему эти деньги явно нужнее, чем мне, с такими навыками грабителя. Многие люди очень странно диктуют аббревиатуры. Они говорят не буквы, а имена, которые начинаются на те же буквы, чтобы точно ничего не перепутать. Удобный метод. Мне недавно звонили по работе, там девушка не расслышала мое имя, попросила повторить, я говорю: меня зовут Глеб. По буквам Георгий, Леонид, Егор, Борис. Она говорит: вы только что назвали 5 имен. Какой из них ваше? Вы Борис? Я говорю: нет, Борис – это Богдан, Олег, Роман, Илья и Семен. Когда-нибудь общались с человеком полчаса именами. Ну, как будто имя сына выбирать, но мне особо интересен этот процесс. У меня на этом все.

0: Ишь, какая машина у нее. И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: А вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.
5: Реклама. Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
8: Автотент 35. Изготовление и ремонт тентов на автомобили, прицепы, лодки, вездеходы. При заказе у нас вы получаете качественные и недорогие изделия в минимальные сроки. 50-13-76. 50-13-76.
5: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70 72 82.

0: Ну что, друзья, самое время добавить в свой график 26 июля музыкальный пикник Юмор-ФМ. Встречаемся с вами в гастроквартале Три вокзала Депо, где вас ждет грандиозный концерт. На главной сцене выступят Филат ФКРС, Галибри и Мавик, Дмитрий Колдун, Султан Лагучев, Венера, диджей Димиксер, LX24 и многие-многие другие звезды. 26 июля, начало концерта в 17 часов. Приходите, всех приглашаем, вместе повеселимся. Ну а прямо сейчас Джейсон Стэтхэм.
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
2: «Я такого не говорил».
1: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Ты слушаешь музыку на проигрывателе, а я на выигрывателе. Будь как я, а то будешь как ты. Алкоголь убивает нервные клетки. Остаются только спокойные. Только получив двойки по всем предметам, мы обретаем истинную свободу. Я не курю, потому что это вредно для курения. Знакомый позвонил и говорит: «В последний раз спрашиваю, когда вернешь деньги». Хорошо, что в последний, а то он уже порядком задолбал.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Ну, женщина, романтика — это несложно. Приходишь, говоришь: дорогая, хочу сделать что-то для тебя романтическое. Скинь артикул. И вот никогда не обламывайся. Главное — не импровизировать.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето.

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: Учитель философии принимает душ таким, какой он есть.

0: Время приветов, признаний, шуток и поздравлений в эфире Юмор-ФМ. Все это веселый чат. Подключайтесь прямо сейчас. Номер для ваших сообщений неизменный, очень простой. +7 915 0303567. Ну а ваши сообщения, как всегда, принимаются в Telegram, Max, либо же в SMS-формате. Пишите, куда вам удобно. Ну и, конечно же, не забывайте подписываться. Привет Полевскому, Наде, Лере, Тимофею и Ирине. Всем добра и здоровья желает Ирина. Наталье передает привет мужу Андрею и желает теплого вечера. А вот Олег из Ростова-на-Дону передает привет своей жене Тане и дочке Лизе. Девочки, люблю вас, скоро приеду с подарками, обещает он. Шутка Петра вашему вниманию. Пицца – это единственный любовный треугольник, который мне сейчас необходим. Понимаю, Петр, понимаю вас. Привет другу Никите Строганову. Позитиву ему и добра желает человек, оставшийся неизвестным, а все потому, что не подписался под своим сообщением. Да, друзья, не забывайте, это все-таки важно. Привет Чернышову Кириллу, хватит бездельничать, надо работать. От самых лучших дам, это сообщение, так и написано. Ирина передает привет мужу Саше и двум сорванцам, Мише и Грише. Мальчики, я вас обожаю, даже когда вы рисуете на стене. Вот так. Ну и шутка Игоря. Сейчас такое время, когда фильм выбираешь дольше, чем смотришь. Кстати, да, тоже это заметил. В финале этого часа послушаем монолог Михаила Задорнова. Еще впереди рубрика «Реалити криминалити» и протоколы самых нелепых преступлений. Дождемся.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Здравия желаю! Каждый опытный полицейский хочет издать книгу «Тысяча и один прикол-протокол». Но им нельзя разглашать служебные тайны. А мне теперь можно. Поэтому вот вам несколько зубодробительных фрагментов из протоколов.
2: Реалити криминалити.
1: После обыска у самогонщицы Сидоровой я и сержант Карасюк никак не могли найти входную дверь. Когда Карасюк устал и уснул в туалете, я дверь все-таки нашел. Но вот зачем я принес эту дверь в наше отделение, я не помню. Во время ремонта квартиры на гражданку Петрову упал шкаф. За медицинской помощью не обращалась, так как не могла неделю из-под него вылезти. Пьяным был первый раз в жизни. Раньше никогда не пил. Разве что на свадьбах и юбилеях. Но это было как бы тренировкой. Признаю, что я и мой знакомый Петухов КС вынесли стационарный солярий из салона красоты Клеопатра. Наружную стеклянную стену салона нам пришлось разбить по необходимости, потому что солярий не проходил в дверь. Кражу мы совершили не с целью продажи солярия, а как подарок супруге моего знакомого Петухова КС к 20-летию ихней свадьбы. И напоследок, граждане, не нарушайте закон и не попадайте в полицейские протоколы. Будет не до смеху. Это я вам как следователь говорю. Услышимся на Юмор ФМ. Честь имею.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ.
3: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: Сегодня вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 22 градуса. Ночью плюс 14 и облачно с прояснениями. Завтра утром синоптики обещают пасмурное небо и плюс 21 градус на термометре.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет.
5: Ты со школьных лет думал.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Произнесите похмелье с ударением на последний слог. Почувствуйте тень виноградника, вкус молодого божеле, уют винного погреба.

0: Детям задают задания, главные слова дают, и написать вечером стихи к завтрашнему дню. Дети родителям, родители просят помочь. Задали 5 главных слов. Желтый, дождь, лужи, хмурые и листья. Пришел парень домой, говорит: пап, напиши стих. Папа написал. Не прочитав предварительно, огласила эти стихи учительница, после чего папу вызвали в школу вместе с родителями его. Стиш был такой: «Желтые листья, хмурые лица – это китайцы идут опохмелиться». Вообще с детьми такие диалоги в жизни бывают. Письмо. Мою сестренку звать Алена. Почему-то Алена все время дарит шоколад Аленка. Ну, действительно, это так. Так вот, сестра Аленка 6 лет, недавно выдала родичам. Лучше бы вы меня назвали Альпенгольд. Мама пишет. Говорю, сын мне говорит: мама, можно я пойду погуляю? Я его спрашиваю: с этой дыркой в колготках? Он: нет, со Светкой с третьего этажа. Папа написал: в конце четверти выставили оценки. Прошу показать сына дневник. Сын говорит: подожди, папочка, смотри лучше, как я ушами умею шевелить. Бабушка говорит: внучок, Женечка, тебе уже 3 годика. Проси маму с папой, чтобы купили тебе братика или сестричку. Женя: бабушка, зачем деньги тратить? Мама у нас еще молодая, она и родить может. Мама дочки: а кто это у нас на балконе банку разбил? Лиза, 4 годика. Это, наверное, папа ручонками своими погаными. Моему старшему сыну 6 лет, младшему 2 месяца. Я малого переодеваю, а Славка смотрит на меня и говорит: мам, какой у меня братик хорошенький, беленький такой, голубок, как я. А представляешь, мам, что было, если бы он родился с черной кожей и черными волосами? Я ему говорю: не представляю. Он говорит: капец бы тебе был, мама. Гуляю с детем 6 лет. Видим, сидит белка. Только у русских на ум может прийти следующая. Огромная белка оперлась спиной об ствол дерева, что-то грызет. Сход со своим мужем в кресле после работы обалденная. Сумасшедший народ. Хотела сказать ребенку, как белка посмотрела в небо и громко рыгнула. Ребенок посмотрел на белку и мне говорит: она пиво хочет. Отец пишет: дочке 3 года, набедокурила, я ее ругаю, она эмоционально в слезы говорит: папочка, взгляд полный раскаяния, не ругай, не буду, никогда я тебя люблю, прости, не буду, все, ну, пожалуйста. Ну, я растаял, пишет он. Она мне ладошки на щеки положила и с улыбкой говорит: ну, че, поплыл бородатый.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама. Сан-Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM, Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Возможно, максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилерах.
2: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
3: Феномен в мире детской литературы. Уже кино. Летом всякое бывает. «Побег из Колмара». Невероятные приключения юной Златы

0: 5 вечера в Москве.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Хреново это, когда ты считаешься красивой и сексапильной, а все остальные зовут тебя Николай.

0: Ну а мы с вами, друзья, как всегда, будем верить только в лучшее. Лето продолжается, погода отличная, настроение соответствующее. Лучшие шутки и песни продолжают звучать в эфире Юмор-ФМ. Все прекрасно. И Денис Савельев, кстати, у микрофона по-прежнему. Здравствуй, страна! Компанию в этом часе нам составит Игорь Маменко. Послушаем его анекдоты ближе к финалу. В Лиге городов насладимся самыми смешными миниатюрами. Дождитесь обязательно. А еще впереди рубрика «Не реклама». Да, рекламировать ничего не будем. Будем вас веселить и смеяться сами тоже, конечно же. Ну а начнем мы с народного скетч-шоу «Однажды в России». Напомню, все это радио Юмор-ФМ. Шутки, песни и автомобиль за улыбку. Хорошего вечера!
1: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее «Однажды в ресторане».
2: Пацаны, я же вам говорил, я сейчас прошел курс у психолога. Реально, мы все проработали. Я офигел, оказывается, все вообще из детства. Все из детства. Вот эти мультики про Винни-Пуха, «Джунгли зовут», «Конфеты розовые», «Мечта» — это все из детства. Да? Офигеть, я не понимаю, откуда психологи все знают. Это просто что-то ни с чем.
3: Слышь, такая же фигня. В спортзал пришел, полностью разделся. Говорю, где у вас душ? Они мне говорят, сначала абонемент купить надо, прикинь.
4: Подождите, пацаны, вам не кажется, что мы как-то не так общаемся?
5: Нет.
4: Нет?
5: Как не так?
4: Не, ну просто у меня такое ощущение, что просто каждый про свое говорит и все. Да. А разговор это что? Это когда один говорит, остальные слушают. Слушают и слышат.
6: Мы же слышим друг друга. Тимур начал разговор, завел тему. Так. Я ее продолжаю, говорю, мне вчера стало очень лень. Думаю, закажу доставку. Ну и что вы думаете, они приехали вдвоем и даже вдвоем не смогли меня из бара вытащить.
2: Да.
4: Подожди, а как это связано?
2: Да как связано, Саш? Вы вообще сейчас видели, какие твиксы стали делать? Реально? Ну это бред какой-то. Там сейчас вообще этикетка синяя теперь. Внутри вместо печенья кокосовую стружку суют. Так и самое главное, на обложке на этой написано «Баунти».
4: Стоп! Ну такое ощущение, что вообще плевать на проблемы друг друга.
3: Да
4: вы
3: почему,
4: просто
3: почему?
4: Говорите то, что вы хотите. Вы друг друга не слышите.
3: Да почему плевать, Саш, почему плевать? Я на колоноскопию поехал, короче. Меня просто 6 часов, блин, туда-сюда, короче.
4: Так, ну.
3: Мне понравилось, завтра еще поеду.
2: Да, вот в тему. Вы знали, что у Петра Первого было очень непропорциональное тело?
4: Да?
2: Да.
4: Заткнись, Тимур, заткнись. Ребята, я вас прошу, пожалуйста, я умоляю, давайте сделаем так. Смотрите, сейчас кто-нибудь один из нас рассказывает про свою проблему. Мы все его внимательно слушаем, обсуждаем и в конце попробуем помочь ему с его проблемой. Давайте.
3: Ну давай.
4: Попробуем.
3: Давай я.
4: Попробуй.
3: Ну это откровенно будет сейчас максимально. Короче, я несколько месяцев назад начал сомневаться в своей привлекательности.
4: Прекрасно. Денис нам рассказал, что у него проблема, что он сомневается в своей привлекательности. На что я ему говорю, Денис, дружище, не переживай, ты отлично выглядишь.
3: Спасибо.
4: О таком лице, как у тебя, мечтают многие люди.
3: Да?
4: Все.
2: Все. Саш, ну, то есть, по-твоему, вот так вот побычье человеку в лицо наврать, это поддержка, да? Ну, давай скажем, что у него прическа классная.
6: Угу. И что он не конченый. И что от него не воняет за километр.
3: Спасибо, блин, Саш, помог, блин.
4: Пожалуйста. Зато мы поговорили на одну тему. Вот так должно строиться общение.
6: Так ты вот так хотел?
4: Я вот так хотел.
6: Ну так надо было так и сказать,
4: Саша. Я так сразу сказал.
6: Все, мы тебя услышали.
4: Прекрасно, спасибо.
6: Теперь, имея в виду все, что ты нам сказал, продолжаем беседу.
4: Пожалуйста.
6: Я вот считаю, что знахаркам доверять нельзя. Потому что одна мне вон посоветовала компрессы из конячьего навоза делать. Я вот полгода делаю, а с матерью так и не разговариваю.
3: Вот. У меня в армии то же самое было.
4: Какое нахрен то же самое у тебя было, а? Какое? Что то же самое? Один в один прям, а?
3: Ну да, с сержантом всю ночь в карты играли.
2: Саша, чувствую. Вот поэтому и не существует ананасовый сникер.
4: Заткнись.
2: Он существует?
4: Ты заткнись, Тимур, навсегда заткнись, понял?
5: Понял.
4: Слушайте, пацаны, я вообще не понимаю, зачем мы нахрен здесь собираемся? Нам вообще плевать на проблемы друг друга, Слушайте, мы не друзья. Я лучше пойду с Сири пообщаюсь. И то толку больше, чем от вас.
2: Ушел?
3: Ушел уже.
2: Так, быстренько, давайте обсудим, что ему на день рождения подарить.
3: Да.
2: Так.

0: Реклама.
1: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
2: Качественные, конечно.
3: Надежные, чтобы потом не было проблем.
4: Долговечные, проверенные временем.
5: Именно такими являются материалы «Болос». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».
6: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
7: Акция действует до конца июля.
8: Альпийские, баварские, французские.
9: Сережа, что ты делаешь?
8: Путешествую.
9: С открытым ртом и причмокивая?
8: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие!
10: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
11: «Мясной гурман».
12: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А, телефон 500420. С легким паром!
13: Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене – от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
14: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Акция действует до конца месяца.
16: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог со стажем более 19 лет. Армеева Наталья Феодосиевна. Ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212-444.
17: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
18: В люксе?
19: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
18: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
20: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Мужика арестовали за незаконную вырубку леса и приговорили к 5 годам законной.

0: Надежная служба доставки «Передаст».
1: Что, простите?
0: «Передаст». Надежная служба доставки.
1: А как называется?
0: Да так и называется. «Передаст».
1: А кто передаст?
0: Курьер передаст.
1: А что передаст?
0: Посылку, письмо, любой ценный груз.
1: А, простите, кому передаст?
0: А кому надо, тому и передаст.
2: Надежная курьерская служба «Передаст». Мы не боимся тяжелой мужской работы.
1: Простите, а курьер точно передаст?
0: А как же? Передаст, передаст. Куда он денется?
2: Скачайте наше мобильное приложение.

0: говорят, годы, стресс, плохая экология. Но и после 50 можно жить полной жизнью. Конечно, если вовремя встретишь Антона.
1: Антон выслушает, поддержит и поможет. Антон откроет новые горизонты и возможности. Антон сделает личную жизнь яркой и насыщенной.
0: Не понимаю, как я раньше жил без Антона.
1: Мужская клиника «Антон». Диагностика, лечение, увеличение. «Антон». Достоинство в надежных руках. Сайт ядрёнантон.ух.
2: Ой, ты гонеси, краснодевица. Угостишь ли боярина?
3: Угощу. А чего ж не угостить? Чего изволите?
2: Дай покумекать. Откушаю, пожалуй, царь-булку с требухой. Растягай с карасем, который из детского меню. Репы пареной, 9 ломтев. Да квасу ржаного.
3: С хреном квасу, а ли с медом?
2: С хреном, без льда, среднюю крынку.
3: Капусты квашены на закусь, огурчиков малосольных.
2: Огурчиков не желаю, а вот грибочков соленых возьму. Пожалуй, большой туес.
3: Подать в бересте, аль на злате серебре?
2: Да в бересте, по-простому.
3: Внутрихоромно трапезничать желаете, аль во свояси?
2: Так во свояси, девица, во свояси.
4: Сеть трапезных быстрого питания «Житие мое». Яства дивные, по рецептам старинным, с пылу с жару.
2: А знаешь, девица, давай-ка мне и огурчиков, пировать буду.
4: «Житие мое». Вкусно, душевно, лепо.

0: рублей без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделение банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплата на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию выделения Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил» в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте!
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель и японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: Синоптики летом обещают до 30, а Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка.

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: Отдыхающая Галина Викторовна, возвращаясь с пляжа, перепутала номер, и ее отдых обрел смысл.

0: Ну а мы в зоне доступа. Здесь ваши приветы, шутки и поздравления. Это веселый чат. Пишите прямо сейчас. Номер прежний. +7 915 0303567. Сообщения, как всегда, принимаются в Макс, Телеграм, либо в обычном смс-формате. Привет из Южноуральска. Теплухина Екатерина, ты звезда. У тебя все получится. Абсолютно уверен в этом Андрей. Людмила передает привет всем своим коллегам и руководителям. А Наталья отправляет привет мужу Андрею. Далее идет шутка Олеси. Депрессия – это когда ты специально не накрываешься одеялом, чтобы тебя утащили монстры. Галина из Улан-Удэ поздравляет с днем рождения своих друзей. Андрей из Курилова, Нину из Петербурга желает им здоровья и исполнения всех желаний. Елизавета из Москвы передает привет своим подругам по офису, Маше и Инне. Девочки, не переживайте, отчет сдадим, даже если придется остаться после работы. Есть еще шутка Виталия. Лето начинается тогда, когда заканчивается сессия. Ну, получается, поздравляем всех с началом лета. И Виктория из Тюмени огромный привет передает мужу Сергею. Пишет, что очень сильно его любит. Он сейчас дома с детьми. Ты герой, я знаю, как это сложно просидеть с ними целый день. Да, здорово. Друзья, впереди вечернее шоу 2 июля. Оставайтесь вместе с нами. Я вернусь уже завтра. Ну а до конца этого часа успеем послушать любимые анекдоты Игоря Маменко, а также впереди Лига городов и лучшие миниатюры телепроекта. Не пропустите.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: отношениях нужно поддерживать друг друга, но это не всегда легко.
1: Дим, любимый, поздравь меня. Я прошла в шоу «Холостяк».
2: Молодец. Ребенка нашего с собой возьмешь?
1: Думаешь, можно?
2: Алин, ты не прогрузилась с утра? Ты что несешь-то?
1: Дим, вот ты думаешь, если какой-то миллионер может мне и квартиру подарить, и машину, я что, сразу в койку к нему прыгну? Вот сейчас вслух сказала, и так все складно, ладно.
2: Алина, ты никуда не поедешь.
1: Ладно, я просто поеду к подруге.
2: Вот.
1: А ты не смотри ТНТ пару месяцев.
2: Алина!
3: Команда «Омская сборная». Омск.
4: На ТНТ очень много крутых реалити-шоу на выживание. И многие из них популярны благодаря интересным испытаниям.
5: Если вы слышите эту музыку, значит, мы будем искусственно создавать напряжение. У нас для вас сюрприз. Мы возвращаем выбывшего участника Сергея.
6: Он же умер на прошлом испытании.
5: Он просто понравился зрителям.
4: Перейдем к испытанию. Вам нужно переплыть на необитаемый остров на лодке. Там будет женщина, нужно принять у нее роды. Там не будет мальчика или девочки. Там будет ключ.
5: Этот ключ вам нужно воспитать как сына. Через 18 лет он приведет нужный.
4: Но это еще не все. Когда у вас есть ключ и замок, вам нужно бежать к сундуку. За вами будет гнаться гепард, вам нужно бежать быстрее. Ведь гепард будет на мотоцикле.
5: Но это еще не все. Хотя, казалось бы. Когда оторветесь от гепарда, вам нужно спуститься в ад. В аду немножко передохнете. Ну а там с помощью ключа и замка вам нужно закрыть рот Никите Кологривому.
7: Да это невозможно.
5: У вас на это всего 5 секунд.
8: А куда идти-то? Слева, направо, сюда.
5: Время прошло, вы не получаете 10 грамм риса.
4: На этом наш прекрасный день заканчивается. Увидимся завтра. А мы с Пашей поедем в 5-звездочный отель пить шампанское. И сопереживать вам, как же тяжело вам будет выживать в пустыне. Между нами
3: радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
9: Сегодня вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 22 градуса. Ночью плюс 14 и облачно с прояснениями. Завтра утром синоптики обещают пасмурное небо и плюс 21 градус на термометре.
3: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить вместе.
4: Давай поженимся.
1: А у нас будет девочка.
4: А мой внук. Сам
3: сын у меня родился.
1: Твой сочек.
2: Мое счастье, сердечко.
1: Твое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Опытный начальник по звуку клавиатуры может определить, во что именно играет его подчиненный.

0: любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Корреспондент берет интервью у таможенника. Скажите, почему вы решили стать таможенником? Ну как, это очень интересная работа. Меня вообще сподвиг на этот подвиг, что называется, Луспекаев в фильме «Белое солнце пустыни». Вы знаете, я был пленен тем, как играет он, органично сыграл этого таможенника. Я тоже решил стать таможенником, потому что это очень интересно. Ну и, конечно, тарелка черной икры – это вообще труба. В ресторане официанта мужичок подзывает, говорит: прошу прощения, мне сказали, что вы за нами доедаете. Это правда? Тоже говорит: нет, это вы за нами доедаете. Поднимаясь пешком на 16 этаж, грузчик Николай подобрал 100 синонимов к словосочетанию «плохие лифтеры».
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Реклама.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Тор с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
8: Возможно, максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
9: Это безумие. Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kit и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах.

0: радио Юмор ФМ. Шутки и песни. Две Юли.
1: Ой, неужели это мы? Неужели мы уже в эфире, солнечные деточкина? И на нас можно посмотреть, правда?
2: Правда, можно посмотреть на нас на сайте веселорадио.ру. В нашей группе ВКонтакте есть видеотрансляция. Выбирайте любой источник и любуйтесь на солнечную, как она губки разминает, чтобы вот вчерашнего с ней не было. Она такая бу-бу-бу-пу-пу-пу.
1: Корабли лавировали, да не вылавировали. А ты сможешь так?
2: Я не смогу так, поэтому не буду позориться, в отличие от тебя. И спокойненько скажу, что у нас впереди не только вот эти вот глупые скороговорки, но еще и много классных игр. Ну, одна, по крайней мере, точно будет. А и что ты так
1: вот видишь, если бы ты говорила про корабли, у тебя бы не было сейчас вот этого.
2: А это никак не зависит от этого. Просто твое лицо меня сбило. Короче говоря, на лицо. Смотрим, где сказали. Заходим в нашу группу ВКонтакте и в Телеграм-канал. Там уже опубликована тема. И готовимся отвечать.
1: Звучит угрожающе.
0: Две Юли. Солнечная и Деточкина. На Юмор ФМ.

0: тебе одной пою я.
1: На Юмор-ФМ.
2: Ну а мы готовы пропеть вам тему вечера, которая будет обсуждаться аж до 21.00 в шоу 2 июля.
3: Мы что-то вспомнили, что в детстве часто вот любили позвонить куда-нибудь. Вспомнил, сидишь дома, скучно, звонишь куда-нибудь. Так, алло, это баня, да? Или там, это квартира Зайцевых и все вот эти вот глупые.
2: Почему уши торчат?
3: Слушай, это же было очень смешно. Я помню, я хохотала. Мне сейчас вот расскажи детям современным, мне кажется, они скажут, что за фигня, как это вообще, зачем это нужно. А в общем, мы подумали, а вот эти вот розыгрыши телефона, они уже ушли в прошлое или, может быть, просто перешли в новую ипостась, скажем, там, смс-ки какие-то.
2: Ой, перешли, точно тебе скажу. Я сегодня звонила в свою, значит, мобильную компанию, не буду называть оператора, они, видимо, там совсем живых всех поувольняли. Ну и там, как бы, вот эта автоматическая женщина, поговорите со мной, я говорю, оператор. Она, значит, опять мне начинает вот эту речь, нет, пожалуйста, поговорите со мной, я говорю, оператор. Ну, и так, Юль.
4: Ну, пожалуйста, поговорите.
2: Юль, реально, это было 9 минут, и звонок оборвался только потому, что я вошла в подъезд и потеряла связь. Ну, то есть, она вообще не реагировала, понимаешь? Вот теперь такие телефонные розыгрыши, я уже там и матом, и так, и сяк, ну, то есть, ну, вывели человека из себя. Понимаете?
3: Вот. Это уже как бы такие вот жесткие приколюхи. Рассказывайте, с вами случались такие вот телефонные приколюхи, может быть, в мессенджерах, еще где-то. Пишите, как, может быть, вы не туда попали или что-то не то написали. Короче, все, что связано с тем, что что-то пошло не так в вашем смартфоне, мы сегодня ждем ВКонтакте, в Телеграме. Пишите в наших группах сразу под опросом. И не забывайте, что у нас есть Макс, СМС и Телеграм личный.
2: Когда говоришь про группы, сразу скажи, где. ВКонтакте и в нашей группе.
3: Да, я сказала,
2: в Телеграм-канале.
3: Шот.
2: Нет, ты просто сказала в группах. Уточняю, ВКонтакте и в Телеграм-канале можно голосовать. По телефону вам, вы вот любите. Микрофон выключу ей. Вы любите по телефону поговорить или вам лучше писать, и вы не отвечаете? Я вот в детстве действительно любили звонить, а сейчас смотришь, вообще, зачем мне звонят? Лучше напишите. А вот такой сегодня опрос. А писать нужно, как обычно, на номер +7 915 0303 567 в Макс смс-чиками и в Телеграм.
1: Юмор ФМ представляет. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
5: Мы начинаем КВН.
1: Команда «Уральские пельмени». Город Екатеринбург.
6: Один день из жизни атлетического зала Ханты-Мансийской детской юношеской спортивной школы.
7: Слушай, нормально покачались, да?
8: Нормально, да.
7: Слушай, а что у тебя брови такие? Ты как их накачал?
8: Ну я это, отжимался много.
7: Так отжимался это же на трицепс.
8: Ну в основном на трицепс, но немного-то и на брови попадают.
7: Короче так, у нас юбилей, 15 лет нашему дюсш.
8: Дюсш? Это который рядом с туалетом?
7: ДЮСШ – это детско-юношеская спортивная школа.
8: Опа-на. А чё это было слово «стало шесть»?
7: Короче, директор сказал так, что мы должны типа спектакль сделать, да? И говорит, выбирай. Либо делайте бременских музыкантов, либо накрылась медным тазом ваша качалка.
8: И чё?
7: Ну я выбрал, конечно, накрылась медным тазом ваша качалка. Все-таки актуальная пьеса про нас, про качков. Но он потом меня убедил, да? Короче, будем делать бременских музыкантов.
8: Слушай, а вот эти бременские музыканты, это про кого?
7: Про музыкантов в основном.
8: А откуда они?
7: Ну, не местный факт.
8: А, понятно.
7: Короче, там тема такая. Они приезжают в город и там работают.
8: Что делают?
7: Ну, делают 8 подходов по 12 раз. Чё.
8: Понятно.
7: Короче, ты осел.
8: Чё я не понял?
7: Сеня, ты чё, обиделся, что ли?
8: Да я не обиделся. Ты просто объясни, кто это.
7: Ну, осел – это такая лошадь, только маленькая, как осел.
8: Спасибо. Там еще роли были какие-нибудь, нет?
7: Ну там еще петух и баба.
8: Это я еще нормально со слом попал, да?
7: Ну, а я буду трубадур.
8: Опа-на, там что еще, трубадур был?
7: Не, ну осел-то реально сильнее, ты че? Он знаешь, как он от груди жмет? Ну там был еще пес и кот. Но я директору сразу сказал, что наши пацаны никаких песикотов играть не будут. Мы в конце концов не лохи, чтобы там песикотов и себя строить, правда?
8: Ну ладно бы собаку сыграть или кошака какого-то.
7: Песикотов он пускай шахматисты играют. Ну все, давай, начинаем. Так, осел берет тележку. Давай быстрее, животное, мы в город опаздываем.
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Superflex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
2: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
3: Акция действует до конца июля.
4: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Мужчина, помни, молчание у женщин – это не знак согласия. Это предвестие беды.
2: Это происходит с каждым однажды.

0: вижу, что Деточкина уже смеется на всю студию громко. Мне кажется, даже без включенного микрофона было слышно. Поэтому пускай читает первый комментарий. Единственное, что напомню, мы сегодня решили у вас узнать. Пишите нам, какие телефонные розыгрыши вы делали в детстве или вы взяли трубку, а вас там спросили. Это прачечная. В общем, что-нибудь такое. Пишите.
1: Короче, какие-нибудь телефонные приколюхи, которые с вами случались не только в детстве, но и во взрослом возрасте. Вот Евгений говорит, что работал на подстанции. На столе стоял 4 телефона. Один диспетчер Облэнерго, второй диспетчер нашего ПЭСа, местный и городской. Звонит мне ночью женщина и говорит: «Ну куда же ты пропал?» Именно женщина, а не девчонка моего возраста. Объясняется в любви, все такое. Я, говорит, не могу понять, кто такая, откуда она меня знает, что ей от меня нужно. Целый час с ней проговорил, так ничего и не понял, кроме того, что она очень сильно меня любит и жить без меня не может. Всю ночь я смотрел на пульт управления и думал, кто такая, откуда она меня знает. А утром пришел шеф и, в общем, Женя ему все рассказал. Оказалось, что шеф в кабаке с этой дамой познакомился и на автомате дал рабочий номер телефона. Мне даже обидно стало, что я ей поверил, что она на все для меня готова. Мог бы жениться даже, пишет Евгений.
0: Со мной такое было буквально вот пару дней назад. Я в выходные звонила человеку, который арендует квартиру, и говорю: «Владимир Сергеевич, говорю, приезжайте». А он такой: «Да? Куда?»
1: Будет ночью.
0: Я говорю: «Ну, приезжайте, вы знаете куда, по известному вам адресу». Он, значит, вроде поддерживает разговор, но я чувствую, что как-то осторожно, как будто не узнает. Я говорю: «Денег еще дам».
1: Он выезжает, только свежую белье надену.
0: А он, да, вроде как чувствуется, что хочет выехать, но не до конца еще понимает. В итоге полчаса он со мной разговаривал, не понимая, кто я. Потом говорит: «А я не посмотрел, кто звонит». А
1: брат уже
0: настроился, что в мои там 70+, это же какая-то женщина, меня куда-то зовет и еще и денег хочет.
1: О, боже, какая прекрасная история.
0: Рассказывайте свои... Да, спасибо. Свои телефонные приколюхи истории. Ждем ваши рассказы на номер +7 915 0303567. Писать нужно в Максе, в Телеграме. И смс-очки от вас тоже ждем. А вот вы от нас в этом часе дождетесь абсолютно точно той самой шутки. Так что ловите, не пропустите. Сыграем с вами в суперигру «Автомобиль за улыбку». А еще будут анекдоты от самого лучшего Дэна.
1: А еще будет рубрика «Деточки, да не виноват», где мы
0: вот
1: поговорим,
0: да,
1: про еду.
0: Ничего себе!
1: Да, ты таких слов не знаешь, какие я для тебя заготовила в этом выпуске.
0: Я только что заправилась, спасибо. А прямо сейчас в эфире.
1: Зачем ты сказал «Буль»? Я не могу сойти с юмором, представить теперь.
2: Юмор ФМ и телеканал НТВ представляют. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
3: Здравствуйте, Сатья. Подскажите, пожалуйста, почему мужчина первые 3 месяца как ангел, а затем начинает выстраивать свои границы?
2: Сатья отвечает.
4: Действительно отвратительно. Потому что человек, выстраивающий свои границы, ну просто ужасен. Он через 3 месяца должен уже полностью попасть в рабство к богине. Может быть, просто первые 3 месяца он еще наивно думал, что пронесет. А когда понял, что нет, когда он понял, что уже вот тут богиня висит, и он не знает, куда она его затянет быстрее, в ЗАГС или на кладбище. Он никак не может понять, почему он платит ипотеку за бывшего мужа. Почему он уже усыновил 3 детей. Даже не твоих. Человек такой: а может, какие-то границы выстроить? Сейчас схожу, узнаю. Все запишу и скажу: какие тебе границы? Чунга-чанга ты. Границы для трусов. Если женщина говорит: хочу, ты должен что-то... На какую карту тебе удобнее перевести? Ух уж эти богини, обожаю их. Внимание, граница — это нормально. Люди встречаются, люди общаются, и они выстраивают границы, и они видят чужие границы, они понимают, что переступать нельзя. Так вообще живут все цивилизованные, здоровые, психологические люди. Поэтому еще раз, внимание, выстраивание границ — это признак разума. Может даже посмотреть на него в другом освещении. Ты подозревала, что он глуп, а он выстраивает границы. Ха-ха. Нормально. Нормально. Не бесперспективен.
2: Сатья с юмором.
5: Здравствуйте, Сатья. У меня такой вопрос. Знакомый мужчина сам намекает, чтобы его чаще хвалили и им восхищались. Как правильно хвалить, чтобы он не зазнался, но и не чувствовал себя обделенным?
4: Я вообще не видел ни одного мужчины, который зазнался. Вот откуда этот миф? Вот как это выглядит? Валера, ты такой классный, ты, ну, принес растительное масло. Итак, руку для поцелуя. Как выглядит зазнавшийся мужчина? Мне вот это интересно. Почему вот, вот мужчины я не слышу вот такого? А надо жене говорить спасибо за обед, да? Только а вдруг она зазнается? А вдруг корона вырастет, проткнет потолок натяжной? Нет, буду говорить, что готовишь ты гальюн в сметане. Я не знаю, кто, где? Мужчина зазнается. Да как не посмотришь, мужчины ходят все опущенные такие. Что бы он ни делал. Вот это я понимаю проблему. Да хвали. А если зазнался, скажи следующий.
2: Сатья. Слушай на Юмор ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: Мальчик, ты еврей.
1: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды плюс Стас Ярушин плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: Самосвал с картошкой занесло немножко, люди во два.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
3: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей. С 22 июня по 1 июля 2026 года.
4: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на лента.ком.
5: В ленте.
6: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
7: Синоптики летом обещают до 30, а Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на зон.ру. 16+.
1: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса. С задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Последнее время просыпаюсь по ночам возле холодильника. Мне кажется, в меня вселился вес.

0: Вечернее шоу 2 июля на Юмор ФМ продолжается. И мы не перелетные птицы, нет. Мы птицы, как называются те, которые сидят на одном месте? И нет, не голуби.
1: Деточкина. Не виноват.
0: И все время вот это вот ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко.
2: Ну, почти голуби, они кур-кур-кур-кур-кур. Короче, мы с Сол, друзья, не так давно снимали рилс из столовой, где нашли блюдо под названием крюдите. Веселились?
0: Крюдите.
2: Да, крюдите, да. А оказывается, почти половина россиян готовы заплатить за блюдо больше на 500 рублей, если оно вот так заковыристо называется.
0: А знаете, что такое крюдите? Это просто нарезанные морковка, огурец и перец. Все.
2: Да. А еще аналитики выяснили, какие модные блюда и напитки пробовали наши соотечественники. Каждый третий пил Бамбл и Бабл Ти. Но объяснить, чем они отличаются, смогли только 17% опрошенных. Схожая ситуация с супами. Удон – это японский суп с толстой лапшой, и рамен – японский суп с тонкой лапшой. Пробовали многие, но отличить их могут только 15% россиян, заявили эксперты. А еще мало кто знает про кимпабы. Это, оказывается, корейские роллы, я такое тоже не знаю. А и чем отличается крамбл кукис от скрэмбла? Ты вот знаешь, чем крамбл кукис?
0: У меня уже мозг кипит. Видишь, вот этот пар, Юль. Сейчас здесь работают датчики пожарной безопасности.
2: Да, тяжело, конечно. Не успели мы привыкнуть к тому, что Россия скоро станет сама выращивать бананы. Как оказалось, что все не так уж и просто. В Сочи завезли международную коллекцию бананов и теперь будут выращивать разноцветные плоды. Кожа у них голубая, красная, черная и желтая. И уже сейчас есть 100 деревьев, которые с каждым годом будут приносить все больше и больше и больше плодов. Первый урожай составит тонну. А еще в 3 экспериментальных теплицах можно будет попробовать авокадо из Сочи, какао, сахарный тростник и другую вкусноту. Ты бы какой хотела банан? Голубой или черный? Хотя черный, что это вот полежало?
0: У меня на холодильнике уже неделю такой произрастает.
2: Московские ветеринары спасли голодного змееныша. 5-метровый питон съел щетку от швабры. Чтобы понять, действительно ли в змеиной головке так мало ума и действительно ли он сожрал щетку, пришлось делать змее УЗИ. Ты представляешь, вот приходит к УЗИсту, приносит змею и говорит: на, смотри, это же вообще весело. А после того, как удостоверились, решили дать ему лекарство, но чтобы не разрезать, чтобы предмет вышел естественным путем. Ну, так и получилось. Только представьте, как же хорошо животина очистила пищеварительную систему от шлаков. Вот многие там пьют какие-то специальные лекарства, а просто щетку проглотил, она там у тебя почистила, все, а потом ты ее отрыгнул. Хорошо же?
1: Деточкина.
3: Свободу, Юрий, Деточкина.
1: Не виноват.
4: Если хочешь, танцевать.

0: плодят, понимаешь, бездельников все эти Артуры Пирожковы. Да, ничего не делай, поверь, все получится само собой. Это я, ну, мы же бабушки на заваленке, мы должны ругать, нет?
1: Нет, ну нужно поверить, и тогда вселенная даст тебе.
0: А, я верю уже 186 лет, и что-то не происходит. А нет, друзья, ручками, вот этими вот ручками нужно заходить и голосовать в телеграм-канале Юмор-ФМ и в нашей группе ВКонтакте. А, мы решили у вас узнать, вот вы человек, который любит разговаривать по телефону, прямо хлебом не корми, да, ля-ля-ля-ля-ля-ля, или лучше пишите, может быть, если будет хорошее настроение, отвечу. А, вот я говорю, удивительно, в детстве прям так любила разговаривать по телефону, да даже я. Не в детстве, и в юношестве, да, сейчас вот прям ненавижу, когда звонит телефон, мне хочется
1: разбить его об стену, вот
0: ну,
1: так
0: я понимаю, сколько он стоит, да, я просто да. сразу уже проклинаю, не знаю, кто там звонит, этого человека. 75% в телеграм-канале тоже голосуют за то, что не очень любят разговаривать.
1: А ВКонтакте таких 80%. О. Все почему? Потому что раньше позвонить по телефону, это, ну, человек должен сидеть у телефона дома, у себя в квартире или на работе, а сейчас вот в кармане. Легко достать, понимаешь, человека, и мы всех достали уже звонками.
0: А пишите свои комментарии прямо под опросом, какие телефонные приколы с вами происходили, а в эфире у нас самый лучший тен.
2: Юмор-ФМ представляет.
3: Самый лучший!
4: Нет-нет-нет, петь не будем, будем шутить.
2: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
4: В кабинете у сексопатолога. Ну давайте, рассказывайте. Помогли вашему мужу возбуждающие таблеточки, которые ему выписал на прошлой неделе? Да, доктор. Я их добавила ему в салатик. Он набросился на меня буквально через 5 минут, и мы занимались любовью. Прямо на столе. Ну и как, вы довольны? В принципе, да, конечно же. Но в наш любимый ресторан нас больше не пускают. Красивая секретарша – гарантия отличного настроения у любого начальника. Начальник отдела кадров, идя по офису, проходя мимо кабинета шефа, видит такую картину. Его босс сидит и очень увлеченно беседует с великолепно красивой, фантастической девушкой, которая пришла устраиваться на место секретарши. 4-й размер груди, улыбка до ушей, каре, блондинка, короткая юбка, шпильки, ну и, конечно же, чулки. Он не выдержал, открывает дверь, подходит к шефу, прерывая разговор, и говорит ему на ушко: «Семен Петрович, 4 детей, Семен Петрович». Тут Семен Петрович поворачивается к начальнику отдела кадров и говорит: «Неужели она такая молодая, 4 детей у нее?» Он говорит: «Не у нее, Семен Петрович, у вас». Самый лучший и полезный совет может дать только самая лучшая подруга. Разговаривают две подруги. «Ну что, Люсенька, ты сходила к доктору, тому, ну, который я тебе посоветовал, посмотрел он тебя?» «Ой, да, спасибо тебе большое, подруга, посмотрел он меня и сам, главное, посмотрел, и коллег пригласил. Долго они совещались, коллеги анализы изучали, по коленке стучали, в итоге сказали, что никаких патологий нет. Просто веселая дура».
2: Самый лучший Дэн.
4: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
2: На Юмор-ФМ.
5: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
2: Хорошая погода.
6: Сегодня вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 22 градуса. Ночью плюс 14 и облачно с прояснениями. Завтра утром синоптики обещают пасмурное небо и плюс 21 градус на термометре.
2: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
7: Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене – от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
8: Указана стоимость автомобиля «Лада», грантов, компенсации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Акция действует до конца месяца.
5: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70 72 82.

0: девочкам нельзя дарить фломастеры. Они потом вырастают и рисуют ими брови.
1: Вот такая вот шутка в нашей суперигре «Автомобиль за улыбку». Нужно ее запомнить, хоть она и не соответствует действительности. Вот,
2: мы не фломастерами рисуем брови, да, между прочим.
1: Мы их рисуем, чем надо рисуем, и вообще не рисуем, они у нас сами свои такие, настоящие. Вот, шутку нужно запомнить, не то, что мы сейчас с Деточкиной сказали, а Николай Фоменко. И повторить, когда мы до вас дозвонимся, а мы дозвонимся.
2: Конечно же, до любого из тех, кто загрузил свое улыбающееся фото в наш улыбайзер. И прямо сейчас мы его раскрутили. Я смотрю, вообще уже так мелькает, что я даже не могу разобрать ни имя, ни город. Мне кажется,
1: я могу.
2: Ты можешь?
1: Александр, Алиса, Галина, Нина,
2: ты
1: Андрей.
2: Ты просто придумываешь
1: эти имена. Даже Рашита, Светлана, Анатолий, Евгения.
2: Не знаю. Я ей, короче, не верю. Давайте просто остановим улыбайзер и прочитаем все вместе имя, которое окажется хором на экране.
1: Как Дедушку Мороза вызывает. Давай тот самый хором.
3: Улыбайзер, стоп!
4: Автомобиль за улыбку.
2: Что-то такой довольный. Дмитрий из Екатеринбурга выпал в нашем улыбайзере. Улыбается так, как будто он уже выиграл автомобиль. Прям вот очень довольный.
1: А самое главное нам дозвониться в Екатеринбург. И самое главное, чтобы Дмитрий взял трубку. Здесь должно несколько факторов совпасть. Но то, что мы уже готовы звонить, это совершенно точно. И делаем это прямо сейчас. Итак, Дмитрий, если вы нас слышите, берите трубку.
2: Мне вот стало интересно, сколько в Екатеринбурге Дмитриев.
1: А почему, ну, вот какие-то другие Дмитрии наверняка сейчас такие, позвоните мне, а наш болтает по телефону. Давай-ка мы еще раз наберем, и, давай, может быть, все произойдет. Дмитрий, не надо разговаривать, когда звонят Юле. Но наш призыв, увы, да.
2: Слушай, вот почему у нас все голосуют, что 80% не любят разговаривать по телефону, интересно, а сами трещат все время. В общем, Дмитрий остается в нашем улыбайзере, и вполне возможно, мы еще как-нибудь позвоним в Екатеринбург Дмитрию, а может быть, кому-то другому, потому что мы всех призываем заходить на сайт веселоерадио.ру, загружать свое улыбающееся фото и бороться за классный приз – автомобиль.
1: Да, на сайте веселорадио.ру очень легко загрузиться в игру. Вперед!
4: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Реклама. SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Tor с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
1: Возможно, максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
2: Это безумие. Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kit и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
3: «Пятерочка» выручает!
4: В «Велкой пуповице» даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: Пани, о пани!
4: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
6: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
7: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
8: ПАО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: На Юмор ФМ.
1: Солнечная здесь, Деточкина тоже. Всем здрасте, всем привет. И мы продолжаем.
2: Привет-привет. Мы сегодня обсуждаем разные телефонные приколюхи. Ну, там, розыгрыши. Может быть, кто-то ошибся и позвонил вам. Может быть, вы сами куда-то позвонили и думали, что это тот человек, который вам нужен. А это вообще посторонний человек, и вы ему там предлагаете всякое разное.
1: Есть такое, да?
2: Да, вот рассказывайте нам такие истории. Мы сегодня с удовольствием их читаем. Писать надо в соцсетях, ВКонтакте, в Телеграм-канале, в группах Юмор ФМ. Ждем ваши послания. Ну и, конечно, можно прислать на номер плюс 7-915-0303-567 в разные там места.
1: Просто у него разные много мест. Места – это Телеграм, это СМС-очки и это Макс. А вот в другие присылать не нужно. Присылайте в то, что работает хорошо, работает стабильно. А про голосовашку ты сказала?
2: Нет. Еще.
1: В Телеграм-канале, в группе ВКонтакте висит опрос. Вы человек, который вот прямо любит поговорить по телефону или не надо мне звонить, лучше напишите, и, может быть, я когда-нибудь отвечу. А таких все-таки большинство и в Телеграм-канале Юмор ФМ и в группе ВКонтакте. И это удручает, друзья.
2: Почему удручает?
1: Мы перестали общаться друг с другом живьем. Мы пишем только,
2: и, слава богу,
1: сообщения бездушные.
2: Же есть голосовые очень душные.
1: Которые Деточкина всегда читает исключительно в расшифровке.
0: Две Юли на

0: Вечернее шоу. Юля, Юля, 2 Юли.
1: Имя твое повторю я.
2: Зря деточки стараются в видеотрансляции.
3: Почему зря?
2: Рожа, дурацкие танцы танцуют. Ну, потому что я сейчас вот только скажу, заходите смотреть. На сайте веселоерадио.ру, на нашем официальном сайте. И ВКонтакте, да, тоже можно посмотреть трансляшку. Вот, но ты уже станцевала, поэтому давай, пожалуйста, на бис. Вот опять такие же рожицы.
3: Я не могу уже, музыки нет. Танцы. Я люблю под наши заставки танцевать.
2: Сейчас будет музыка, я тогда побыстрее просто людям расскажу, что в этом часе мы услышим, а потом пообещай, что станцуешь на камеру. Значит так, Фоменко Про, будет огромное количество его шуток в этом часе.
3: В рубрике «Деточкина не виновата» расскажу, где можно будет установить рекорд по массовому поцелую.
2: Угарный папа тоже появится в нашем эфире. А прямо сейчас я оставляю вас в эфире с Еленой Борщевой. А кто может, видеотрансляции смотрит безумные танцы деточкины. Погнали!
0: Шутки, песни. Плюс Стас Ярушин.

0: Это мы, Надежда Ангарская и Стас Ярушин на Юмор ФМ. Поем смешные шутки, песни в компании самых ярких и веселых звезд.
1: Ну и помимо звездных гостей нам помогает самая громкая и веселая публика.
0: Позвольте вам представить нашу очаровательную гостью на ближайшие несколько минут. Звезда проекта Comedy Woman, актриса театра и кино, стендап-комик Елена Борщева.
1: Я, можно, да? Ну, я попробую. Если получится, Стас, то ты будешь петь потом.
2: Давай,
1: ну,
2: давай,
1: не вместо меня, сам.
2: Вообще пофиг, давай.
1: Давай, давай. Обжорки, обжорки. Почему я пою все эти песни? Обжорки, обжорки. Пора.

0: Пам-пам! Тарам! Пам! Пам!
1: Жизнеутверждающая.
2: Я, да?
3: Бюстгальтер, я нашел бюстгальтер. Усы на шкафу. Молодец, тьфу-тьфу-тьфу.
4: На Юмор ФМ.
3: На ковре из желтых листьев ночевал Антон. Он не бомж, а человек, влюбленный в осень.
2: Ну, Лен, ну давай, ну вот это вот, наша любимая.
1: Пьяная скотина в 5 утра звонила. Пьяная скотина утром в гости звала.
2: У всех такое было, у всех такое было. Это я звонила.
5: У всех такой был.
3: Велик подпрыгнул на раму, упал Казанова. Да-га-да-га-да-га-да-га-да-га-да. Бывший любовник и вряд ли теперь сердцеед.
5: Ленка, ты, да?
1: Яйта.
2: Ты знаешь, да, все это?
1: Да,
2: чисто,
1: да,
2: давай.
1: Знаю.
3: Без дела сидеть и хандрить на дому не нужно тебе и не нужно ему. Ведь столько профессий на свете, поверь. Ты только поверь, возьми и поверь. Которым учиться не нужно теперь. Стриги без потерь, купюры, стетерь, ведунья и коуч, гадалка, таролог. А вот бизнес-гуру и просто психолог. И просто, и просто, и просто психолог. И просто, просто, просто, просто, просто психолог.
2: Шутки, песни плюс Лена Борщева.
1: Надежда, идеальный вокал, Ангарская. Стас, человек-праздник, Ярушин. И я, Лена, просто Лена.
2: Шутки, песни плюс на Юмор ФМ. Продолжение следует.

0: Реклама.
1: В люксе?
2: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
0: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: курятник? Нет. А почему тогда курицы в эфире? Вот таким мог бы быть пранк в нашем деточкиной детстве. Телефонный, естественно, пранк, хотя слова тогда такого не было. Розыгрыш, безобидный детский розыгрыш. А какие телефонные истории забавные, интересные, смешные случались у вас? Просим мы сегодня рассказать. Рассказывайте. +7 915 030 3567. Пишите нам в Макс смс-очками и в Телеграм.
1: И ВКонтакт тоже пишите. Там, кстати, очень много у нас написавших уже. Присоединяйтесь к нашей дружной компании. Вот Дмитрий как раз там и написал, что у него номер телефона на одну цифру отличается от директора какой-то фирмы в Краснодарском крае. А сам Дмитрий живет на Урале. В общем, звонили мне менеджеры, предлагали какой-то товар, другие фирмы звонили. Первые звонки тактично говорил, что вы ошиблись номером, а потом вжился в роль и говорил, чтобы присылали мне свои прайсы и чтобы договор на рассмотрение прислали. Да, звонки прекратились, говорит Дмитрий. Надо было просить какие-нибудь, пришлите пробники, ну, чтобы посмотреть пробники товара.
0: Я вот каждый раз...
1: Адресок продиктовать.
0: Ну, вот... Бывает такое до сих пор, что ты звонишь по какому-то городскому номеру в какую-то организацию, как правило, государственную. Вот, а попадаешь не туда. Несколько раз у меня было. Я думаю, господи, спасибо, что эта женщина недовольным голосом сказала, что я не туда попала, потому что если бы она начала вот так вот вживаться в роль и что-то там решать какие-то мои всегда серьезные и важные вопросы, знаешь, как было бы обидно. А Алексей пишет, что вот, значит, у них отвалился однажды домашний интернет, и они попросили свою дочь-подросток позвонить провайдеру. Номер назвали ей по памяти. Она звонит и говорит, у нас нет интернета. Ей отвечают, а у нас тоже. Ну, надо что-то делать, говорит дочь. Они такие, а что мы можем сделать? Да вам виднее. А мы не знаем, что... И вот, говорит, таким образом они общались минут 10, а потом оказалось, что просто, ну, по памяти же номер сказали, цифру перепутали, так что куда дочь звонила? Кому и кого она заставляла починить ей интернет? Непонятно.
1: Да.
0: Кстати, давайте про детей. Ну, правда, не подростков, а чуть младше, потому что с ними тоже случилось всякие интересные штуки. Прямо сейчас поговорим и сделаем это в рубрике «Угарный папа».
2: Юмор ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
3: И снова здравствуйте! Помните рекламную песенку «В каждом маленьком ребенке миллион смешинок звонких», ну и так далее? Мне кажется, это прям гимн проекта «Угарный папа» на Юмор-ФМ. Уж чего-чего, а ребенков и смешинок у нас предостаточно. Меня зовут Гар Дмитриев, и я предлагаю вам улыбнуться прямо сейчас. Готовы? Приступим!
2: Угарный папа!
3: Анечке 5 лет. Рассказывает воспитательница о своей семье. Когда папа приходит с работы в водочном состоянии, мама его ругает. Я ей помогаю, но только самую малость, чтобы папу не обидеть. Диме 4 года. После очередного просмотра телевизора он говорит: «Бабушка, я видел в рекламе, откуда появляется перхоть. В голове появляются трещины, из них вытекает мозг и засыхает». Из школьных сочинений Лизы. Пугачев помогал Гринёву не только в работе, но и в любви к Маше. Наташа Ростова хотела что-то сказать, но открывшаяся дверь закрыла ей рот. В чем же главная мысль текста Салтыкова-Щедрина? А вот в чем. Автор выразил ту мысль, которая у него выразилась.
2: Угарный папа!
3: После расчесывания волос 4-летняя Катя устало говорит: «Хорошо лысым, им причесываться не надо. Правда, надо мыть много лба». Алёша 3 года. Приходит мама за ним в детский садик, а он не одевается и говорит: «Мама, давай подождем Алину». Мама отвечает, что Алина живет в другой стороне. Алёша продолжает: «Мам, ну я же ее люблю». Мама отвечает: «Алёша, ты же вчера Веронику любил». Алёша возмущенно отвечает: «Мам, я Алину люблю, а с Вероникой я просто сплю в садике». Да уж, друзья, поток, я бы даже сказал, фестиваль детского юмора невозможно остановить, его можно только ненадолго прекратить. С нетерпением жду ваших историй про ваших замечательных детишек на единый номер в Telegram Юмор ФМ +7 915 030 3567. Меня зовут Гар Дмитриев, и я сюда еще вернусь. До новых встреч!

0: дамы и господа, на Юмор ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Когда я смотрю на солнце, оно щурится.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Будь как дождь. Он даже когда падает, продолжает идти.
2: Только на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
6: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей. И выделение в банке на сумму от 1,5 миллиона рублей. С выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. 0+.
7: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
8: В жизни можно поставить на паузу почти.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Как убедить жену, что ты и вправду был на рыбалке, а удочку оставил дома? Не потому, что у тебя есть другая женщина, а потому, что у тебя есть другая удочка.

0: Самое необычное в этом выпуске. В Москве хотят установить рекорд России по самому массовому поцелую. В Международный день поцелуя 6 июля в 19 часов в гастроквартале 3 вокзала Депо соберутся все желающие и будут целоваться.
1: А это гигиенично?
0: Да, массовый. Ну ты же с собой приведешь своего.
1: Ну просто массовый звучит, как будто все со всеми.
0: Кстати, надо только подать заявку, само участие бесплатное. Ну там не то, что все со всеми, там, видимо, парами нужно приходить. Тут надо, конечно, уточнить. Хотя, может, тебе пару какую-нибудь предложат. Организаторы ожидают сотни желающих, ведь они собираются побить предыдущий рекорд 2023 года, который установили в Нижнем Новгороде. Там одновременно поцеловались 334 человека. Все со всеми, как ты и говоришь. А певица Дуа Липа открыла библиотеку. Вообще, девушка очень интересная, но она не только поет и красивая. У нее еще есть собственный книжный клуб, и она является одним из самых влиятельных книжных блогеров в мире. Заведение работает в Порту, это в Португалии, и в нем можно будет взять одну из 100 книг, в которых затрагиваются цензурируемые вопросы и проблемы. Я сразу, вау, думаю, редкие книги. Нет, там вот, например, можно взять рассказ «Служанки» Маргарет Этвуд или произведение Салмана Ружди. То есть те книги, которые можно, в принципе, купить в любом магазине. В чем цимис, не очень понятно, но, тем не менее, молодец. И еще один неоднозначный персонаж – это американский блогер. Зовут его Джейкоб Абрамс Коэн. Он, в общем, решил устроить спортивный челлендж. Он бегает 5 километров в разных местах. Ну, казалось бы, ну и что? Ну, какие там могут быть разные места? Но все не так просто. Короче, он успел пробежать 5 километров под диваном. Ну, то есть прям залез под диван и 5 километров шевелил ногами. У него там есть специальный трекер, который засчитывает все. А еще в ванной, в туалете, внутри духовки. Ну, то есть у него ноги снаружи такие висели. И на стремянке. На каждый из таких забегов у него уходит примерно 55 минут, а еще он бегал 5 километров по дереву, прямо вверх-вниз по веткам, как настоящий белк, туда-сюда. А, и, кстати, благодаря такому безумию блок парня все популярнее. Вот ты говоришь, солнечная, почему у меня блок не растет?
1: Вот я тоже, да, сижу и думаю, давай какой-нибудь придумаем идиотский рекорд и поставим вместе. Будем с тобой, например, беспрерывно балаболить.
0: Нет, я не могу.
1: Ну,
0: я занята.
1: Кудахтать.
0: В книжном книге клубе Дуа Липы. Я же даже дар речи потеряла от твоих предложений.
2: Деточкина. Свободу Юрий Деточкин. Не виноват.

0: глупые облака, может быть, исчезнут, а глупые мы по-прежнему здесь. Это «Солнечные деточки» на Юмор-ФМ. Всем привет, и мы хотим напомнить вам,
1: что у нас есть умное приложение. Может, мы и глупые облака тоже не очень умные, а вот приложение у нас умное, потому что оно вам дает возможность слушать Юмор-ФМ вообще везде, где бы вы ни находились. Хоть на рабочем заседании, может быть, в душе, в бане, на рыбалке. Короче, втыкаете в уши наушники, и все, у вас уже звучит радио прямо в вашей голове. Нужно только установить на свой смартфон наше приложение. А оно бесплатное, и можно его скачать буквально в любом месте, где есть всякие приложения.
0: Да, как хорошо, что нас никто никогда нигде не заблокирует и ни в каких сторах не удалит. Поэтому заходите, качайте, слушайте нас как удобно. Ну а прямо сейчас в эфире появляется Фоменко Про.
2: Фоменко. 5 шуток про
3: ремонт.
4: Пошел третий месяц ремонта. Уже переворачиваем котлеты шпателем. Молдавские шаманы отремонтируют квартиру по фотографии. Если вам не удается отремонтировать что-нибудь при помощи скотча, значит, у вас мало скотча.
5: Дамы, если ваш муж, забивая гвоздь, попал себе по пальцу, не спешите смеяться. Дождитесь, когда он выронит молоток.
6: Купил самоклеящиеся обои. Сижу, жду.
2: Юмор ФМ. Шутки и песни.
7: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
2: Хорошая погода.
8: Сегодня вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 22 градуса. Ночью плюс 14 и облачно с прояснениями. Завтра утром синоптики обещают пасмурное небо и плюс 21 градус на термометре.
2: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Пьяные грузчики, пытаясь найти тормоз, отчаянно давили на все педали подряд. Но поехавший с лестницы рояль было уже не остановить.

0: Юлии, Солнечная и Деточкина. Вечернее шоу на Юмор-ФМ.
1: Сегодня мы попросили вас написать нам разные истории, смешные, забавные, дикие, которые происходили с вами во время телефонных разговоров, когда, может быть, кто-то вас разыгрывал, или что-то случалось само собой. Вот Александр пишет, что история из 90-х годов. В каком-то справочнике с опечаткой опубликовали телефон синагоги. И в результате на его знакомого, который работал замначальника СИЗО, обрушился вал звонков примерно такого содержания. «Здрасте, позовите Рэба Шмулика. Вы звоните в тюрьму!» «Что? Рэба уже в тюрьме? Что ему светит?» А правильный телефон напечатали только в новом справочнике, который вышел через несколько лет. Зато мой знакомый говорит, на всю оставшуюся жизнь выучил правильный телефон в синагоге. Наверное, да каждый уж. Раз сидел, по-честному перезванивал.
2: И говорил, что Рэби Шмулика кто-то просил к телефону.
1: Да, Рэби Шмулику просили передать. Но если они снова будут звонить, заберем вашего Шмулика, пусть сам отвечает на вопросы прямо здесь.
2: Андрей пишет, что месяц назад лежал дома, ему стало скучно, он решил выяснить пару вопросов по своему номеру МТС. И когда оператор спросил, как к Андрею можно обращаться, он сказал, что мне удобно, когда ко мне обращается мой господин.
1: У нас ведь есть коллега, который, да, так делал регулярно?
2: Да. Ну, а что делать оператору? Короче, говорит, тут слышно было, что страх потерять работу, и он говорил, да, мой господин, смотрю информацию по вашему тарифу, подождите, пожалуйста, на линии. И сам, наверное, говорит, ржал, пока вот эта музыка играет, знаешь, когда ты нажимаешь, он такой, а опять какой-то дурак тут, мой господин.
1: Вообще, конечно, да, это подстава, когда люди не могут отступить от
2: скрипта,
1: скрипта, который у них там прописан. А ведь им тоже хочется ругаться вот на таких вот.
2: А зачем
1: нормальными человеческими словами. Нет, ну я когда
2: ты
1: звоню...
2: Ты ругалась?
1: Да. Нет, на меня, наверное, все хотят ругаться, потому что я не часто звоню, но когда звоню, уж звоню! Как звоню! Прямо как броня звоню. Рассказывайте про свои разные забавные телефонные разговоры. +7 915 0303567 наш номер. Можно писать в Макс, можно смс-очками и в Телеграме. Почитаем в веселом чате.
0: Две Юли на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
2: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
3: «Пятерочка» выручает!
4: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: вечером по будням на Юмор-ФМ.
1: Вечером по будням на Юмор-ФМ 2 Юли. Солнечная, это я, Деточкина, это она. И мы, как обычно, обсуждаем какую-то тему, голосуем, играем. В общем, все сразу. Вот такой у нас ежевечерний винегрет.
2: Да, и у нас много всяких классных юмористических рубрик. Так что, если вам хотелось немножко отдохнуть от тут сложной работы, вы попали по адресу. Сегодня мы обсуждаем телефонные приколюхи. Кстати, может быть, вы как раз сидели на работе, и вам позвонили из другого отдела, а вы такие: «А, сейчас я над тобой пошучу». Вот как раз такую историю можно нам рассказать. Ну или про то, как вы разыгрывали людей в детстве. Это тоже принимается. Сегодня вообще про любые телефонные розыгрыши или какие-то ошибки.
1: Нужен труп. Я выбрал вас. До скорой встречи, Фантомас.
2: Ужас.
1: У вас не было такого в детстве?
2: Нет.
1: Серьезно? Да ладно, Юля, когда ты была маленькая, фильм «Фантомас» был популярный, и после него все дети... Слушай,
2: когда я была маленькая, были популярны динозавры, и рисовать в пещере вот этих вот людей.
1: А, да, тогда же еще братья Люмьер не изобрели.
2: Конечно.
1: Немножко. Прости, пожалуйста. Я слишком хорошо о тебе подумала. Ждем ваши комментарии. Возможно, вы помните свое пранко-телефонное детство или сейчас этим занимаетесь. +7 915 030 3567. Номер, на который нужно отправлять свои сообщения. Отправляйте их в Телеграме, в Максе, смс-очками. А голосовать в Телеграм-канале Юмор-ФМ и в группе ВКонтакте нужно на следующую тему. Вы тот человек, который до сих пор любит прям поговорить по телефону. Или не люблю, лучше мне напишите, и я когда-нибудь отвечу. Таких все-таки большинство в Телеграм-канале, 70%.
2: И 74% ВКонтакте тоже голосуют за этот вариант.
0: Дни Юли на Юмор-ФМ.
3: Все эти признания.

0: две шоу на Юмор ФМ.
1: Шоу на Юмор ФМ делают не только Юли. Да и можно сказать, Юлия вообще не главный ингредиент во всем этом вечернем блюде, а вот те рубрики, которые звучат, вот это да. Над ними работает огромная команда, в том числе с привлечением известных имен и звезд, и одна из них, это я не про тебя, не надо так смотреть, ты про свою рубрику.
2: Нет,
1: ты
2: я
1: сама
2: просто
1: скажи,
2: жду,
1: я
2: про кого ты скажешь.
1: Роман Юлечка Юнусов ведет у нас спортивную рубрику, и совсем скоро в этом часе он будет кричать «Голой штанга», а вы будете слушать.
2: Вам придется слушать рубрику «Деточки, да не виноват».
1: Ну, такое тоже иногда бывает.
2: Да, там самое экспертное мнение. Я подобрала прям три новости. Просто вот такие.
1: Джейсон Стэтхэм появится в персональной тоже рубрике. Я такого не говорил, не пропустите. Ну, а прямо сейчас у нас большой стендап.

0: Встречайте, Андрей Цеховский, Москва.
1: Здравствуйте, мне вначале нужно объяснять, у меня есть проблемы с координацией и с речью, и каждое новое общение нужно начинать с фразы, что я не наколдырился. Чем мне по здоровью вообще желательно не пить, я последние там 3 года не пил вообще, но, как вы понимаете, это не могло длиться вечно. Денег настал. Я переехал в Москву и выпил на первом же мероприятии. Что-то какая-то ярмарка башкирского меда. Я подумал, ну что страшного со мной случится на ярмарке? Не могу зарамсить с цыганами. Ну ладно, выиграю красные сапожки, но это максимум. Ну нет, прямо на входе ко мне подошла девушка и говорит: «Привет, парень, хочешь выпить? Это бесплатно, понимаете? Девушка, выпить бесплатно. Обложили, твари!» Я не хотел, но я выпил. Я выпил, и, представляете, меня подровняло. Я не знаю, как это работает, но, правда, и выпил, стал ровнее ходить. Четче говорить. Я подумал, блин, это же первый в мире чувак, которому полезно бухать. Это же какие перспективы открываются. Что будет дальше? Сальса? Конкурсы ходулистов? И вы представляете вообще, как в такой ситуации с меня охреневают бармены? Когда я вот трезво иду к барной стойке и говорю: «Бармен, налей!» И всегда скажу: «Ну куда ты себя в зеркало видел? Ну что тебе еще налить? Вот обидно!» Обидно, я говорю: «Бармен, налей мне, пожалуйста, 0,5 литра текилы!» Один говорит: «Да ладно!» Говорит: «Да поверь мне!» И вот один не поверил, говорит: «Ты если это до конца допьешь, я за это заплачу». Вот вы видели когда-нибудь, как плачет бармен? Нет, я не стал разводить парня, но он же не знал, что я алкогольный Бенджамин Баттон. Меня девушка один раз потащила знакомиться с родителями. Ее мама, когда меня увидела, она запаниковала. Она посмотрела на меня и говорит: «Настя, Настя, это что это, Настя? Еще один алкаш в доме, Настя». Зато папа, ребята, папа полюбил сразу. Он даже меня в сторонку отвел, говорит: «Андрюха, у тебя с Настей, если ничего не получится, у меня в Ростове есть еще одна дочь. Забей, братан, главное, не теряемся. Напиши мне свои цифры, держим связь». Вы знаете, он как в воду глядел, потому что Анастасия оказалась Я объясню. Она давала имена всему, что видела. Всему. Ее машину звали Полина. Айпад у нее был Павел. Ее песик Йорк. Знаете, вот эта вот шняга маленькая, волосатая. Альберт, блин. Альберт. А я Зая. Знаете, как унизительно быть Зая рядом с этим, блин, Альбертом. Спасибо большое.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Шотландский ветеринар, делая искусственное дыхание овечки, случайно изобрел волынку.

0: Сегодня интересуемся разными телефонными пранками, которые с вами случались, или вы, может быть, в детстве кого-то разыгрывали. Вот Полина пишет, что они в лагере, когда были маленькие, позвонили по рандомному номеру и сказали: «Милый, я беременна». Вот, потом он перезванивал 10 раз и пытался выяснить, кто это.
1: Кто такая из этих детей беременный, да?
0: Хорошо, что ужас, как бы на мужчину попали, потому что если бы была женщина, да, она
1: то
0: бы...
1: они бы трубку бросили.
0: Да, думаешь? Дети, они как бы бесстрашные, ничего бы они не бросили. Они бы сначала сделали свое черное дело, а женщина бы потом сидела и переживала.
1: Кошмар какой-либо.
0: Нашла их.
1: Я догадалась про что-то.
0: Женская месть страшна.
1: Юлия пишет, что они с подругой звонили наобум по дисковому телефону в детстве. Если бы подали на мужчину, говорили: «Здравствуйте, я ваша соседка сверху, не могли бы вы прийти вкрутить лампочку?» Некоторые даже отвечали: «Хорошо, сейчас приду». А если трубку брала женщина, мы разъединялись. Понимаешь, почему я решила, что трубку вы бросили, если бы женщина ответила?
0: А просто у них не было скрипта, Юля. Это было в те времена, дисковый телефон, когда еще не было такого понятия, как скрипт. А вот если бы они предусмотрели вариант А, Б, С, Д, то тогда все пошло бы по-другому. Дмитрий пишет, что раньше любил разговаривать с мошенниками. Ну, таких, кстати, сообщений много, что человек понимает, что звонит мошенник, и сам их разводит. Тратит на них 10, 20, а то и 40 минут. А в итоге говоришь: «Знаете, извините, моя карта арестована приставами». А так они в конце взрываются. Это прямо непередаваемые эмоции. Ну, лучше всего, конечно, с мошенниками не начинать никакой разговор вообще. Вот, потому что не ровен час, у них же там вот это вот все NLP, гипноз.
1: Вот именно, мало ли что.
0: Возьмут и перетянут.
1: Лучше не рисковать,
0: да,
1: согласна.
0: Вот в этом случае нужно, как те бесстрашные, точнее, наоборот, страшные дети, бросать трубки. Рассказывайте про то, как вы куда-то не туда попадали, или вам звонили не туда попавшие, и что из этого вышло. Ждем комментарии в телеграм-канале Юмор-ФМ, в нашей группе ВКонтакте под постами. Но далеко не уходим, потому что хотим вам напомнить про...
1: нашу замечательную игру...
0: Супер-игру.
1: Супер-игру, да, автомобиль за улыбку. Заходите на сайт веселыйрадио.ру, загружаете свое улыбающееся фото, и вот вы уже в игре, вы уже боретесь за автомобиль. Представляете, никаких сложностей, автомобиль практически у вас в кармане, можно так сказать, да?
0: Нет, этот автомобиль в карман не поместится, это настоящий автомобиль. Регистрируйтесь в улыбайзере на сайте веселыйрадио.ру, ну а прямо сейчас Джейсон Стэтхэм.
2: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм. Ной не ныл, и ты не ной. Плесень размножается спорами, поэтому не спорь с плесенью. Неважно, как тебя зовут, важно, чтобы тебя звали на шашлыки. Сначала ты играешь в азартные игры, а потом на гармошке у прохожих на виду. Вдумайся, солнечный луч пролетает миллионы километров, чтобы высушить твои трусы на балконе. А ты этого совсем не ценишь. С высоты своего жизненного опыта могу сказать: не видно ни хрена.
3: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
3: Говорил, но только на Юмор-ФМ.

0: Да, все течет, все меняется. Но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Не можешь любить? Сиди, дружи.
0: И Задорнов навсегда.
2: Полюбить женщину легко, разлюбить дорого.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Всемирный конгресс математиков закончился массовой дракой. Видимо, что-то не поделили.

0: действительно все не так уж и плохо. Продолжается вечернее шоу «2 июля» на Юмор-ФМ, а в нем хорошие новости.
1: Деточкина. Не виноват.
2: Это новости от экспертов. Психолог Александр Овчинников подсказал, как успокоить нервную систему. Надо, Юлечка, пойти на фестиваль под открытым небом «Театральный бульвар».
0: А вот этому психологу доплатили?
2: Не знаю. Короче, говорит, что до 30 августа можно побывать. И как он объясняет свою вот эту позицию? Говорит, что горожане проводят жизнь в замкнутых пространствах.

0: В офисах, в квартирах, в автомобилях. А тут спектакль под открытым небом, и это становится своеобразным ритуалом освобождения. Взгляд, устремленный вдаль, помогает сознанию выйти за привычные границы.
1: А вы точно психолог, хочется спросить? Как-то вы слишком сложно формулируете. А обычный человек, у которого тем более что там, плохое настроение,
0: почему не поймет? Он, короче, говорит, что человек, он в этом случае поборет чувство одиночества, потому что он будет с другими смотреть спектакль и почувствует себя частью чего-то большого. Я смотрю, ты не согласна, но тебе стоит попробовать, знаешь, вдруг ты перестанешь быть такой тревожницей. Доктор наук Андрей Тарасов рассказал, какой загар держится дольше. Это тот, который получен на побережье Балтийского моря. Секрет балтийского загара в том, что он формируется медленнее, чем на юге. Там ты быстро загораешь, но и смывается все быстро. А северный загар – это вообще высший класс, он не такой темный, часто имеет более холодный оттенок и держится значительно дольше, говорит эксперт. Поэтому, друзья, зачем нам эти Таиланды и Египты?
1: Я вот в это все не верю, потому что загар, он же, это кожа, он же держится на коже. Какая разница, где он сел? Главное, как часто и чем ты умываешься?
0: Нет, разница есть. Есть там под особенным углом солнце
2: светит. Не буду ставить под сомнение.
1: Вот. Специалист, конечно.
0: Главный эксперт по россиянам Валентина Матвиенко перечислила, что должны успеть сделать сограждане до 35 лет. Итак, записываем в блокноты. Состояться в профессии, создать семью и завести как минимум, друзья, троих детей. И вообще, Валентина Ивановна против того, чтобы возраст молодежи поднимали. Заявила, что если молодые люди обратятся к власти и скажут, что хотят быть молодыми только до 30 лет, закон будет изменен. Наверняка пойдут люди, скажут, мы хотим быть только до 30 лет молодыми, а потом хотим, как вы, Валентина Ивановна.
1: А вот всегда можно пойти к власти и сказать, что ты хочешь, и они
0: это
1: сделают.
0: Конечно, можно.
1: Правда?
0: Ты что, не знаешь, что ли?
1: Класс. Пойду.
0: Сходи.
1: Завтра меня на эфире не ждите. И, видимо, уже больше никогда.
3: Деточкина. Свободу, Юрий. Деточкина. Не виноват.

0: Качкина сидит, завидует, и почему-то у нее глаза красные, когда она слушает песню «Мы так бешено молоды». Ничего,
1: Юлька, ничего. Цветовосприятие. Нормально, у меня глаза зеленые.
0: Мы сегодня решили узнать у наших слушателей, любят ли они разговаривать по телефону, несмотря на то, что вот появилась куча мессенджеров, где можно писать, голосовухи даже отправлять. Вот. Или любите, ну вот, лучше напишите, а я отвечу, когда будет возможность. Все-таки 67% разучились разговаривать живьем друг с другом. 67% в телеграм-канале голосуют за то, что лучше им писать.
1: А ВКонтакте еще больше. 74% голосуют за то, что не надо звонить, пожалуйста, не хочу с вами разговаривать.
0: А ведь раньше...
1: Я тоже там проголосовала.
0: А ведь вот раньше было дело. Впрочем, ладно, это я, пожалуй, Деточкиной за эфиром расскажу. А вам поставлю спортивную рубрику Романа Юнусова.
1: Помогите.
0: Нет, помощь не придет.
2: Юмор ФМ представляет.
3: Опасный момент. Гол! Штанга!
2: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов. С Романом Юнусовым.
4: Совершенно точно. Меня зовут Роман Юнусов, и я веду свой репортаж из студии Юмор-ФМ. Прямо сейчас я вижу перед собой очередной топчик оговорок спортивных комментаторов. И с огромным удовольствием озвучу его для вас. На старт, внимание, марш!
3: Гол! Штанга!
4: Нет-нет, нельзя Зидану мешать играть пяточкой. Футбольный мир этого не прощает. И вот уже поцелуи начались на скамейке запасных. Скупые мужские поцелуи. Выиграли финны. Ну, в смысле финки. Ну, в смысле женщина, а не ножи. В смысле, в общем, команда Финляндии победила. Нападающий показал большой палец своему ассистенту как знак полного удовлетворения. Вообще, я давно заметил, что этот судья похож на рака. Но неизвестно, в какой момент он свистнет. Прекрасная погода, идеальный газон, никаких луж, ветра нет. В общем, как всегда, все против сборной России. Даже странно, что после таких оговорок почти все комментаторы остаются на своих рабочих местах. И даже получая зарплату. Слушайте, а может они это специально, а? Чтобы и себя, и нас повеселить. Кто знает? С новой порцией комментаторских перлов обязательно к вам вернусь. Ваш Роман Юнусов.
3: Гол! Штанга!
2: На Юмор-ФМ. Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
5: Сегодня вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 22 градуса. Ночью плюс 14 и облачно с прояснениями. Завтра утром синоптики обещают пасмурное небо и плюс 21 градус на термометре.
2: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
6: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
7: Автотент 35. Изготовление и ремонт тентов на автомобили, прицепы, лодки, вездеходы. При заказе у нас вы получаете качественные и недорогие изделия в минимальные сроки. 50 13 76. 50 13 76.
2: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда. 70 72 82.

0: выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Бойтесь психологов. Они настраивают ваших тараканов против вас.

0: И еще парочка ваших комментариев. Сегодня вспоминали телефонные пранки в детстве, как вы звонили или вы, может быть, попались, но в основном, конечно, разыгрывали других. Александр вот говорит, что ему немножко стыдно, но тогда это казалось смешно. Звонили на рандомный номер и представлялись сотрудниками АТС. Говорили, что идет проверка телефонной линии связи и нужно постучать 3 раза по трубке карандашом. После того, как абоненты стучали, просили постучать их погромче. В итоге, после того, как нас, говорит, устраивала сила их стука, предлагали абоненту пойти в туалет и постучаться 3 раза головой о крышку унитаза.
1: Только я хотела сказать, ну это же так невинно, а уже вот перешли к вот этому всему.
0: А вот, да, винно.
1: Нам пишет наша постоянная слушательница, в детстве с подругой болтали по стационарному телефону, и каким-то образом наша линия присоединилась к линии разговора двух бабушек.
0: О, такое было, да, регулярно.
1: Было такое. И мы сначала слушали их разговоры, хихикали, а потом я спросила, а чем вы поливаете огурцы? Бабушка, видимо, не сразу сообразила, что голос извне, и ответила, ну как, чем? Фекалиями. После этого...
0: По-моему, бабушка как раз все хорошо сообразила.
1: Короче, они стали хохотать, и они, в общем, бросили трубки, все 4.
0: Да, я тоже любила подслушивать в детстве, но сейчас ничего, конечно, такого не вспомню, да. Прорываешься в чей-то разговор, ну ты же не специально, тебя же соединили, значит, ну как бы...
1: Они потом будешь слышать твое дыхание.
0: Марина пишет, в детстве в лагере звонили по номерам, которые были написаны на стенках, в шкафах, за кроватями, и болтали про жизнь и отдых в лагере. Вот были времена, понимаешь? Люди оставляли свои номера телефонов. Никакой вот этой конфиденциальности и тайны персональных данных. Написал номер на тумбочке в пионерлагере.
1: Заходишь вон в интернет, там база номеров, да, никакой конфиденциальности.
0: Спасибо всем, кто сегодня писал свои истории. Завтра вернемся с новой темой и наша всем традиционное.
1: Пока!

0: Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
2: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки «Хани Кит» и «Нишуми» при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
3: «Пятерочка выручает!»
4: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
5: Вот можно было весь день играть.
6: Мир игр стал ее реальностью.
7: Я в игре.
8: Чего плачешь-то? Ты же хотел поиграть.
9: Вот поиграешь.
6: Летом всякое бывает. Побег из Колбора. Уже в кино. 6+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Ученица второго класса пишет домой маме из летнего лагеря. Кормят тут очень хорошо, так что жди от меня прибавления.

0: представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в кабинете мэра.
1: Азамат Ахирович, можно?
2: Кахалисаш.
1: Я извиняюсь, а что вы делаете?
2: Приседаю, что не видишь?
1: Я извиняюсь, а зачем вам это?
2: Я на Олимпиаду поеду. Буду там выступать.
1: Зачем?
2: В смысле зачем? Во всех группах, во всех пабликах написали. Олимпийский комитет, блин, заподозрили наших спортсменов в допинге. Заподозрили в допинге, прикинь.
1: Ну а вы-то здесь при чем?
2: Фу, в смысле при чем? Они наших ребят взяли всех, понаснимали там, блин, там некому ехать. Они думают, что все, в России больше нет талантов? Ага, хрен два. Поеду. За наших ребят, за наших девчат отстаю честь. Понятно, завоюю все медали и привезу сюда.
1: Ну и в каком виде спорта вы будете выступать, Азамат Ахирович?
2: Так, интересненько. В смысле, в каком виде спорта? Их что, до хрена?
1: Ну да.
2: Ладно, зови Катерину, сейчас будем разбираться.
3: Вызывали?
2: Катерина! Блин, Катерина, выглядишь, как будто тебя ребенок нарисовал. Ладно, слушай. Катя, тут мне этот свистит, что тут всякие виды спорта есть. Я, значит, сейчас на Олимпиаду поеду. Ты знаешь какие-нибудь виды спорта?
3: Да, мне очень нравится фигурное катание.
2: О! Фигурное катание, видал? Сразу, человек сразу на работе чувствуется. Фигурное катание. Катерина, напомни, что это?
3: Это танец в коньках на льду.
2: Ну так и говори, танец в коньках на льду. Ты чё, блин, другими словами это заменяешь? Танцевать на льду — это прикольно. У меня и костюм будет такой классный, весь в стразах.
3: Вы серьезно?
2: Да нет, конечно! Фигурное катание мы отметаем. Есть какой-то другой вид спорта?
1: Есть прыжки с шестом.
2: Прыжки с шестом. Ну и какой там рекорд?
1: 6:15.
2: Утра? Типа, кто раньше встал, прыгнул, тот и победил?
1: 6:15 метров вверх.
2: 6 метров вверх? Ну что, Макдональдс надо перепрыгнуть, что ли? 6 метров, Саша! Жираф 5! Давай что-нибудь другое, нахрен надо так прыгать, ты чё?
3: Да есть еще прыжки в воду с высоты 10 метров.
2: Сколько?
3: 10.
2: 10 метров? Это же два жирафа! Нормальный вид спорта в пределах человеческих сил. Человеческих, не леопардов, не дельфина.
3: А есть еще марафон.
2: Так, видимо, бежать надо куда-то. И много там бежать. Не говори 10 метров, блин.
3: Нет, там 42 километра, 195 метров.
2: А вот эти вот 195 метров обязательно? Что, за 42 километра непонятно, что человек бежит 42 километра? Или типа, ну, 42 километра кто угодно может пробежать, а ты попробуй еще 195 метров добеги.
1: Азамат Ахирович, есть санный спорт?
2: А до этого прям все распрекрасные были.
1: Да нет, там надо на санках съехать с горы просто.
2: Просто на санках с горы? Это нормально. С этим я справлюсь.
1: Азамат Ахирович, вы и не поняли, там они на санках едут 150 километров в час.
2: А санки где, в багажнике, что ли? Все, нахрен, никуда я не поеду. Не уговаривайте меня, все. Чего вы вообще взяли, что на Олимпиаду собираетесь? Я лучше вон поеду на этот Уимблдон. Большой теннис называется, если вы не знали. Большой теннис. Он большой, я тоже взрослый. Вот и все. Все, не бесите меня!
0: Однажды в России.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Раньше не было прививок и химии этой. Вся еда была натуральная. Жили люди по 38 лет. Горя не знали.

0: Лесные тропинки. Зачем они? Куда они? Откуда? И главная загадка, кто же их натоптал?
1: Не надо гадать, надо топтать. Кулебякинский неопытный завод радиоуправляемых диковинок представляет хит-продакт. Автономный топтатель тропинок «Топотун».
2: Хотите свести с ума всех соседей по деревне? Окончательно заплутать грибников, рыбаков и охотников?
3: Ага, и чтобы эти долбачи на квадроциклах тоже где-нибудь уже потерялись.
2: Вам поможет Топотун. Тропинки из ниоткуда в никуда. Кольцевые тропинки, извилистые тропинки, тропинки-обманки и невидимки. Тропы, тропки, тропочки.
1: До 10 гектаров леса в час. До 35 километров хорошо утоптанных, абсолютно непредсказуемых тропинок в сутки.
2: А еще Топотун умело имитирует следы визита НЛО в пшеничных, кукурузных и ромашковых полях.
0: Автономный топтатель тропинок «Топотун». Теперь вы знаете, кто это все натоптал.
2: И по-прежнему не знаете, зачем?
3: Да так, чисто приколоться.
0: Остались вопросы? Топайте на сайт топ-топ-топ-топ-топ.
4: Не реклама!
5: Однажды к мастеру Шриепутре пришли ученики.
6: Учитель. Вот уже 5 лет мы практикуем дзадзен, читаем куаны, делаем асаны, но так и не достигли самадхи. Что нам делать, о учитель?
5: Шриепутра приоткрыл один глаз, посмотрел на них лукаво и ответил.
7: Молодые люди, шли бы вы нахуй, я и слов-то таких не знаю.
8: Сеть школ Ухты-Ахты-Йоги в Ухте приглашает на бесплатный семинар по закладыванию ног за голову и на платный семинар по выкладыванию ног обратно. Занятия проводит мастер йоги международного класса Оксана Хренадерова.
9: Каждому участнику в подарок тренинг по лежанию на гвоздях и 2 пачки обезболивающего.
8: Сеть школ Ухты-Ахты-Йоги в Ухте. Запись на семинар на сайте asanaoksana.com.
10: Московский государственный одноразовый университет приглашает выпускников школ и профучилищ получить высшее образование на следующих факультетах.
11: Кутикуловедение и мани-педикюризация.
12: Селфи-ведение.
11: Блоговедение.
12: Алиэкспрессоведение и практический шопинг.
11: Массовый коучинг.
12: Эмоциведение.
11: Игра-престолизация и сериаловедение.
12: А также на кафедрах тату и коте.
10: По окончании обучения выдается диплом условно-государственного образца. Иногородним предоставляется матрасик. Московский государственный одноразовый университет.
11: Один раз, зато на всю жизнь.
10: Сайт какой-никакой, а диплом.хм.

0: Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.

0: Клименко на Юмор-ФМ.
1: Подскажите, зачем переплачивать за эти пафосные китайские автомобильные бренды, когда можно купить действительно отличную машину? Отличную индийскую машину!

0: ближе к детям. Екатеринбург.
1: Сейчас модно записывать детей на всякие дополнительные кружки. Но иногда родители перегибают.
2: Все, мам, я больше никуда сегодня не пойду.
3: Дим, а че ты дома? У тебя же парашютный спорт.
2: А я на нем. Просто ветер в нашу сторону подул. И вообще, кружок по нардам. Вы меня с отцом вообще не верите.
3: Дим, ну ладно, нарды, но вот шахматы не вздумай бросать. Деду не с кем играть будет.
2: У деда зрение минус 8. Я ему позавчера мат йогуртом поставил.
3: Дим, а вот скажи, ты вообще, да, только о себе думаешь? Ты знаешь, скольким я должна уделить внимание?
2: Знаю. Султан Сулейман, Серкан Балан, Шепс. Признайся честно, ты ж просто перед подругами выпендриваешься.
3: Нет, что ты взял?
2: Да к нам, когда гости приходят, ты мне говоришь все свои медали одеть. Я ребенок, а не ветеран Афгана.
3: Так, Дима.
2: Ладно, замеши меня лучше на кружок выживания. Вдруг я из дома уйду, хоть не пропаду.
0: Команда «Стендап-клуб Колбаса». Люберцы.
4: А мы стендап-комики, поэтому будем выступать в удобном для нас формате. Итак, первому комику тяжело, но Влад уникальный комик. Ему тяжело. Всегда. Встречайте, Влад Ксёнзык!
5: Здорово, здорово. Так, а чё, я заикаюсь. Да, но не надо меня жалеть. Жалеть тело лучше моё окно, и тут как всё потрескало. Ладно. Моё окружение, да, учительницу, по литературе. Ведь когда она спрашивала, кто выучил стих, я такой: я. И тут же она: твою мать! Я выходил, и такой сижу за решеткой в этот момент вам хоть раз весь класс кричал: Владос, тяни до выпускного! А мы в пятом спасибо!
6: Спасибо!
4: Спасибо, Влад! Это было классное выступление!

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Пятница. Оля читала Пушкина, Таня вышивала крестиком, Ира и Света играли в шахматы, Алена раскладывала пасьянс, а все потому, что Люба не успела в магазин до 22:00.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Здравствуйте, друзья! Знаете, в творческом человеке часто сочетается несколько талантов. Так, например, можно быть одновременно и большим художником, и замечательным острословом. Это утверждение в полной мере относится к основоположнику кубизма, великому испанскому и французскому художнику. Совершенно верно. Нас ждут несколько историй из жизни Пабло Пикассо.
0: Шутить изволите!
1: Однажды в студию знаменитого Пабло Пикассо пришла одна очень богатая дама. Ее заинтересовала картина, написанная в кубической манере, но смысл изображенного был ей непонятен. «А что здесь нарисовано?» – спросила она. И художник ей ответил. «Здесь нарисованы 200 тысяч долларов». Друзья Пикассо как-то заметили, что на стенах в его доме нет ни одной картины хозяина. «Тебе что, не нравятся твои картины?» – спросили они. «Очень нравятся», – ответил художник. «Но мне они не по карману». И вот еще одна история. В мастерскую Пабло Пикассо пришел новый почтальон. Вручив художнику заказное письмо, он огляделся вокруг и сказал: «У вас очень способный ребенок». «Почему вы так думаете?» – опешил Пикассо. «Ну как же, здесь у вас столько необычных детских рисунков».
0: Шутить изволите?
1: Друзья, если ваш ребенок намалевал что-то странное фломастером на обоях, не спешите его наказывать. Возможно, в вашей семье подрастает великий художник. И этот рисунок еще улетит с аукциона за 179 миллионов долларов. На этой позитивной мысли мы на время расстаемся. Жду нашей новой встречи в эфире. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите? На Юмор-ФМ. Танцуют все. На Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: Чем больше на популярной певице одежды, тем лучше она поет.
0: И все танцуют.

0: поколбасимся на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
1: Феномен в мире детской литературы. Уже кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы

себя себе выдумал, или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями, криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик.

0: В Москве 22 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Подруга предложила поговорить о нашем будущем. Я полчаса распинался про лазеры, телепортацию, силовые поля. Походу, не очень понял вопрос.

0: FM представляет. Снова в нашем зале тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Прима», город Курск.
1: Господин редактор, Якушев, сколько лет?
2: Что значит «сколько лет»? Два условно, вы же знаете, вы же были на суде. Это неприятно, понимаете?
1: Так хорошо, зачем вы ко мне пришли?
2: О, я принес вам свои басни.
1: То есть теперь вы пишете басни?
2: О, да, басни.
1: А чем же вас не устроили басни Крылова?
2: Вы понимаете, новое время, новые аллегории. И потом, что там у Крылова? Дева, дева, дева, девочка моя, что это за
1: чёрт? Так, ладно. Ну хорошо, почитайте ваши басни.
2: С удовольствием. Начнем с чего попроще. Лиса и Гуччи. В глухом лесу, в районе Королева, плутовка содержала швейный цех. Набрала зайцев, ну людей без документов. Косые шьют одежду, лепят лейбл. Волки прикормлены и делу не мешают. Весь лес теперь одет в заморский бренд. Мораль. Покуда счастливы все действующие лица, чего ж плохого делает лисица?
1: Ужас какой! Это что у вас получается? Лисица молодец, а контрафакт это хорошо?
2: Ну, хорошо, может быть, другую басню. Медведь и ЖКХ.
1: А вот это социально.
2: Согласен.
1: Да.
2: Проснувшись по весне, увидел косолапый за коммунальные услуги странный счет. Слюнявой лапой тянется к бумаге, отросшим когтем по графам ведет.
1: Короче!
2: Короче, за зиму 12 800.
1: А где мораль? Кто виноват? Что делать?
2: Кто виноват? Медведь. Все это знают. Не спи, когда тарифы повышают. Что делать? А вот то, что косолапый всю зиму делал собственную лапой.
1: Так это что такое? У нас, между прочим, солидное издательство. Мы никогда в жизни не напечатаем эту крамолу.
2: Ну, давайте, может быть, вот «Мартышка и качки»?
1: Ну, попробуйте.
2: Мартышка к старости слаба, бицухой стала, и прессой банки надо подкачать.
1: Она хватит! Попробует. Я устал от вас, Якушев.
2: Устали, отдохните. Басня на Оскар. Миллионер и Хрущев.
1: Боже.
2: А при чем тут боже? Хрущев был атеистом. Это
1: читайте!
2: В тот день вся Индия болела за бобра. И вот ведущий огласил вопрос. Кто третьим был генсеком в СССР? Атос, Портос, Хрущев. Опять Портос, опять Хрущев с Атосом, Бояр.
1: Остановитесь, где мораль?
2: Мораль, побольше бы нам хороших чистых фильмов про страны, где беднее нас живут.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: У Кати дома не было фотоальбома, поэтому сразу перешли к сексу.

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
1: Здравствуйте, Сатья. Как устраивать скандал так, чтобы это приносило пользу для отношений?
0: Сатья отвечает.
2: Ну, это мое милое создание, такая юная. Уже чувствую, что без скандала никак. Никак. Да-да, основная такая практика – это скандал. Скандал – это очень плохо. И скандал случается тогда, когда женщина не выговаривается. Я об этом очень часто говорю. Если у женщины нет возможности выговориться экологичным способом, например, прийти к любимому и сказать: «Валера, ты ни в чем не виноват, делать ничего не надо, меня просто сейчас понесет». И ты из тебя вывалился алфавит, да? Все, и тогда ты спокойно, скандалы не нужны. А скандал — это когда женщина уже поняла, что без причины она не может пережить отрицательную эмоцию. Она не может прийти и сказать: ты ни в чем виноват, делать ничего не надо. А скандал надо сделать. Эмоция-то подкопилась. Ну, знаешь, если тебе бесплатно не пускают в туалет, а тебе надо, ты выбиваешь ногой дверь. Вот скандал — это когда ты в туалет выбиваешь дверь ногой. Это скандал. А когда просто туда заходишь, это нормально. Поэтому ты сидишь, чувствуешь, а тебе не разрешают. Ты такой: ой, а кто это поставил молоко так в холодильник, я не знаю. Как можно было поставить прямо возле баклажана? Я вышла замуж за какого-то руконога. Это как так? Да говорит, ты в аду. Мать мне говорила. И он понимает. Это скандал. Поэтому, девочки, если вы не выговариваетесь, тогда будете скандалить. Эффект одинаковый. Поэтому, мужчины, совет. Если не хотите скандалов, просто слушайте. Надо пар с этого чайника сливать, пока он не взорвался. Женщина, она как банка сгущенки. Если ее правильно варить, будет вкусно. А если ты как бы ее не слушаешь, да, пар не сливаешь, да, то потом будешь отковыривать с потолка. Прямо торчит банка прямо в этих, в натяжных обоях. И капает оттуда что-то похожее на вареную сгущенку.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на юмор.

0: Юмор ФМ представляет. Остап Бендер.
1: Интересный вы человек. С таким счастьем и на свободе.
0: Подпольный миллионер Корейка.
1: Фуражечку милицейскую не забудьте. Она на столе осталась.
0: И даже сын лейтенанта Шмидта Михаил Самуэлевич Паниковский.
1: Вы знаете, Шура, как я вас уважаю, но вы осел.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
2: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
2: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор ФМ 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: У женщин более высокий болевой порог, поэтому они легче мужчин переносят песни Стаса Михайлова.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Знаете, как важно порой оказаться в нужном месте в нужное время. Разговаривают два старых еврея. Один другому говорит: «Соломон Маркович, как вам новая мода присутствовать при родах?» «Ой, нет, увольте. Я уж по старинке таки предпочитаю присутствовать при зачатии». Поговорим о браке. Вообще о веяниях. Очень знакомая история. Разговор двух друзей. «Привет, дружище, а что такой грустный?»
3: «У меня все деньги уходят на психолога». «А что ж у тебя такое произошло?» «Я на ней женился».
2: Представьте, огромный завод, цех, токарь протирает так ласково тряпочкой гаечный ключик, к нему подходит начальник цеха и спрашивает: «Петров, чё, охренел, домой так рано собираешься, время все, 17:30. А он ему говорит: «Товарищ начальник, понимаете, я пока ключик тряпочкой протру, пока станок железной щеточки почищу, пока ручки там так помою, ну переоденусь, вот как раз и конец рабочего дня и наступит». «Нет, Петров, — говорит начальник, — я считаю, что это неправильно. Вот я собираюсь с работы ровно в 18:00. «А что вам собираться, товарищ начальник?» «Пасть закрыл и пошел».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ. Реклама.
4: Ведущий специалист, травматолог-ортопед высшей квалификационной категории со стажем более 23 лет. Константинов Олег Александрович. Принимает в медицинском центре «Магнит Плюс». Не откладывайте визит к врачу. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 213-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Когда плохо без девчонок, это еще хорошо. Вот когда хорошо без девчонок, это уже плохо.

0: так ждала тебя, Боря.
1: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
2: Я вам хочу рассказать историю про попугая. У одного знаменитого профессора украли все. Обокрали, в общем. В том числе украли этого самого. Ну, попугая, да. Он заявил в милицию, милиция искала. И вдруг попала на малину, где было много вещей, в том числе и клетка с этим самым попугаем, да. Но вещи нашли, а этот в клетке попугай. Ну да, но он совершенно жутко. Что, летал? Нет. Кричал? Нет. Выражался. Но он там наслушался. И профессор все вещи обратно принял и отказался взять этого самого попугая, да. Магазин тоже принять отказался, там дети посещают. Домой все взять отказались. И милиция, знаете, что сделала? Знаете, застрелила? Нет. Съела? Нет. Выпустила. И теперь сверху над городом время от времени с неба несется. Ну, на весь город, на все начальство. К матери там. Посланные истребители вернулись ни с чем. А потом слышали, пролетая над Череповцом, посылаю всех к такой-то матери. И что самое страшное, ему только 50 лет. Если бы я бросил пить, не гулял с друзьями. Я вспоминаю концерты джазовых музыкантов, когда выходит солист, начинает солировать, публика уже аплодирует. Только-только начинается, так что спасибо знатокам. Значит, если бы я бросил пить, не гулял с друзьями, не танцевал, не тратил столько времени на женщин, был бы усидчив, я бы писал, читал, рассчитывал, изучал, брал на дом работу, подмечал острым глазом, изобретал, выступал в журналах, сидел ночами, что-то открыл бы, от долгого сидения что-то открываешь. Защитил бы докторскую, написал бы пьесу, еще одну, получил бы премию, и уже тогда гулял бы с друзьями, танцевал, и тратил много времени на женщин. Что я сейчас и делаю без этих хлопот.
1: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
4: Присоединяйся к своим. Служба по контракту.рф. Телефон горячей линии 117.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Новости из мира животных. Наконец-то ученые научились определять возраст медведей по количеству засосов на лапе.

0: очаровательная Люси Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Привет-привет! Вы не поверите, но наша дружная звездная команда опять приготовила вам несколько забавных коротких шутка-песенок. Нас поддерживает самый громкий и веселый зритель. А Люся Чеботина уже буквально вырывает у меня из рук микрофон. И мы вновь готовы вас порадовать. Изгиб гитары желтой, рукой обнимешь синий. Лицом и синя-синим тоскливо плюнешь вдаль. Не правда ли, дружище, отличная идея на бардовский, на грушинский приехать в фестиваль?
2: Я, может быть, не до конца знаю, а бардовский фест, а что, фестиваль? Почему синие?
1: Ну, потому что там все приезжают и пьют.
0: На Юмор-ФМ.
2: Тутси, самый-самый. Кстати, эта песня была супер популярна, когда мне было 5 лет. Представляешь, 21 год назад.
1: Мне было 21.
2: Самый-самый-самый человек, дорогой, сходит для тебя за второй. Самый-самый-самый безупречный роман.
1: Трофим, снегири. Наконец-то.
2: Ты готовился всю ночь, я знаю.
1: За окошком снегири грач сорока тетерев, вертишей, как озадой. Понял я одно, чтоб нормально ночевать с дамой орнитологом, надо плотные купить шторы на окно.
2: Мне, как человеку из этого поколения, 25-6-летнего, плачу на Теслы, я плачу на Теслы, не Сыктывкаре, такой, блин, розетки. Никогда не понимала людей, которые покупают Теслу.
0: На Юмор-ФМ.
1: Выйду ночью в поле с ежом.
2: Ой, да, с ежом.
1: В рюкзачке холодный боржом. Мы попьем боржом в поле с ежом. Мы попьем с ежом боржом и поржом. Какая бредятина! Просто попьем боржом и поржом.
2: Съезжом.
1: Валюсито.
2: Летела на Феррари синьорита, на трешке крышка люка приоткрыта, подвеска сразу у-ля-ля-ля, руля-ля-ля-ля. Кто же мне подарит новую Феррари с нуля?
1: Не знаю, как вам, но а нам наши шутки-песни точно понравились.
2: Авторы скоро подкинут контента в наши со Стасом планшеты, и мы еще обязательно вас порадуем. А пока что всем пока!
1: Люся Чеботина, Стас Ярушин, встретимся на Юмор-ФМ. Чао!
0: Шутки-песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки-песни! Слушай на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
2: Акция действует до конца июля.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Большой привет родителям и родителям родителей, то есть всем. Меня действительно зовут Гар Дмитриев, и я с недавних пор стал большим фанатом родительских чатов. Я настолько погрузился в этот удивительный мир, что даже не заметил, как с российского рынка ушел Netflix. Родители часто делятся забавными и курьезными историями про своих детей. Мне остается только отобрать для вас лучшее. Кстати, вот и они. Прибавьте громкость.
0: Угарный папа.
1: К Маше в гости приходит подружка Полина. Обеим по 7 лет. Девочки оживленно беседуют, Полина говорит: «А моему коту Кокосу исполнился год, и его кастрировали». Маша в ответ: «Ну, так себе подарок на день рождения». Кирюша 4 лет спит в своей кроватке в комнате родителей. Раннее утро, тишина. Вдруг у кого-то на телефоне звонит будильник. Мелодия пения птицы. Звонит очень долго, поскольку никто не хочет вставать и будильник выключать. Внезапно в полной темноте звучит голос Кирилла: «Надо убить эту птичку». Из школьных сочинений Оли. Когда я была маленькая, я тоже рисовала стихи. Прям как Пушкин. Мои лучшие подруги – это мои ровесницы. Оля, Катя и бабушка. Собака шла и благодарно виляла хвостом. Немногие люди могут сделать так же.
0: Угарный папа.
1: Сереже 4 года. Большой поклонник русских народных сказок. Идет с папой по улице, вдруг останавливается, как вкопанный, и взволнованным шепотом говорит: «Папа, смотри, трактор землю русскую роет». Мама 8-летнего Марка заходит домой. В квартире страшный бардак, буквально погром. Мама строго спрашивает: «Так, что тут происходит?» Марк в ответ: «Мам, вообще-то все уже произошло». На этой лирической ноте возьмем небольшую паузу. Кстати, если ваш цветок жизни отчебучил угарную хохму, расскажите об этом мне. А я, Гар Дмитриев, расскажу об этом всем. Единый номер Telegram для ваших веселых историй. Плюс 7-915-0303-567. Жду с нетерпением. Auf Wiedersehen.

0: Иногда они возвращаются. Те самые золотые номера самой любимой игры. Сибирские сказители.
1: И собрал чудотворец гус сборную. И явил Руси диво дивное. Превратил пешеходов юродивых. Кавалерию Марадона подобную.
0: Социальная рок-опера.
2: Дороги в стране.
0: Яблочко.
3: Ребята, не в ту сторону, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам, Сережа мой сыночек.
0: Тот самый КВН, он вернулся.
4: Мы начинаем КВН
0: на Юмор ФМ.

0: на Юмор-ФМ.
1: Хочешь сэкономить в ресторане? Начни романтический ужин словами: «Ну, пампушечка моя, выбирай».

0: Шутки.
1: Каждый человек по-своему прав. А по-моему, нет.
0: И песни.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Фоменко. 5 шуток про
1: красоту.
2: Природа щедро одарила ее красотой. И на этом подарки закончились.
3: Если женщина успешна, неотразима и довольна жизнью, значит, она кому-то мстит.
4: Показал фото жены пластическому хирургу. Тот сказал, проще хвост пришить.
2: А в Таиланде красивая девушка. Может и приласкать, и приголубить. Каждая девушка немножко Мэрилин. Просто кто-то Монро, а кто-то Мэнсон.
0: Юмор FM. Шутки и песни.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Иногда мне кажется, что я занимаюсь какой-то фигней. Но потом вспоминаю, что мне за это платят. И сразу становится легче.

0: Бурунов. Командовать парадом буду я. Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: В этот день Бог послал Александру Яковлевичу на обед бутылку зубровки, домашние грибки, форшмак из селедки, украинский борщ, курицу с рисом и компот из сушеных яблок. «Сашхен», — сказал Александр Яковлевич, — «познакомься с товарищем из губ пожара». Остап артистически раскланялся с хозяйкой дома и объявил ей такой длиннющий и двусмысленный комплимент, что даже не смог довести его до конца. Сашхен, рослая дама, миловидность которой была несколько обезображена николаевскими полубакенбардами, тихо засмеялась и выпила с мужчинами. «Пью за ваше коммунальное хозяйство!» — воскликнул Остап. Обед прошел весело, и только за компотом Остап вспомнил о цели своего посещения. «Отчего, — спросил он, — в вашем кефирном заведении такой скудный инвентарь? Посидеть у вас со вкусом абсолютно не на чем». «В красном уголке есть стул, английский стул. Говорят, еще от старой обстановки остался». «А я, кстати, не видел вашего красного уголка. Как он, в смысле пожарной охраны, не подкачает? Придется посмотреть. Милости просим». Остап поблагодарил хозяйку за обед и тронулся. В красном уголке примусов не разводили, временных печей не было, дымоходы были в исправности и прочищались регулярно, но стула не было. Бросились искать стул, заглядывали под кровати и под скамейки, отодвинули для чего-то физгармонию, но стула так и не нашли. Паша Емельевич проявил в розысках стула большое усердие. Все уже успокоились, а Паша Емельевич все еще бродил по комнатам, заглядывал под графины, передвигал чайные жестяные кружки и бормотал: «Где же он может быть? Сегодня он был. Я видел его собственными глазами. Смешно даже». «Грустно, девицы», — ледяным голосом произнес Остап. «Это просто смешно», — нагло повторял Паша Емельевич. «Один мой знакомый, — сказал Остап веско, — тоже продавал государственную мебель. Теперь он пошел в монахи, сидит в допре». «Мне ваши беспочвенные обвинения странны», — заметил Паша Емельевич. «Ты кому продал стул?» — спросил Остап позванивающим шепотом. Здесь Паша Емельевич, обладавший сверхъестественным чутьем, понял, что сейчас его будут бить, может быть, даже ногами. «Перекупщику», — ответил он. «Адрес? Я его в первый раз в жизни видел». «Набил бы я тебе рыло», — мечтательно сообщил Остап. «Только Заратустра не позволяет. Но пшел к чертовой матери». Паша Емельевич искательно улыбнулся и стал отходить. «Ну ты, жертва аборта!» — высокомерно сказал Остап. «Перекупщик что, блондин, брюнет?» Паша Емельевич стал подробно объяснять. Остап внимательно его выслушал и окончил интервью словами: «Это, безусловно, к пожарной охране не относится». В коридоре к уходящему Бендеру подошел застенчивый Альхен и дал ему червонец. «Это 114-я статья Уголовного кодекса», — сказал Остап. «Дача взятки должностному лицу при исполнении служебных обязанностей». Но деньги взял и, не попрощавшись с Александром Яковлевичем, направился к выходу.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
2: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.
3: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
0: В эту субботу ровно в полночь
3: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите!
4: Фоменко Фейк Радио!
5: Да, детка.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Олег назвал свою жену «Терминатор», потому что она постоянно требовала новую одежду и автомобиль.

0: представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в квартире.
1: Беда в мой дом постучалась, Валерка, беда. Не жить мне больше на этом свете.
2: Миш, что случилось? Анализы плохие пришли?
3: Не, наверное, грохнуть Мишку хотят. Миш, я тебе говорил, не надо показывать факт проезжающему поезду. Сейчас в любом вагоне может уважаемый человек сидеть, который летать боится.
1: Да все намного хуже, пацаны. Жена в командировку уезжает. Я так бухать буду, пацаны! В стране дефицит алкоголя не из-за санкций, а из-за меня случится. Я себя знаю, она только шаг за дверь сделает, у меня уже 2 ящика пива кончилось. Это же абсолютная свобода, это же можно ничего не делать. Лежать спокойно на диване, смотреть киношку, пиво посасывать. Мое подсознание за меня выбор сделало, все, обратной дороги нету.
2: Я вот тебя завидую, реально, братан. Был у тебя так, руки трястись будут. Ой, классно. Или у холодильника так останавливаешься, дверцу открываешь, так медленно голову туда засовываешь, потому что там прохладно, блин. Хоть бы моя уехала куда-нибудь, а? Можешь и ребенка заделать, чтобы на недельку хотя бы светить.
1: Денис! Ты меня слышишь? Я же не в восторге, я в ужасе, я боюсь.
2: А почему?
1: Да потому что ты понимаешь, что большинство мужиков на земле до сих пор живые, с целыми конечностями и ровным носом, только потому что в час ночи получали спасительную смс-ку. Ты где?
2: Какая неприятная смс-ка, ля! Фу.
3: Первый раз вижу человека, который бухать боится, если
1: честно. Да тут даже не в бухле дело. Я же один вообще никогда не жил. Вот последние 10 лет с женой, до этого 20 лет с матерью. Я даже боюсь микроволновкой пользоваться. Ну а вдруг рванет? А в магазин как шестиклассник хожу, блин. Чипсы, семечки, тетя, а это сметана.
3: Миш, ну ты на меня посмотри, я тоже без жены. Что такое?
1: Я буду такой непостиранный. Такой непоглаженный. Усы эти начнут расти.
3: Тебе еще раз говорю, посмотри на меня. Я вот тоже без жены живу и ничего. И поглаженный, и постиранный, и причесанный, и дома у меня порядочек, и все по полочкам сложено, и цветы политы.
2: Валер, про таких, как ты, соседи в интервью и говорят. Да вы что, серьезно? Вот такой постиранный всегда был, постриженный, цветок у него политый был всегда. Реально, вот а он родственников в хинкали заворачивал.
3: Я тебя в хинкали заверну,
2: да.
3: Понял?
1: Валерка.
3: Че?
1: Слушай, а давай вместе поживем?
3: В смысле?
1: Ну, в смысле, ты и я, вот, пока жены не будет, вместе поживем. Ты в фартуке на кухне что-нибудь вкусненькое будешь варганить. С мамой по телефону долго разговаривать. Я тебя столько лет знаю, Валерка. Стань моей женой.
3: Ты что, дурак, нет? Ты нормальный?
1: Че, перебор?
0: Однажды в России.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Нка на «Юмор-ФМ».
1: Вчера гостил у Люси. Надписи в лифте полностью подтвердились.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ. Рупор
1: Козюльска. Козюльская городская администрация предлагает жителям Козюльска и всяким прочим гражданам России оформить на льготных условиях подписку на еженедельную газету «Рупор Козюльска».
2: А на какую еще? Это же вот такая газета! Просто самая лучшая газетка. Дико многофункциональная газетенка. Судите сами, она и скатерть, и мухобойка, и вентилятор, и махало для мангала, и под попу положить, и шапка, и зонтик, и туалетная бумага, если что, и кораблик ребеночку, и самокруточка, и подножку шкафа, чтоб не шатался, и окна помыть, и наружу полосочками после бритья, если порезался, и в ботинки напихать, чтоб сохли, и кулек для семечек, и обложка для книжечки, и можно и почитать, конечно же. Но, честно говоря, я бы вам не советовал.
1: Рупор Козюльска. Действительно полезная газета.
2: Лоток для кошки тоже сгодится.
1: Не жмитесь, подпишитесь. Рупор Козюльска.
3: Не реклама. Вас уволили и больше никуда не берут?
4: Мы не предлагаем вам новую работу. Мы предлагаем новую жизнь.
3: Пусть Свистюйское ордена шелковой лямки Бурлацкое училище. Мы сделаем из вас настоящего бурлака.
4: А бурлак – это навык работы в команде. Здоровые физические нагрузки, дружный мужской коллектив, безлимитная уха.
5: Сымай костюм и галстук душный. Отбрось айтишные понты. У нас есть все, что тебе нужно. Рубаха, бичева, порты.
3: Пусть Свистюйское бурлацкое училище. Выйди за рамки, берись за лямки.
6: Устали от бачаты?
7: Наскучил контемп?
8: Победитель проекта «Танцы 60+» Арабелла Бутылкина научит плясать по-взрослому.
9: Мазурка, полька, гопак и краковяк.
10: Веселая кадриль и благородный полонез.
8: Для хороших танцоров курсы минуэта и пасодобля.
11: Простите, чего?
9: Пасодобля!
8: Студия несовременного танца Арабеллы Бутылкиной.
10: Танцуй, как прапрапрапрабабушка.
8: Подробности на сайте танцевокругсумки.об.

Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января

0: Команда «Ближе к детям». Екатеринбург.
1: Вот что бывает, когда внук все лето провел у бабушки.
2: Так, Дим, все, такси ждет, поехали.
3: Куда ехать? Помру я скоро.
2: Чего? Дим, по дороге в Макдональдс заедем, все, давай.
3: Какой Макдональдс? Пиндосы вас травят, а вы не замечаете.
2: Дима, вообще-то у твоего одноклассника день рождения, собирайся.
3: Не хочу, там дождь.
2: Ну нет ведь никакого дождя.
3: С суставами чувствую, скоро начнется.
2: Так, что ты от меня хочешь?
3: Положите меня рядом с дедом.
2: Дима, он живой!
3: Ну кровати-то мало, в альтон нас положите, мы под Малахова уснем.
0: Команда «Омская сборная». Омск.
1: Если вы вызываете такси, то будьте готовы к такой ситуации.
4: Здравствуйте, вам на Ленина?
1: Здравствуйте, да, на Ленина.
4: Че, имя мое заскринило, да?
1: Нет.
4: Ну, поди уже всем подругам отправила. Меня же Канат зовут, это же вообще угар. Девочки на физкультуре по канату спустились. На масленицу перетянули канат. Я деканат химического факультета. Если я на дороге стою, то это уже все канатная дорога. А саму-то как зовут?
1: Света.
4: Света, 2 рубля и наша. Можно Свету за ляжку.
1: Но я не Маша, я Света.
4: Хорошо, сейчас мы всей семьей на Свету и накидаем. Я им только позвоню и, естественно, по видеосвязи. Будем на своем вот этом хурюм-бурюм общаться. Ты же, наверное, сейчас вообще в шоке, что я с тобой без акцента разговариваю. Девочка, здрасте, вам куда? Туда-сюда, здрасте. Как тебе такой сервис?
1: Ладно, вот, давайте я вам 1000 заплачу, и мы забудем об этом недоразумении.
4: Давай. Еще косарь доплатишь, отчество назову.
1: Договорились. Суперпроект
0: НТ. Это Лига Городов. На Юмор ФМ. Радиоканал Юмор ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Когда фломастер заканчивается, в него заливают спирт, чтобы он снова заиграл яркими красками. Кажется, я фломастер.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Человека задержали, пацана, ни за что, совершенно, привезли в полицию, говорит, ваш адрес, а то мы должны проверять людей, вот вы ночью шатались, должны проверить, где вы живете. Он говорит, улица Ленина, дом 7, квартира 22. Подождем. Пошла ли полицейская, тут приходит, говорит, не живет такой. Они ему там почки опустили, побили за то, чтобы наврал. Ну вот еще раз предупреждаем, больше не врать, иначе вообще посадим вас. Ну, он опять говорит, улица Ленина, дом 7, квартира 22. Опять послали, опять эта ситуация. Ну, короче, набили там ему лицо, штраф взяли, выпустили. Он помятый, бедолага, приходит домой, открывает дверь. Напротив открывается дверь соседа. А сосед открывает, говорит, Илюха, себе пузырь. Тебе два раза менты приходили, я сказал, что тут не живешь. Аксакал, ему там 126 лет. И корреспондент спрашивает, как вам удалось дожить вот до такого преклонного возраста? Он говорит, вы знаете, дело в том, что я никогда ни с кем не спорил. Он говорит, ну этого не может быть. Он говорит, вы правы, не может. Дорогой, скоро свадьба, я хочу признаться тебе в своих грехах. Ты же неделю назад признавалась. Есть свежие данные.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: Я никогда не слушаю музыку в одиночестве. Со мной ее слушают еще 4 этажа.
0: И все танцуют. Танцуют эту ночь. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
3: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
4: Диджей, смени пластинку.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+.

0: Москве час ночи. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Самокат – это обман. Вдумайтесь, чтобы катиться, ему нужны вы.

0: FM представляет.
1: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
0: Команда Step и Co. Город Новосибирск.
3: В последнее время стало очень популярным делать предложение девушке в необычной обстановке.
4: Здравствуйте!
5: Здравствуйте! Знаете, я сегодня хочу сделать своей девушке предложение. Я мог бы это сделать в вашем ресторане?
4: Естественно, это наш профиль, наш конек. Знаете, в последнее время очень популярно подкладывать кольцо в пищу. В связи с этим рекомендую наше фирменное блюдо «Греча с сосисой». Вы отдаете кольцо нашему повару. Гена одевает кольцо на сосису, кинул, присыпал гречей, украсил свечками. Официант хватает разнос. Как бабу зовут?
5: Анфиса.
4: Бат, чау, держи, Анфиса. Анфиса рубает гречу, руку жгут свечи. Стихи романтика. Она доходит до сосисы, там кольцо. Бах, нежданчик, а?
5: Знаете, меня смущает греча.
4: Подожди, парень. Ты мне понравился, специально для тебя инсценировка. Вы с Анфисой прогуливаетесь по нашему ресторану, а навстречу вам Гена. Наш повар, это горилла, этот результат котлетно-пельменных мутаций. Хватает свою мачету, замахивается на Анфису и...
5: И я ее спасаю.
4: Пытаешься, да? В ответственный момент берешь шницель, кидаешь под ноги Гене, Гена подскальзывается, бьется головой а посудомоечную машину. Кровь, кетчуп, 50 на 50. У него из кармана вылетает вышеупомянутая сосиса! Ты хватаешь сосису, представляешь пальцы от виси и скатываешь кольцо на безымянный палец! А?
5: Это так позитивно!
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. На Юмор ФМ.
1: Где-то читал, что у японцев есть автомобили со встроенным биотуалетом в сиденье. Наверное, вдвойне обидно перевернуться на такой машине.

0: Представляет Сатья с юмором. Отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете.
1: Как поступить с другом, у которого появилась девушка? Раньше я делился с ним всеми своими переживаниями, а теперь ему не до меня.
0: Сатья отвечает.
2: Хороший вопрос. Всегда мужчины, которые впервые нашли себе какую-то девушку, или только нашли какую-то девушку, он туда немножко погружается, потому что там и секс, и радость, и она там что-то ему рассказывает, и у него какие-то, гормоны сумасшедшие. Но не волнуйся, сейчас они чуть-чуть поживут, и он будет с тобой общаться еще больше, чем раньше. Куда-то ему нужно будет сливать вот это все свое счастье, все свои переживания о том, какая она потрясающая, какая она великолепная, как ему повезло. Так что не волнуйся, все под контролем. Ни ты первый, ни ты последний. Кстати, нужно иметь пару друзей. Пару друзей нужно для того, чтобы кто-то один из них мог поиграться. Отношения. В отношения. Да, благодаря женщине скоро она выйдет за него замуж. И пообщаться с тобой — это будет такое счастье, такое счастье.
0: Сатья с юмором.
3: У меня такой вопрос или ситуация, я не знаю. Я тусовщица. Люблю ходить по клубу. Вопрос. Могу ли я там встретить свою любовь?
2: Конечно. Замечено, что в клубе обычно можно, естественно, легко встретить любовь на сегодня.
4: Да.
2: И прямо будет отличная любовь. Волшебная любовь.
3: Сумасшедшая.
2: Вы переспите, да, и он пропадет. Да. Потому что очень сложно представить, что может, я опять же ошибаюсь, я последний раз, когда ходил в клуб, это был сельский клуб. Туда приезжал Утесов, скорее всего, да. Поэтому вот эти клубы, где джинг-джинг-джинг, я таких не знаю. Если это все интеллигентно, культурно, люди пришли: здравствуйте, я Анастасия, я Федор. Какие ваши планы? Мои планы — вот минут 5-10 потанцевать под ритмичную музыку, а потом в библиотеку, естественно. Естественно. Я не могу сказать, можно или нет, потому что я не хожу в клубы, я не тусовочный человек. А вы сделайте вывод, кто там собирается и для чего там собирается. Если там люди собираются для того, чтобы немного потанцевать и найти себе жену или мужа, это не знаю. Если ко мне подойдет сын и скажет: пап, где найти жену? Я говорю: в клубе, там же люди танцуют. Смотря какой клуб. Если это клуб любителей творчества Маяковского, или это клуб любителей Мулине, приходишь в клуб, а там шахматы, кроссворды и компот в ассортименте, да?
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на юмор.

0: Мамы в ужасе все, отцы в восторге кричат. Фотки скинула не мужу, а в родительский чат.
1: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Надежда Ангарская. Плюс фантастический Стас Ярушин.
2: Я назову собачку именем твоим, чтобы кричать и тапки принеси, Марин.
1: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб, категория 16+.

0: Клименко на Юмор-ФМ.
1: Лето – лучшее время для садоводства. Но у меня нет дачи, поэтому копаться я буду в себе.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: В любой, даже самой сложной ситуации надо посоветоваться с женой. Значит, пациент приходит к доктору-сексопатологу.
3: Доктор, здравствуйте, у меня проблема по интимной части.
2: Не волнуйся, все отремонтируем. У нас есть два варианта. Первый – одна операция, и все сразу будет в порядке. Стоимость – $30,000. Второй вариант – серия операций в течение месяца. Стоимость – $10,000. Какой выбираете?
3: Ну, знаете, доктор, деньги немалые, надо посоветоваться с семьей.
2: Хорошо, приходите завтра. На завтра.
3: Здравствуйте, доктор.
2: Здравствуйте, какое решение вы приняли? В общем, доктор, посоветовался я с женой, и жена сказала, что будем ремонтировать кухню. Антошка, пошли копать что? Правильно, картошку. Два мужика воруют картошку с колхозного поля. Один другого спрашивает:
3: а что ты будешь со своей картошкой делать-то, а?
2: Я отвезу своей прекрасной жене, она меня накормит, нальет водки, и потом у нас будет отличный секс.
3: А ты что сделаешь?
2: Если честно, хотел на рынке продать, но походу тоже твоей жене отвезу. Поговорим о настоящей мужской дружбе. Мы с моим другом Миком Джаггером частенько вспоминаем золотой 2003 год. Ведь именно тогда, в 2003-м, он получил титул рыцаря. А я огреб нехилых люлей в Чебоксарах.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
4: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Ну, о чем можно говорить с поколением, которое не понимает, каково это — грызть кисель?

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Пальто мне заказали с воротником. Отобрали ему у ателье это пальто. Хотели им обратно насильно вернуть. Вплоть до мордобоя. Ну, чтобы обратно забрали они это пальто себе. У меня фигура и так неважная. А в пальто, в трамвай не могу войти. Место уступает, и без очереди пропускают. И плакали вслед две женщины, которые мужей потеряли. Ну и на воротнике тот мех, что от медведя остается, когда уже всю шкуру поделили. Хотели им насильно вернуть. Но их больше, не хотят они. Но выпили мы с Григорием по 200. Одел я пальто. Смотрится Константин. А что, нормальное, говорю? Отличное. Они же объяснили, что этот заболел, а там подкладка, усадка. Девочки молодые шьют, а на 70 рублей никто не идет. Они же все объяснили. Так и носи, так и ношу. Часы купили. Через 2 дня календарь отказал. На дворе уже 30-е, он все 10-е показывает. Выпили мы по 250. Посмотрел на часы. Нормальные часы. Потом стрелки остановились. Мы сразу по 300. Я посмотрел на часы. Корпус есть, цифры есть. Шикарные часы. А когда потолок в квартире завалился, мы вообще по 350 грохнули. Ну и правильно. Сдавали зимой, мазали осенью. Нельзя же всем летом делать. Нормальная квартирка. Опять в санатории попали специализированные. Ну, еда там такая, что в кинотеатрах, в буфетах перед щитом и мечом дают. Но у нас с собой было. Мы в палате приспособились. Кипятильничек, плиточка, концентратик гороховый. Нормально, говорю, Григорий. Отлично, Константин. Обратно лететь. Сутки на аэродроме торчали. Полсуток погода. Полсуток техническое состояние. 5 часов в салоне багаж грузили. 6 часов выгружали. Но у нас с собой было. Нормально. Григорий, отлично! Все равно быстрее, чем поездом. Подсчитали, вроде бы не быстрее. Вроде бы даже медленнее. Ничего, говорю, по буфетам походили, с людьми познакомились, на скамейке полежали. Наземные службы отстают, воздушные обгоняют. Мы в их положение вошли, теперь им в наши. И нормально, Григорий. Отлично, Константин. Тут мы с ним в один город поехали. Ну, не просто, а по приглашению председателя горисполкома. Он по телевидению выступал, мол, приезжайте в наш город. Вас ждут новые гостиницы, пансионаты, кафе. Так упрашивал, мы сели, поехали. Но у нас такое впечатление все-таки возникло, что нас не ждали. Решили к председателю зайти. Объяснили секретарше, что мы не просто свалились, а приехали по приглашению. Ну, она нас сразу за дверь выставила. Вас много, гостиниц мало, с ума сошли. Так и будете по всем городам ездить, чьи председатели по телевидению выступают. Ну, мы на вокзале при буфете приняли по 200. Нормально, говорю. Ну, что, действительно, нас много, мест мало, нас много, штанов мало, нас много. Тут один выход, Григорий. Нас должно меньше быть. У тебя дети есть? Нет. И у меня детей нет. Нормально, Григорий. Отлично, Константин.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Москве 2 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Какой идиот решил, что раз в 4 года будет именно 29 февраля, если то же самое можно сделать с 8 марта?

0: очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Мы обещали вернуться, и вот они, мы, шутки-песни на Юмор-ФМ. Ребята, ой, что сейчас будет? Мы с Люсей приготовили вам очередную порцию смешной музыкальной вкуснятины. Вы рады? Отлично! Шутки-песни в студию.
2: То ли больше нет, нет больше то ли. Он стоял в грозу с пирсингом в носу, один в чистом поле. Даже напеть не смогла. Бедный Толя, помянем.
3: Через пирсинг лупануло чувака, прикинь. Не заземлился просто.
1: Два зэка летом в Адлере, два зэка летом в Адлере решили искупаться, отдохнуть. Татуировки прятали людей на пляже, чтобы не спугнуть. Но звезды тем не менее, чуть ниже их под плавками не скрыть.
3: Ты поняла, да, что?
4: Ну, тот, кто сидел у них на коленях звезды, вот я так могу сказать.
2: Я же еще таких не знаю, ты же с зэками дружишь. Тебе виднее.
0: На Юмор ФМ.
1: Живет в белорусском Полесье Саид Аль-Махмуд, конголезец. Есть люди с молитвой.

0: хрен. Так с Польши кричат. Так с Польши кричат.
1: Если тебе будет грустно, значит, в руки пульты выключай комедий-клаб.
0: Мало так мало осталось, отвлекся Равин. Фрезеровщик остался без пальцев рук, а еще частично утерян слух, в связи с чем у него речевой недуг. Но как сумел, на гитаре сыграл, спел.
2: Ну что ж, надеемся, настроение ваше значительно улучшилось.
0: Мы затем тут и поем, чтобы вы там улыбались. Это шутки песни на Юмор ФМ. Невероятная Люся Чеботина.
2: И такой классный Стас Ярушин. Ловите воздушный поцелуй. Скоро вернемся.
0: Пока!
3: Шутки песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки песни. Слушай на Юмор ФМ.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Бухенка на «Юмор-ФМ».
1: Каждая буханка хлеба – трагическая история зерен, которые мечтали стать пивом, но не стали.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Мое почтение, меня зовут Гар Дмитриев. В интернете гуляют тысячи интересных, забавных, смешных историй о том, что творят и вытворяют наши дети. Но только лучшие истории прозвучат на Юмор-ФМ. Когда прозвучат? Да вот прямо сейчас и прозвучат. Даю установку на смех. Начали!
0: «Угарный папа».
1: Ульяне 5 лет, а брату Вовке 2 года. Бабушка принесла обоим по шоколадке. Папа увидел и говорит: «А можно мне вашу шоколадку попробовать?» Ульяна отвечает: «Конечно можно, только мою не ешь». Аделине 9 лет, сидит в машине. На заднее сиденье к ней садится бабушка. Аделина говорит: «Бабуль, ты что так надухарилась? Воняет на весь салон, дышать невозможно». Бабушка в ответ: «Вообще-то это французские духи». Аделина реагирует мгновенно: «Ну, если во Франции все так воняют, туда лучше не ездить». Из школьных сочинений Димы. Конь подбежал к хозяину, обнял его и стал что-то нежно шептать ему в ухо. Неуспевающий ученик – это тот, кто не успевает списывать. Когда мой друг тонул, я бросился его спасать, потому что на нем были мои плавки.
0: Угарный папа.
1: Вечер, все ложатся спать. 6-летняя Мила кричит из своей комнаты: «Пап, а ты с двумя женщинами когда-нибудь спал?» Папа с большими глазами: «Нет». «Мила, ладно, сейчас приду». 5-летняя Дана ужинает с семьей. По телевизору фоном идет реклама платья, которое, по словам диктора, идеально подчеркивает фигуру. Дана говорит: «Пап, купи маме платье». Папа отвечает: «Оно не модное, больше для бабушек. Вот будет маме 60 лет, тогда и куплю». На что Дана выдает: «Лучше сейчас купи, потом она не влезет». На этом самом месте поставим точку с запятой и объявим большую перемену. Рекомендую размяться, как следует перекусить, вспомнить смешную историю про вашего замечательного ребенка и срочно прислать на Юмор-ФМ. К вашим услугам единый номер Telegram +7 915 0303 567. Вы присылаете истории, я читаю их в эфире. Всем смешно. До скорой встречи. Ваш Гар Дмитриев.

0: дамы и господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Однажды я упал, и звезда загадала желание.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я скажу тебе всего две фразы, которые открывают любые двери. От себя и на себя.
2: Только на Юмор-ФМ.
3: Категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Моня почистил зубы, сварил пельмени, помыл ноги и понял, что больше эту воду уже никак не использовать.

0: Фоменко. 5 шуток про
1: Почту России.
2: Зашел в отделение Почты России за посылкой и помешал людям покупать лотерейные билеты и макароны.
3: Чтобы передохнуть часок-другой, сотрудники почты прячутся в очереди.
4: Умный и опытный гонец хорошие вести привозил лично, а плохие отправлял Почтой России.
3: Почтальоны теперь тоже работают из дома. Они будут читать ваши письма и звонить вам, если у вас там что-то важное.
5: Вчера звонили из Почты России, спрашивали, где я заказывал такой хороший чай.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
6: Радиоканал Юмор FM Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
7: Я тебе твое воспоминание.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Я не пью, не курю, не изменяю, готовлю, мою, стираю, убираю. Я не хвастаюсь, я жалуюсь.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: И снова здравствуйте. Знаете, есть такая поговорка: клоуны в цирк не ходят. И вообще принято считать, что профессиональные юмористы и шутники вне сцены или манежа ведут жизнь, как правило, спокойную и обычную. Но наш любимый клоун и актер Юрий Никулин накопил целый сундучок с веселыми историями из реальной жизни. Расскажу лишь несколько.
0: Шутить изволите!
1: Никулина однажды спросили, какое место он занимает в советском цирке. Юрий Владимирович ответил: «Я второй клоун в Союзе». «А кто же первый?» «А первых до хрена». В фильме Эльдара Рязанова «Человек ниоткуда» Никулин, как известно, играл милиционера. Для съемок понадобилась настоящая милицейская машина, которую пригнал на площадку самый настоящий капитан милиции. Когда он увидел переодетого в милицейскую форму Никулина, он подошел к Эльдару Рязанову и спросил: «У меня к вам, товарищ режиссер, вопрос. Скажите, пожалуйста, но почему у нас в кино милиционеров показывают такими идиотами и дураками?» Никулин обожал рассказывать, как во время зарубежных гастролей артистам цирка устроили автобусную экскурсию. И гид, заметив, что все немного заскучали, вдруг сказал в микрофон: «А сейчас будьте внимательны, мы подъезжаем к месту, где все бросили пить и курить». Автобус повернул, и все увидели большую надпись: «Городское кладбище».
0: Шутить изволите?
1: Ну что тут скажешь, пить и курить действительно вредно. А вот шутить нам никто не запретит. Этим и займемся, когда встретимся в следующий раз на волне Юмор-ФМ. Услышимся. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни.

0: В Москве 3 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Красивая обладательница эстрогена приглашает приятного носителя тестостерона для совместного выделения эндорфинов.